0: Ранее Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия объявил, что Иран вновь закрывает Ормузский пролив из-за продолжения атак Израиля на Ливан. Другие официальные лица страны пока это не комментировали. Как заявили иранские власти, Тегеран, опираясь на свои стратегические возможности, готов принять встречные жесткие меры, если США не выполнят обязательства по меморандуму и не примут срочных мер в отношении Израиля. Сообщалось, что иранская делегация направляется в Швейцарию. В ходе визита переговорная команда затребует от США подробности о способах выполнения договоренностей по меморандуму, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
1: Шанс на начало переговоров есть, несмотря на напряженность ситуации и несмотря на то, что эти переговоры в любой момент могут сорваться. И так будет происходить на протяжении предстоящих 60 дней, о которых говорится в меморандуме. Сейчас многое зависит от Израиля. Договоренности между американцами и иранцами израильтяне еще готовы уважать. Но они никак не готовы согласиться, чтобы частью этой сделки был Ливан. Американцы надеются, что обещаниями хотя бы частичного снятия санкций и разморозки миллиардов долларов им удастся уговорить иранцев отказаться от такой жесткой привязки к событиям в Ливане. Но, похоже, корпус стражи Исламской революции считает это очень важным рычагом, и отказываться иранцы не готовы. Трамп пытается заставить израильтян прекратить огонь на израильско-ливанской границе, но у Нетаньяху осенью выборы. Кроме того, ливанская партия Хизбалла не очень помогает всем сторонам в том, чтобы установить это перемирие. Периодически вылетают какие-то непонятные беспилотники, наносят удары по объектам в Израиле, и израильтяне сразу же хватаются за это как за повод для продолжения боевых действий. Там все стороны не готовы к прочному миру. Полагаю, что Трамп совсем не представлял масштаб этой проблемы и масштабы взаимосвязанности событий в регионе. Эта мозаичность для Трампа стала откровением.
0: Востоковед Елена Супонина, вице-президент США Джей Ди Венс, дал интервью Fox News. Он сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии и занимаются техническими вопросами переговоров. Венс не исключил, что и сам может присоединиться к переговорам в ближайшие дни. Американский вице-президент подчеркнул, что США считают приоритетными вопросами ликвидацию ядерной программы Ирана, включая вывоз обогащенного урана, а также нормализацию судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на новости о закрытии Ормуза, Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что 55 коммерческих судов, в том числе с нефтью, прошли за сутки через пролив. Между тем, издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США и Катар обсуждают планы, согласно которому Ирану могут вернуть замороженные 6 миллиардов долларов для покупки гуманитарной помощи. Речь идет о деньгах, которые хранятся в Катаре. Отмечается, что это может быть первым этапом разморозки иранских средств, хранящихся за рубежом. Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. А ситуация на долговом рынке — Михаил Задорожный.
2: Перечислять всех эмитентов, допустивших дефолт, наверное, нет смысла. Как правило, это средний бизнес. Среди неплательщиков есть транспортные и логистические компании, производители потребительских товаров и промышленного оборудования, а также несколько компаний финансового сектора. О причинах говорит гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
3: Это прямое следствие закредитованности компаний, неаккуратной долговой политики в предыдущие годы. И, конечно, то, что ставка, несмотря на то, что она снижалась последние месяцы, тем не менее, доступ к деньгам у компаний, к дешевым деньгам, очень серьезно ограничен. Поэтому многие компании просто не выдерживают этого периода высоких ставок, потому что невысокая ставка губит бизнес, а когда высокая ставка находится на таких уровнях длительное время. Поэтому дефолты, скорее всего, будут еще их количество увеличиваться. Поэтому действительно долговой рынок, особенно закредитованных компаний, это сегодня минное поле, которое может принести серьезные убытки инвесторам.
2: Бегство из высокодоходных облигаций уже началось. Ранее «Известия» писали, что только по итогам первого квартала из таких бумаг вышло от 15 до 20% розничных инвесторов. Доходность некоторых облигаций подскочила до 20-25%, а по долговым обязательствам некоторых эмитентов поднималась еще выше. И это при том, что за первые три месяца года было только 11 дефолтов по корпоративным корпоративным бумагам. На этом фоне 20 дефолтов всего за неделю – очень тревожный симптом, продолжает гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев.
4: Средний бизнес сейчас зажат как в тисках с двух сторон. С одной стороны, банки. Деньги у них стало дорого или просто невозможно получить, поэтому компании пошли занимать на биржу. И сам факт, что компания заняла по 25% и больше, говорит о многом. Банк отказал, а рынок счел такие компании рискованными. Другой же – крупные заказчики таких компаний, которые теперь просто задерживают оплату и, по сути, бесплатно кредитуются за счет поставщиков поменьше. Занять дорого, а свои деньги вовремя не приходят, отсюда возникают кассовые разрывы. Подушки финансовой нет, потому что финансовая модель строилась на росте и оптимизме.
2: Была надежда, что ЦБ на июньском заседании снизит ставку на 0,5 процентного пункта, а крупный бизнес призывал снизить сразу на процент. Но регулятор пошел своим путем, и ключевая ставка уменьшилась всего на 25 базисных пунктов. Теперь она 14,25% годовых. Но дело не только в высокой стоимости денег, а других причинах плохого финансового состояния российских компаний, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Это, во-первых, геополитика, отсутствие какого-то прогресса на переговорах по Украине и даже эскалация геополитической ситуации. Во-вторых, это рост дефицита федерального бюджета, в связи с чем есть дискуссия об увеличении возможном налоговой нагрузки на прибыльные бизнесы. Это тоже вызывает бегство инвесторов с рынка акций. Что касается сегмента высокодоходных облигаций, то растет количество дефолтов. Это связано с высокой закредитованностью ряда компаний, а также с падением прибыли. Так, содержанная прибыль российских компаний в первом квартале текущего года сократилась на 26,5% по сравнению с периодом годом ранее. Растут издержки бизнеса, как издержки на обслуживание долгов из-за высокой ключевой ставки, так и логистические издержки, затраты на оплату труда. Рост издержек происходит одновременно с сокращением темпов роста выручки.
2: Какая-то и, наверное, значительная часть розничных инвесторов уходит из корпоративных долговых бумаг в депозиты. Многие банки сегодня предлагают короткие вклады по 14% годовых и даже выше. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
0: В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%, в первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидаемо много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело, машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам? Продолжит Алина Орлова.
6: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление. Под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту, и только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест, и под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
7: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований. Потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
6: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
8: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
6: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Уверен, через 6 лет мы высадимся на Марсе. Если повезет, через 4. 2020 год, Берлин, Илон Маск на церемонии Alan Springer Awards. 6 лет миновали, на Марсе пока никого. Делать прогнозы – та часть работы технологических лидеров, с которой они не всегда справляются. В 2007-м Стив Балмер сказал буквально следующее. У iPhone нет ни единого шанса получить значимую долю рынка. В 2004-м Билл Гейтс пообещал, через 2 года со спамом будет покончено, да что там, сам Стив Джобс. В 2003-м в интервью Rolling Stone назвал подписку на музыкальные сервисы обанкротившейся моделью. Через 5 лет появился Spotify. Иногда у них все-таки получается. Маск обещал ракеты с повторно используемой первой ступенью и сделал Falcon 9. Глобальный спутниковый интернет и запустил Starlink. Массовый электромобиль за $35 000 тоже выполнил. Посмотрим, что нам прогнозируют на ближайшее время. Илон Маск. Серийный чип для внедрения в мозг и робот-хирург, который вживляет его без участия человека. Клинические испытания уже идут, коммерческий запуск обещан на 2028. Сооснователь Anthropic Джон Кларк. К началу 2027 года у нас будут системы с интеллектом Нобелевского лауреата. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте этого года объявил, что AGI, общий искусственный интеллект, уже достигнут, правда, что именно он имел в виду, никто тогда не понял. Прогнозы в технологиях – это жанр со своими правилами. Главное из них, называя срок, достаточно далекий, чтобы к тому времени все забыли, или очень близкий, чтобы звучало смело. Илон Маск нарушает оба правила одновременно, за это его и слушают. Из свежего. Приоритет SpaceX – строительство обитаемого города на Луне. Мы можем достичь этого в течение 10 лет. Обещано в феврале этого года. 10 лет – не такой уж долгий срок, можем проверить. Марс пока подождет.
9: Сумма технологий на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Правительство определило размер экспортной пошлины на алмазы. С сентября она составит 8% от таможенной стоимости. Новая ставка будет касаться драгоценных камней, ввозимых за пределы страны Евразийского экономического союза. Она также распространится на необработанные минералы среднего и крупного размера. С чем связана эта мера, говорит специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан.
11: По моему мнению, экспортную пошлину на алмазы государство ввело для того, чтобы стимулировать их огранку внутри страны. Потому что в последнее время в основном сырье вывозилось за рубеж в виде сырых алмазов. Таким образом, российские власти хотят перераспределить каналы, сделать так, чтобы внутреннее производство развивалось. Дело в том, что раньше очень высокая была школа огранщиков российских, и ценилось очень качество огранки в России. А сейчас гранят менее 5% добываемых алмазов. А, например, Индия гранит практически 90% всех добываемых в мире алмазов. Это довольно опасно, когда практически все сырые алмазы находятся в одной стране, в Индии. Таким образом, пошлина сделает экспорт сырых камней менее выгодным и поднимет российские гранильные предприятия, даст им толчок для развития, для увеличения оборотов, для развития этого бизнеса. Тем более, что пошлиной облагаться будут не все камни, а только те, которые экономически эффективно огранивать в России. Так что это все равно не 100% добываемых алмазов будут гранить внутри страны.
0: Специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан. Инициатива введения пошлин на экспорт необработанных алмазов исходила от губернатора Архангельской области. Ее поддержал глава Якутии. Согласно прогнозу Минфина, к 30-му году мировая добыча алмазов может сократиться до 20-30 миллионов карат вместо нынешних 80 миллионов карат. Спрос на оборудование для безопасности квартир в России за год вырос больше, чем на треть. По данным исследования «Все инструменты РУ», в апреле-мае россияне стали на 12% чаще покупать товары для защиты квартир. А в отдельных категориях рост достиг 36% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на электрозащитные приборы. Продажи устройств защитного отключения выросли почти в полтора раза, а защита от импульсных перенапряжений в 1,3 раза. А также заметно увеличился интерес к системам контроля воды. Покупатели активнее приобретали датчики протечек и защитные клапаны. Повлиял не только сезонный фактор ремонта весной, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
12: Последние годы мы сталкиваемся с износом сетей, касается не только внешних, это в том числе и внутридомовые сети, водоснабжение, электроснабжение, это и старый жилой фонд. Если же мы говорим про новый жилой фонд, последние также 80 лет, мы видим, что в новостройках низкое качество строительства, и в том числе очень много проливов, протечек, и спрос, когда люди делают ремонт, либо просто заселяются первый раз в новостройку, значит, люди озабочены тем, чтобы не нести серьезного ущерба и ответственности за залив ниже расположенных квартир, люди все больше обращают внимание на системы безопасности, связанные с возможностью остановки протечки, выявления, сигнализации и прочее. Поэтому это такой накопленный эффект, по моему мнению. Безусловно, присутствует сезонный фактор, лето и до осени, это, в принципе, период активных строительных ремонтных работ. Это люди стали ответственнее подходить к собственным возможным ущербам, убыткам, и, в принципе, если ты попал в такую ситуацию, то есть либо тебя должна защищать страховка, либо тебе нужно применять меры превентивные. И в последнюю очередь политика страховых компаний могут способствовать с точки зрения тарифной политики, если ты применяешь средства, предотвращающие нанесение ущерба, система отключения водоснабжения, система сигнализации, система мониторинга. Это может влиять на тариф при страховании. Поэтому по совокупности это тенденция большей ответственности владельцев как с точки зрения рисков от третьих лиц, так и собственной ответственности.
0: Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин. Впрочем, гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев не видит сильного роста спроса на защитные средства от протечек и системы контроля воды.
13: Если это статистика только по продажам все инструменты, а не в целом по рынку, есть это внутренняя статистика магазинов, те инструменты, то здесь причин может быть масса: от соответствующего ценообразования на магазине, все инструменты, рекламы до части покупателей сезона, то есть здесь можно нафантазировать очень и очень много. Если бы статистика звучала как по всем магазинам, что это выросло, тогда здесь действительно можно и нужно над чем-то задуматься. А если это конкретно все инструменты выросло, то это прям, ну, очень какая-то локальная, на мой взгляд, история. Глядя на остальные статистики, именно всероссийские, так наоборот, спрос падает, покупательская способность населения снижается. Мы по своей категории и своим клиентам, и по нашим партнерам не видим такого баснословного всплеска.
0: Гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев. По данным Росгосстраха, заливы и протечки остаются главным риском для квартир. Это больше 90% страховых случаев. В прошлом году средняя выплата по ним выросла на 10% из-за подорожания ремонта. Бренд «Ума» в мае впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России. Об этом сообщает агентство «Автостат». По итогам мая в нашей стране было реализовано 233 новых электрокроссовера «Ума-5». Это более трети всех продаж новых электрокаров. Второе место в рейтинге с почти двукратным отставанием занимает российский «Эволют» – 120 штук и 18% рынка. В пятерку брендов-лидеров вошли еще китайский «Аватар» – 65 штук, «Джили» – 47 штук и «Чинган» – 33 штуки. А можно считать, что на первом месте тоже китайский автобренд, отмечает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
14: Это тоже китайский, вообще-то, изначально автомобиль, принадлежащий компании «ГАК», но если искать его в основе, просто локализован в компании «Яндекс». То есть он производится в технополисе Москва, ну как производится, там, по большому счету, приделывают ему мультимедиа-систему яндексскую, и он уже готов к эксплуатации в такси. И отсюда и распродаж, эти машины едут не к частникам, они едут в таксопарки, потому что это готовый продукт под таксопарки «Яндекса». И хорошие условия выгодные под него, и тарифы хорошие, потому что под электромобиль у Яндекса специальные тарифы. То есть они сами для себя, под себя сделали электромобиль. И все вот эти продажи — это не частники, это таксисты. Сейчас Яндекс, допустим, переключится на что-то другое, и эти машины перестанут продаваться. То есть компания сама себе создала автомобиль, условия под него, получила господдержку и сама себе их реализует практически.
15: Почему рост электромобилей и продаж, и насколько его можно считать ощутимым?
14: Я думаю, что пока рано делать какие-то выводы. У нас еще есть некий эффект низкой базы, потому что когда подняли через сбор для ввоза и растаможку на физлиц, все остановилось. И электрические автомобили, и обыкновенные. Сейчас рынок адаптировался, производители адаптировались, и вот произошел некий рост. Растут, конечно, лучше всего локализованные модели, которые здесь как-то прописаться успели.
0: Павел Федоров, автоэксперт. Может ли нынешний бензиновый кризис повлиять на рост популярности в России электромобилей? Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.
16: Полагать, что в коротком плече ситуация с топливом влияет на выбор автомобиля, это надо быть прям очень таким энтузиастом электромобильности. По-моему, причина очевидна. Например, марка «Эволют», после того, как ее свежие модели попали в перечень автомобилей, подпадающих под льготное автокредитование, в частности, после обновления модели iSpace, новая машина iJoy, спрос на них реально вырос. И это было еще несколько месяцев назад, когда люди охотно их покупали. То есть гибриды, не привязанные к розетке, когда они оказываются по цене чуть ли не дешевле воды, конечно, они интересуют людей. Поэтому вот этот всплеск, он никак не связан с бензиновыми сложностями, которые возникли. И потом, если мы посмотрим, в принципе, на общий рынок России, наверное, кто-то думает о том, что вот электромобиль или вот подзаряжаемый гибрид, это было бы здорово. В интернете, в соцсетях очень много шуток по этому поводу. Но вот так пойти и купить, поменять просто машину, может не каждый. Все-таки электромобиль, это на него надо решиться. И дешевых прямо уж совсем электромобилей нет. Поэтому если мы говорим о масс-маркете, о большом спросе, о каких-то больших долях рынка, ну, я здесь большого потенциала, честно говоря, не вижу. Но все равно в среднем электромобили подзаряжаемый гибрид оказываются заметно дороже, чем такая же бензиновая машина.
0: Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Интересно, что неделю назад президент Ассоциации топливно-энергетических компаний Италии Джани Мурано заявлял, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями остаются более выгодным видом транспорта по соотношению стоимости заправки и пробега в сравнении с электрокарами. По его словам, бензиновые и дизельные автомобили при заправке на 100 евро позволяют проехать на 30-40% больше, чем электромобиль. Так, заправка на 100 евро позволит электромобилю проехать 610 километров, а машина с бензиновым мотором 910, с дизельным 1000 километров. Согласно данным Министерства по делам предприятий и продукции, сделанной в Италии, 10 июня дизель достиг цены в 2 евро 8 центов за литр, а бензин – евро 90 центов.
9: Карьера с Ольгой Дементьевой.
17: Продолжаем обсуждать результаты недавнего исследования Росконгресса о том, как молодые люди представляют себе успех и как эти представления меняются с возрастом. Если сравнить младших и старших представителей поколения Z, можно заметить интересные изменения. У 24-летних на первое место выходит самореализация. Молодым людям важно заниматься тем, что интересно, видеть смысл в своей работе и чувствовать, что они раскрывают свой потенциал. А вот свобода и возможность жить там, где хочется, постепенно теряют значимость. Когда участников исследования попросили выбрать главный страх, то на первое место вышла финансовая несостоятельность. Более трети респондентов боятся не заработать на достойную жизнь и столкнуться с нехваткой денег. Для сравнения, только 16% опасаются так и не понять, чего же они хотят на самом деле. Получается, что в системе координат современных молодых людей финансовая устойчивость оказывается важнее многих других жизненных рисков. И здесь для работодателей появляется важный вывод. Зумерам недостаточно обещать интересные задачи и карьерный рост. Они хотят понимать, что компания помогает им строить устойчивое будущее. Если для сотрудников важна финансовая стабильность, работодатель может предложить программы субсидирования ипотеки или корпоративные жилищные программы. Если значима самореализация, то стоит делать акцент на обучении, развитии навыков, внутренних карьерных треках, участии в инновационных проектах и возможности влиять на решения. Если важен вклад в общество, то отлично работают корпоративное волонтерство, экологические инициативы, благотворительные проекты и прозрачная социальная повестка компании. А если молодые люди ищут внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, то ценность приобретают предсказуемость, понятные правила игры, стабильная корпоративная культура и открытая коммуникация с руководителем.
9: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
18: У микрофона Сердар Гликулиев. Появившаяся в сети информация о скором закрытии административной границы с Крымом и перекрытии движения в сторону полуострова, подготовке эвакуационных автобусов является ложной, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, противник делает такие информационные вбросы регулярно, чтобы посеять панику среди населения. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщили представители станции в субботу. Оборудование станции работает в штатном режиме. Уточняется, что резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурства. Переход на штатную схему электроснабжения выполнен в соответствии с установленными регламентами. Потеря внешнего электроснабжения продолжалась 4,5 часа, уточняет Международное агентство по атомной энергии. Европейский Союз будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики Германии Катерина Райхе по итогам визита в Анкару. По ее словам, Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок, передает ее слова агентство Bloomberg. При этом турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, не с точки зрения имеющихся ресурсов, добавила Райхе. Представители России и Австралии Эмир Закария и Чарли Ву стали обладателями гран-при 5-го международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, который прошел в Москве. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. В конкурсе участвовали 15 музыкантов из 7 стран. Всего же на участие в конкурсе поступило 77 заявок. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы,
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. С июля виза в Японию для иностранцев, но не для россиян, подорожает в 5 раз. Необходимость пересмотра тарифов власти страны объяснили рекордным наплывом гостей, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека. А как изменения отразятся на туристах и почему россиянам повезло? С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Появление новой программы не означает, что преподавание станет обязательным, но школы смогут ввести этот предмет при наличии ресурсов. Как оценивают инициативу преподавателя? На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. А после матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. А впереди новые испытания, игра с Уругваем. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз, но не для россиян. Стоимость однократной визы вырастет с 3 до 15 тысяч йен и многократной с 6 до 30 тысяч. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом туристов, ослаблением йены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека, с 1978 года. А при этом в правительстве Японии считают, что повышение сборов на турпотоки не скажется. Расходы на визу, по мнению властей, остаются небольшой частью затрат на поездку по сравнению с перелетом и проживанием. О новых правилах въезда для туристов в Японию и почему россиянам повезло оказаться исключением, разбиралась Маргарита Юдина.
19: Последние несколько лет Япония страдает от овертуризма. По крайней мере, в зарубежных СМИ с завидной регулярностью появлялись статьи с жалобами местных жителей на толпы туристов в общественном транспорте или даже на то, что наплыв приезжих вызвал дефицит риса. В результате некоторые города, например, Киото, начали вводить налоги на проживание туристов, чтобы как-то отрегулировать число путешественников. Теперь же подорожают и визы. Количество желающих увидеть Японию действительно высоко. Консульство и посольство с наплывом уже не справлялись, говорит директор по туризму туроператора Freegate Aerotours Дина Дергунова.
20: Консульства уже не справлялись своими силами. Очереди в консульство достигли того уровня, когда уже занимали рано утром, чтобы только зайти в консульство, в здание посольства, 2 часа ждать утром. Улице зимой, поэтому такое решение все-таки приняли регулировать этот поток. По поводу овертуризма, это тоже большая проблема для Японии. Рост резкий, каждый год не менее чем на 10%. После 22 года, после коронавируса, в первые годы вообще было очень тяжело, потому что многие ушли, сотрудники, например, водители ушли работать в другие компании, на другие направления. Многие компании закрылись, которые занимались внутренним туризмом.
19: Россиян подорожание виз в Японию не затронет. Страна не взимает консульский сбор с граждан государств, которые предоставляют японцам визы бесплатно или на льготных условиях. Оформление визы через консульство для россиян останется бесплатным, а через визовые центры в Москве и Петербурге обойдется в 970 рублей. Это сервисный сбор. Что касается увеличения стоимости визы в целом, то это скорее общемировой тренд, и Япония просто к нему присоединяется. Так что дело далеко не в желании избавиться от овертуризма, считает вице-президент Альянса туристических агентств в России генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
21: Любая страна кокетничает, когда говорит, что она не хочет много туристов. Поэтому то, что делает Япония, направлено на увеличение собираемости денег. Но это все под предлогом, что очень много туристов, и как будто от того, что поднять эти сборы, туристов станет меньше. Туристов станет только больше. Вообще люди путешествуют, я за 36 лет могу смело сказать, даже по россиянам, люди путешествуют каждый год больше, больше и больше, кроме ковидного года. В прошлом году у нас было плюс 20 с лишним процентом, 22, в этом году плюс 12% в Японию. Думаю, что не меньше 300 тысяч россиян в год в Японию путешествуют. Люди в Японию едут очень сильно, очень много. 90% путешествуют через Китай.
19: Японию, как отмечают эксперты, многие в России почему-то считают очень дорогой для туристов страной, но на деле это не совсем так. По словам путешественницы и переводчика Аполлинарии, которая в апреле отправилась в Японию на цветение сакуры, поездки на такси действительно дорогие. В остальном и общественный транспорт, и еда обходятся достаточно бюджетно. Но вот об авиабилетах стоит побеспокоиться сильно заранее, говорит Аполлинария.
1: Билеты в музеи, на культурные мероприятия не дорожали. Они остались в пределах 1000 йен, это 500 рублей. Проживание у нас тоже вышло не очень дорогим. Получилось 50 тысяч на 6 человек за неделю. Если мы говорим про билеты, билеты очень сильно возросли в цене. На 100, даже 150% за 2 месяца до вылета. То есть, когда мы смотрели в конце февраля, начале марта наш же самолет и наш же рейс, билеты уже в одну сторону вместо 38 тысяч стоили 150. Поэтому билеты, отели нужно покупать заранее, как минимум за 3-4 месяца.
19: В мае 26 года поток туристов из России, по данным Российского союза туриндустрии, вырос на 30% год к году. Наиболее востребованы классические маршруты по Токио, Киото и Осаке, а также поездки в Наро и к горе Фудзи. Причем спрос растет теперь не только на весенние турпрограммы, чтобы посмотреть на сакуру, но и на летние и осенние туры. Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Минпросвещение России утвердило программу арабского. Она будет действовать с нового учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности образовательного центра имени Мубарака в областной гимназии имени Примакова. На базе центра ведется работа по развитию в сфере образования и изучения языков двух стран, межкультурной коммуникации, а в том числе между учителями двух стран. В Минпросвещении уточнили, что появление новой программы не означает, что преподавание арабского станет обязательным, но школы смогут вести этот предмет при наличии соответствующих ресурсов. Спрос на изучение арабского в России растет, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН Наталья Дубинина.
3: Мы поворачиваемся все больше и больше на восток. Китайский преподают в школах. По китайскому есть уже Всероссийская олимпиада школьников. Мне кажется, только ленивый сейчас китайскому языку не обучает. Арабский не настолько распространен, но он тоже очень-очень востребован. Арабских стран много. Россия начинает очень активно сотрудничать сейчас даже с теми арабскими странами, которые ранее традиционно не были нашими приоритетными партнерами. В арабской культуре владение арабским языком иностранцами всегда воспринимается очень положительно и очень хорошие результаты дают при бизнес-контактах. Более того, мало знать язык арабский. Обязательно нужно знакомиться с арабской культурой, с особенностью менталитета, потому что он отличается от европейского, от российского, от восточного другого. Мне кажется, что это очень перспективно. Арабский язык — это очень хороший ключ, который может открыть много дверей на арабском востоке глобальном.
22: Где это может быть реализовано?
3: Языками интересуются прежде всего в каких-то школах с лингвистическим уклоном. Обсуждали учебно-методические пособия, книжки, методики именно для школьников, потому что преподавание арабского языка на вузовском уровне и на школьном отличается. Плюс ко всему, не забывайте, что у нас есть не только Москва, у нас есть регионы, где арабский язык, помимо всего прочего, является еще языком религии. Перспектив масса.
0: Кандидат филологических наук Наталья Дубинина. По словам Сергея Кравцова, в России уже 3 года проводится олимпиада по арабскому языку. А кроме того, министерство подготовило и перевело на арабский и русский народные сказки, книгу о России и книгу русских писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты. На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. После матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. Впереди новые испытания, игра с Уругваем. А о 40-летнем вратаре, влюбившем в себя футбольный мир, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Жозимар Жозе Эвера Диаш, которого теперь все знают как Вазинью, не был известен широкому кругу болельщиков до недавнего времени. Он выступает за скромный клуб Шави 6-го по силе португальского дивизиона. До начала чемпионата мира в Северной Америке у Вазиньи было 46 тысяч подписчиков в одной популярной социальной сети. Но после игры с Испанией начался резкий прирост. И спустя 5 дней их уже 14,5 миллионов. примерно столько же и у Мануэля Нойера. И это больше почти в 25 раз, чем все население Кабо-Верде. В комментариях отметился даже ровесник Вазини и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, написавший «Маэстро». Вазини – человек сентиментальный. После матча с Испанией, в котором он сохранил свои ворота на замке, 40-летний мужчина расплакался. Его воспитывали бабушка и дедушка, но не дожили до дебюта внука на чемпионате мира. Кстати, Вазини в переводе с португальского означает именно «бабушка». Это кличка из детства. Так чувствительного парня троллили во дворе ребята постарше, когда шутили, что он идет домой жаловаться на них бабуле. В сборной Вазини уже 14 лет, однако на чемпионате мира играет впервые. Его пришлось уговаривать партнерам по команде. Вратарь не чувствовал в себе уверенности. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, отметил в разговоре с Business FM, что будет с интересом следить за голкипером в матче с Уругваем.
2: У всех есть такие матчи, в которых они играют супер и потом запоминаются всем болельщикам. Трудно держать на всем протяжении чемпионата один и тот же уровень, особенно вратарю 40 лет и не в такой сильной команде. Поэтому я думаю, в следующей игре будет намного сложнее отстоять на ноль. Много будет приковано взглядов к этому вратарю. И вот здесь интересно, получится ли у него сыграть так же, или это была одноразовая акция.
24: Еще один бывший футболист сборной России Александр Мостовой сказал, что не сомневается в победителе этой встречи.
4: Уругвай, конечно. Сейчас уже все, второй тур, сюрпризы потихоньку будут заканчиваться.
24: Накануне игры с Уругваем к Вазини прилетел человек, чья поддержка для него очень важна – мама. Это было непросто. Дело в том, что граждане Кабо-Верде обязаны внести от 5 до 15 тысяч долларов за въезд в США. Таких денег семья вратаря не собрала и даже не подавала на визу. Тогда Вазинья еще не знал, что на время Мундиаля этот залог отменили для членов семьи игроков. Его знаменитое интервью завирусилось, и дело дошло до Госдепа. Маме вратаря быстро сделали новый загранпаспорт и организовали перелет. В аэропорту Майами Анну Эвору встретили чиновники ФИФА и журналисты. Женщина была поражена таким вниманием. Потрясающая медийная история. И Михаил Типков, заместитель главного редактора издания «Спорт-24», допустил, что благодаря такой поддержке Вазинья еще раз удивит.
5: У Вазиньи был матч, наверное, его жизни против Испании. Действительно, очень крутой матч и по игре, и по изрядной доле везения. Матч с Уругваем. Создадут ли ему такие трудности, как матч с Испанией? Но Уругвай тоже уже не тот. Это не команда Суареса и Кавани, как раньше. Это команда тоже с весьма ограниченным атакующим потенциалом, но по меркам, конечно, Кабо-Верде, возможно, что еще подвигов нам и насыпет так называемые бабушки.
24: Кстати, агент вратаря не исключил, что Вазинья выберет Россию как вариант продолжения карьеры. Его контракт с Шавишем как раз истекает в конце июня. Звучит, конечно, нереалистично, но, может, и правда, в 40 лет жизнь только начинается. Григорий Гуреев, Business FM.
23: Классики в праве. Земля преткновения.
7: Бабушка моей тетушки отдала лужки во временное безвозмездное пользование крестьянам вашего дедушки. Крестьяне пользовались землей 40 лет и привыкли к ней как к своей.
8: Позвольте, драгоценный, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке, потому что лужки тогда были спорными.
23: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
25: В пьесе Чехова спор о клочке земли едва не разрушил почти состоявшийся брак. Герои еще не успели толком объясниться в чувствах, а уже выясняют, кому принадлежат лужки. Чехов, как всегда, точен. Земельный спор легко превращается из хозяйственного вопроса в личную драму. Конечно, сегодня подобный спор уже не решают через воспоминания о тетушках, дедушках и старых привычках. Право собственности на землю подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости. Чтобы понять, кто собственник участка, достаточно заказать выписку из ЕГРН. Но это не значит, что земельных конфликтов стало меньше. На практике чаще всего спорят не о самом праве, а о границах участка. Например, собственник неожиданно узнает, что его земля по документам пересекается с участком соседа. Такое бывает, если границы когда-то внесли в реестр с ошибкой. Если соседи готовы договариваться, вопрос можно решить мирно, провести межевание и подать документы в Росреестр. Но если согласия нет, спор уходит в суд. Там уже приходится разбираться, где на самом деле проходит граница, изучать старые планы, назначать экспертизу, смотреть, как участок использовался много лет, где стоит забор, постройки и даже как посажены деревья. Именно поэтому земельный вопрос лучше выяснять вовремя. Иначе можно оказаться в чеховской ситуации и вместо свадьбы получить спор о границах и землеустроительную экспертизу.
6: Классики в праве на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Один из главных общенациональных праздников во Вьетнаме – день создания коммунистической партии, которую основал в 1930 году Хо Ши Мин. Благодаря его деятельности Вьетнам в 1954 году добился независимости от Франции и Японии, а в 70-х одержал победу над США во время Вьетнамской войны. Хо Ши Мин не дожил всего несколько лет до окончания войны, но после его смерти в стране родилась новая религия – алтари и святилища с портретами вьетнамского лидера можно обнаружить повсеместно, а в центре Ханоя стоит мавзолей с телом вождя. Кроме этого, дядюшка Хо, как его ласково называют соотечественники, улыбается землякам с тысяч портретов, размещенных на банкнотах вьетнамского донга всех номиналов.
10: Культ наличности на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Чего Зеленский пытается добиться такой провокации? Чем эта ситуация напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке? Рассказывает председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
11: Мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на «семерке», общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнута. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит. Так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать, что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто показывает поддержку военно-техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известные, являются целями. Иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не выливается. И Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. А здесь он фактически хочет показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда и перед Белоруссией, и перед Россией встает очень серьезный вопрос, что оставлять это без ответа нельзя.
0: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который был атакован на ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко агентство «Белта». Британский премьер может в эти выходные объявить о своей отставке. Как пишет британская пресса, Кир Стармер рассматривает возможность и примет решение вместе со своей семьей. Ранее несколько представителей кабинета министров призвали премьера оставить должность. Некоторые коллеги считают, что все кончено, заявил один из них прессе. О серьезном кризисе в британском правительстве СМИ начали писать после недавней отставки двух военных министров и полного провала партии Стармера на местных выборах. Теперь министр требует передать власть лейбористу и мэру графства Большой Манчестер Энди Бёрнаму, который недавно одержал убедительную победу на довыборах в Палату общин. Сам Стармер в пятницу заявил, что добровольно не уйдет со своего поста, комментирует политолог Андрей Куликов.
12: Приблизительно от 30 до 50 британских

0: Действительно, все ждут, что скажет Стармер относительно дальнейших шагов. Но я думаю, что как раз в ближайшее время все это станет понятно. Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. По сути, сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном, конъюнктурном ключе, то есть используют какие-то популистские меры часто, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность, чехарда политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности. Надежда сейчас связана прежде всего с формулированием нового политического курса, с кадровым обновлением состава правительства, теми новыми идеями, которые может предложить премьер-министр.
1: Политолог Андрей Куликов, а как пишет Guardian, среди все еще лояльных Стармеру депутатов распространяется меморандум в его поддержку, но букмекеры уже оценивают шанс премьера сохранить кресло невысоко. Вероятность его ухода с поста уже на следующей неделе превышает 50%. Министры правительства Кира Стармера могут начать уходить в отставку, если он не покинет свой пост в ближайшие дни, сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники. Неназванный член правительства заявил изданию, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Британский издатель Ричард Майлза Блэквелл, в 2000 году вступив в почетный возраст, решил отойти от дел и даже продал долю в собственном бизнесе. А когда умерла его любимая жена Брайони, Ричард и вовсе превратился в затворника. Детей у пары не было. Единственный, кто скрашивал одиночество Блэквелла, оказалась курица Джиго. Именно ее, в обход дальних родственников, Ричард и сделал своей наследницей в 2001 году. Он посчитал, что 10 миллионов фунтов стерлингов будет достаточно, чтобы обеспечить пернатой любимице достойную жизнь. Оставшееся состояние, еще порядка 70 миллионов фунтов, были распределены по благотворительным фондам. Дальней родне, которая десятилетиями не принимала в жизни Блэквелла никакого участия, по завещанию не досталось ничего. Зверски богатые на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
3: Как по-разному мы с вами чувствуем ароматы на себе и других людях? И что нам, чувствительным натурам, с этим делать? О существующем этикете нанесения аромата, его достаточности, размышляю с Натальей Черкасовой, химиком, стилистом аромата.
4: Честно скажу, это очень вопрос приватный. Во-первых, каждый из нас по-разному чувствует аромат. Кто-то тонкий аромат, уже у него звенит в ушах. А кто-то яркий аромат на себе через полчаса не чувствует. Здесь есть история физиологии. Поэтому сейчас появились врачи, которые называются альфактологи. Они занимаются обонянием. Потому что обоняние – самое неизведанное чувство, самое неизученное чувство. Мы знаем зрение, мы знаем тактильность, да, мы все знаем про уши, все знаем про слух. А вот про обоняние еще не так много знают. Поэтому, наверное, вот так вот сказать, что есть правило какого-то этикета, ну, а если я это не чувствую? Что мне делать? Извините, я не хотел никого обидеть. Я 3 раза пшикнул. Хотя бьюти-блогеры говорят, 8 пшиков и пошел на улицу. Это нормально, это абсолютно нормально. Никто не должен быть профессионалом в парфюмерии. Сказали, что это классно. Может быть, я что-то не понимаю? Ну, вроде вкусно пахнет, давайте куплю. И буду носить это. И вот последнее время, еще раз говорю, были в моде яркие, очень яркие ароматы. И 8 пшиков, о которых говорят блогеры, ведет к тому, что действительно ты иногда поддушиваешь соседа в театре.
3: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд «Банк».

0: Банк России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки. И до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Авликулиев. Объем заявленных инвестиций свободной экономической зоны в ДНР с начала года составляет более 19 миллиардов рублей, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. Свободная экономическая зона в ДНР уже выполняет ту задачу, ради которой ее создавали – оживлять экономику в непростых условиях, сказал Волошин. Сенатор добавил, что при помощи СЭС бизнесу стало понятнее, как заходить в регион, снизились издержки, упростились процедуры, а также появилась необходимость. Необходимое сопровождение. По его словам, 31 проект перешел в стадию практической реализации. Руководство Ирана уверено в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов и считает маловероятным возобновление военной кампании со стороны США. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным агентства, иранские власти считают, что Тегеран продемонстрировал способность перекрывать Армузский пролив и наносить ущерб мировой экономике. Электронную подпись предоставят россиянам за рубежом с 1 июля. Эксперимент пройдет в 12 странах и продлится до 31 декабря 2027 года, говорится в постановлении правительства России. В Омске, который в этом году назван культурной столицей России, в субботу прошла торжественная церемония 32-й национальной театральной премии «Золотая маска». Всего лауреатами премии стали 23 постановки, включая внеконкурсную награду за лучший спектакль сезона для детей, передает Интерфакс. В этом году премия вручалась по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли. Частные номинации исключены. При этом в одной номинации звание лауреата могут получить до 5 постановок. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях. Это случилось после того, как иранские военные сообщили о закрытии Армузского пролива. Все это происходит на фоне подготовки в Швейцарии встречи США и Ирана. Как может дальше развиваться ситуация? Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. Что это значит и насколько тревожная ситуация? В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. А что изменится еще и как к этому готовятся абитуриенты и вузы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях, сообщил 12-й канал израильского телевидения. Это решение было принято властями страны после координации с Соединенными Штатами, отмечает телеканал. Ранее Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анбия объявил, что Иран вновь закрывает Ормузский пролив из-за продолжения атак Израиля на Ливан. Другие официальные лица страны пока это не комментировали. Как заявили иранские власти, Тегеран, опираясь на свои стратегические возможности, готов принять встречные жесткие меры, если США не выполнят обязательства по меморандуму и не примут срочных мер в отношении Израиля. Сообщалось, что иранская делегация направляется в Швейцарию. В ходе визита переговорная команда затребует от США подробности о способах выполнения договоренности по меморандуму, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
3: Шанс на начало переговоров есть, несмотря на напряженность ситуации и несмотря на то, что эти переговоры в любой момент могут сорваться. И так будет происходить на протяжении предстоящих 60 дней, о которых говорится в меморандуме. Сейчас многое зависит от Израиля. Договоренности между американцами и иранцами израильтяне еще готовы уважать. Но они никак не готовы согласиться, чтобы частью этой сделки был Ливан. Американцы надеются, что обещаниями хотя бы частичного снятия санкций и разморозки миллиардов долларов им удастся уговорить иранцев отказаться от такой жесткой привязки к событиям в Ливане. Но, похоже, корпус стражи Исламской революции считает это очень важным рычагом, и отказываться иранцы не готовы. Трамп пытается заставить израильтян прекратить огонь на израильско-ливанской границе, но у Нетаньяху осенью выборы. Кроме того, ливанская партия Хизбалла не очень помогает всем сторонам в том, чтобы установить это перемирие. Периодически вылетают какие-то непонятные беспилотники, наносят удары по объектам в Израиле, и израильтяне сразу же хватаются за это как за повод для продолжения боевых действий. Там все стороны не готовы к прочному миру. Полагаю, что Трамп совсем не представлял масштаб этой проблемы и масштабы взаимосвязанности событий в регионе. Эта мозаичность для Трампа стала откровением.
2: Востоковед Елена Супонина, вице-президент США Джей Ди Венс, дал интервью Fox News. Он сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии и занимаются техническими вопросами переговоров. Венс не исключил, что и сам может присоединиться к переговорам в ближайшие дни. Американский вице-президент подчеркнул, что США считают приоритетными вопросами ликвидацию ядерной программы Ирана, включая вывоз обогащенного урана, а также нормализацию судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на новости о закрытии Ормуза, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что 55 коммерческих судов, в том числе с нефтью, прошли за сутки через пролив. Между тем, издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США и Катар обсуждают план, согласно которому Ирану могут вернуть замороженные 6 миллиардов долларов для покупки гуманитарной помощи. Речь идет о деньгах, которые хранятся в Катаре. Отмечается, что это может быть первым этапом разморозки иранских средств, хранящихся за рубежом. Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. А ситуация на долговом рынке — Михаил Задорожный.
4: Перечислять всех эмитентов, допустивших дефолт, наверное, нет смысла. Как правило, это средний бизнес. Среди неплательщиков есть транспортные и логистические компании, производители потребительских товаров и промышленного оборудования, а также несколько компаний финансового сектора. О причинах говорит гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
5: Это прямое следствие закредитованности компаний, неаккуратной долговой политики в предыдущие годы. И, конечно, то, что ставка, несмотря на то, что она снижалась последние месяцы, тем не менее, доступ к деньгам у компаний, к дешевым деньгам, очень серьезно ограничен. Поэтому многие компании просто не выдерживают этого периода высоких ставок, потому что невысокая ставка губит бизнес, а когда высокая ставка находится на таких уровнях длительное время. Поэтому дефолты, скорее всего, будут еще их количество увеличиваться. Поэтому действительно долговой рынок, особенно закредитованных компаний, это сегодня минное поле, которое может принести серьезные убытки инвесторам.
4: Бегство из высокодоходных облигаций уже началось. Ранее «Известия» писали, что только по итогам первого квартала из таких бумаг вышло от 15 до 20% розничных инвесторов. Доходность некоторых облигаций подскочила до 20-25%, а по долговым обязательствам некоторых эмитентов поднималась еще выше. И это при том, что за первые три месяца года было только 11 дефолтов по корпоративным корпоративным бумагам. На этом фоне 20 дефолтов всего за неделю – очень тревожный симптом, продолжает гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев.
6: Средний бизнес сейчас зажат как в тисках с двух сторон. С одной стороны, банки. Деньги у них стало дорого или просто невозможно получить, поэтому компании пошли занимать на биржу. И сам факт, что компания заняла по 25% и больше, говорит о многом. Банк отказал, а рынок счел такие компании рискованными. Другой же – крупные заказчики таких компаний, которые теперь просто задерживают оплату и, по сути, бесплатно кредитуются за счет поставщиков поменьше. Занять дорого, а свои деньги вовремя не приходят, отсюда возникают кассовые разрывы. Подушки финансовой нет, потому что финансовая модель строилась на росте и оптимизме.
4: Была надежда, что ЦБ на июньском заседании снизит ставку на 0.5 процентного пункта, а крупный бизнес призывал снизить сразу на процент. Но регулятор пошел своим путем, и ключевая ставка уменьшилась всего на 25 базисных пунктов. Теперь она 14,25 процента годовых. Но дело не только в высокой стоимости денег, а других причинах плохого финансового состояния российских компаний, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: Это, во-первых, геополитика, отсутствие какого-то прогресса на переговорах по Украине и даже эскалация геополитической ситуации. Во-вторых, это рост дефицита федерального бюджета, в связи с чем есть дискуссии об увеличении возможном налоговой нагрузки на прибыльные бизнесы. Это тоже вызывает бегство инвесторов с рынка акций. Что касается сегмента высокодоходных облигаций, то растет количество дефолтов. Это связано с высокой закредитованностью ряда компаний, а также с падением прибыли. Так, содержанная прибыль российских компаний в первом квартале текущего года сократилась на 26,5% в сравнении с периодом годом ранее. Растут издержки бизнеса, как издержки на обслуживание долгов из-за высокой ключевой ставки, так и логистические издержки, затраты на оплату труда. Рост издержек происходит одновременно с сокращением темпов роста выручки.
4: Какая-то и, наверное, значительная часть розничных инвесторов уходит из корпоративных долговых бумаг в депозиты. Многие банки сегодня предлагают короткие вклады по 14% годовых и даже выше. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%, в первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидаемо много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело, машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам? Продолжит Алина Орлова.
8: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление. Под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту, и только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест, и под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
9: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований. Потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
8: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам, что понятно на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯУ МИФИ Яков Якубович.
10: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
8: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
13: Торжок, Тверская область, 40 тысяч жителей. Название появилось не случайно. Несколько веков жители сначала вели и обеспечивали торговлю между Новгородом и Москвой, затем между Москвой и Петербургом. Основан город был новгородскими купцами еще в 11 веке на пересечении сухопутных и водных торговых путей.
11: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
15: Рукопожатие – это весьма древний ритуал. На рельефе 9 века до нашей эры цари Ассирии и Вавилона скрепляют таким образом свой союз. Современная наука не оставила этот ритуал без внимания с точки зрения психологии и медицины. Прежде всего, это быстрый социальный сигнал. В экспериментах с использованием МРТ после обмена рукопожатиями усиливалось положительное восприятие партнера. На это указывала активность зон мозга, которая участвует в оценке намерений и социального вознаграждения. В переговорах предварительное рукопожатие приводило к лучшим договоренностям и даже снижало вероятность лжи. Крепкое и уверенное рукопожатие считывается как признак экстраверсии. Наконец, в одном исследовании было показано, что после рукопожатия испытуемые чаще подносили руку к носу, как бы пытаясь уловить слабые химические сигналы. Среди рисков в медицине оценивают опасность переноса инфекции или аллергенов. Так, в исследовании 25 года обнаружили, что кожа задерживает и передает белки арахиса, а мытье рук 10-кратно снижало перенос. Стиль рукопожатия может характеризовать человека, хотя полагаться исключительно на этот признак нельзя. Тем не менее, обычно слабое и короткое рукопожатие воспринимается как сигнал сдержанности или тревожности. А вот напористый стиль и особенно удержание руки своего визави неоправданно долгое время могут говорить о доминировании, давлении и нарушении границ. В исследовании 2020 года обнаружили, что после затянутого рукопожатия участники проявляли меньше признаков удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись, а также показывали повышенную тревожность и сниженную активность.
14: Другим наука на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Правительство определило размер экспортной пошлины на алмазы. С сентября она составит 8% от таможенной стоимости. Новая ставка будет касаться драгоценных камней, ввозимых за пределы страны Евразийского экономического союза. Она также распространится на необработанные минералы среднего и крупного размера. С чем связана эта мера, говорит специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан.
16: По моему мнению, экспортную пошлину на алмазы государство ввело для того, чтобы стимулировать их огранку внутри страны. Потому что в последнее время в основном сырье вывозилось за рубеж в виде сырых алмазов. Таким образом, российские власти хотят перераспределить каналы, сделать так, чтобы внутреннее производство развивалось. Дело в том, что раньше очень высокая была школа огранщиков российских, и ценилось очень качество огранки в России. А сейчас гранят менее 5% добываемых алмазов. А, например, Индия гранит практически 90% всех добываемых в мире алмазов. Это довольно опасно, когда практически все сырые алмазы находятся в одной стране, в Индии. Таким образом, пошлина сделает экспорт сырых камней менее выгодным и поднимет российские гранильные предприятия, даст им толчок для развития, для увеличения оборотов, для развития этого бизнеса. Тем более, что пошлиной облагаться будут не все камни, а только те, которые экономически эффективно огранивать в России. Так что это все равно не 100% добываемых алмазов будут гранить внутри страны.
2: Специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан. Инициатива введения пошлин на экспорт необработанных алмазов исходила от губернатора Архангельской области. Ее поддержал глава Якутии. Согласно прогнозу Минфина, к 30-му году мировая добыча алмазов может сократиться до 20-30 миллионов карат вместо нынешних 80 миллионов карат. Спрос на оборудование для безопасности квартир в России за год вырос больше, чем на треть. По данным исследования «Все инструменты РУ», в апреле-мае россияне стали на 12% чаще покупать товары для защиты квартир. А в отдельных категориях рост достиг 36% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на электрозащитные приборы. Продажи устройств защитного отключения выросли почти в полтора раза, а защита от импульсных перенапряжений в 1,3 раза. А также заметно увеличился интерес к системам контроля воды. Покупатели активнее приобретали датчики протечек и защитные клапаны. Повлиял не только сезонный фактор ремонта весной, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
17: В последние годы мы сталкиваемся с износом сетей, касается не только внешних, это в том числе и внутридомовые сети, водоснабжение, электроснабжение, это и старый жилой фонд. Если же мы говорим про новый жилой фонд, последние также 80 лет, мы видим, что в новостройках низкое качество строительства, и в том числе очень много проливов, протечек, и спрос, когда люди делают ремонт, либо просто заселяются первый раз в новостройку, значит, люди озабочены тем, чтобы не нести серьезного ущерба и ответственности за залив ниже расположенных квартир, люди все больше обращают внимание на системы безопасности, связанные с возможностью остановки протечки, выявления, сигнализации и прочее. Поэтому это такой накопленный эффект, по моему мнению. Безусловно, присутствует сезонный фактор. Лето и до осени – это, в принципе, период активных строительных ремонтных работ. Поэтому люди стали ответственнее подходить к собственным возможным ущербам, убыткам. И, в принципе, если ты попал в такую ситуацию, то есть либо тебя должна защищать страховка, либо тебе нужно применять меры превентивные. И в последнюю очередь политика страховых компаний могут способствовать с точки зрения тарифной политики, если ты применяешь средства, предотвращающие нанесение ущерба, система отключения водоснабжения, система сигнализации, система мониторинга, это может влиять на тариф при страховании. Поэтому по совокупности эта тенденция большей ответственности владельцев, как с точки зрения рисков от третьих лиц, так и собственной ответственности.
2: Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин. Впрочем, гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев не видит сильного роста спроса на защитные средства от протечек и системы контроля воды.
18: Если эта статистика только по продажам все инструменты, а не в целом по рынку, то есть это внутренняя статистика магазинов, те инструменты, то здесь причин может быть масса: от соответствующего ценообразования на магазине, все инструменты, рекламы до части покупателей сезона. То есть здесь можно нафантазировать очень и очень много. Если бы статистика звучала как по всем магазинам, что это выросло, тогда здесь действительно можно и нужно над чем-то задуматься. А если это конкретно все инструменты выросло, то это прям, ну, очень какая-то локальная, на мой взгляд, история. Глядя на остальные статистики, именно всероссийские, так наоборот, спрос падает, покупательская способность населения снижается. Мы по своей категории и своим клиентам, и нашим партнерам не видим такого баснословного всплеска.
2: Гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев. По данным Росгосстраха, заливы и протечки остаются главным риском для квартир. Это больше 90% страховых случаев. В прошлом году средняя выплата по ним выросла на 10% из-за подорожания ремонта. Бренд «Ума» в мае впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России. Об этом сообщает агентство «Автостат». По итогам мая в нашей стране было реализовано 233 новых электрокроссовера «Ума-5». Это более трети всех продаж новых электрокаров. Второе место в рейтинге с почти двукратным отставанием занимает российский «Эволют» – 120 штук и 18% рынка. В пятерку брендов-лидеров вошли еще китайский «Аватар» – 65 штук, «Джили» – 47 штук и «Чинган» – 33 штуки. А можно считать, что на первом месте тоже китайский автобренд, отмечает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
19: Это тоже китайский, вообще-то, изначально автомобиль, принадлежащий компании «ГАК», но если искать его в основе, просто локализован в компании «Яндекс». То есть он производится в технополисе Москва, ну как производится, там, по большому счету, приделывают ему мультимедиа-систему яндексскую, и он уже готов под эксплуатацию в такси. И отсюда распродаж, эти машины едут не к частникам, они едут в таксопарки, потому что это готовый продукт под таксопарки Яндекса. И хорошие условия выгодные под него, и тарифы хорошие, потому что под электромобиль у Яндекса специальные тарифы. То есть они сами для себя, под себя сделали электромобиль. И все вот эти продажи — это не частники, это таксисты. Сейчас Яндекс, допустим, переключится на что-то другое, и эти машины перестанут продаваться. То есть компания сама себе создала автомобиль, условия под него, получила господдержку и сама себе их реализует практически.
20: Почему рост электромобилей и продаж, и насколько его можно считать ощутимым?
19: Я думаю, что пока рано делать какие-то выводы. У нас еще есть некий эффект низкой базы, потому что когда подняли через сбор для ввоза и растаможку на физлиц, все остановилось. И электрические автомобили обыкновенные. Сейчас рынок адаптировался, производители адаптировались, и вот произошел некий рост. Растут, конечно, лучше всего локализованные модели, которые здесь как-то прописаться успели.
2: Павел Федоров, автоэксперт. Может ли нынешний бензиновый кризис повлиять на рост популярности в России электромобилей? Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.
21: Полагать, что в коротком плече ситуация с топливом влияет на выбор автомобиля, это надо быть прям очень таким энтузиастом электромобильности. По-моему, причина очевидна. Например, марка «Эволют», после того, как ее свежие модели попали в перечень автомобилей, подпадающих под льготное автокредитование, в частности, после обновления модели iSpace, новая машина iJoy, спрос на них реально вырос. И это было еще несколько месяцев назад, когда люди охотно их покупали. То есть гибриды, не привязанные к розетке, когда они оказываются по цене чуть ли не дешевле «Лады», конечно, они интересуют людей. Поэтому вот этот всплеск, он никак не связан с бензиновыми сложностями, которые возникли. И потом, если мы посмотрим, в принципе, на общий рынок России, наверное, кто-то думает о том, что вот электромобиль или вот подзаряжаемый гибрид, это было бы здорово. В интернете, в соцсетях очень много шуток по этому поводу. Но вот так пойти и купить, поменять просто машину, может не каждый. Все-таки электромобиль, это на него надо решиться. И дешевых прямо уж совсем электромобилей нет. Поэтому если мы говорим о масс-маркете, о большом спросе, о каких-то больших долях рынка, ну, я здесь большого потенциала, честно говоря, не вижу. Что все равно в среднем электромобили подзаряжаемый гибрид оказываются заметно дороже, чем такая же бензиновая машина.
2: Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Интересно, что неделю назад президент Ассоциации топливно-энергетических компаний Италии Джани Мурана заявлял, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями остаются более выгодным видом транспорта по соотношению стоимости заправки и пробега в сравнении с электрокарами. По его словам, бензиновые и дизельные автомобили при заправке на 100 евро – позволяют проехать на 30-40% больше, чем электромобиль. Так, заправка на 100 евро позволит электромобилю проехать 610 километров, а машина с бензиновым мотором 910, с дизельным 1000 километров. Согласно данным Министерства по делам предприятий и продукции, сделанной в Италии, 10 июня дизель достиг цены в 2 евро 8 центов за литр, а бензин – евро 90 центов.
12: Культ наличности. Лица на банкнотах.
13: До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного. В тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты – златники и сребреники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в 1 украинскую гривну.
12: Культ наличности на Бизнес FM. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Гликулиев. Появившаяся в сети информация о скором закрытии административной границы с Крымом и перекрытии движения в сторону полуострова, подготовке эвакуационных автобусов является ложной, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, противник делает такие информационные вбросы регулярно, чтобы посеять панику среди населения. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщили представители станции в субботу. Оборудование станции работает в штатном режиме. Уточняется, что резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурства. Переход на штатную схему электроснабжения выполнен в соответствии с установленными регламентами. Потеря внешнего электроснабжения продолжалась 4,5 часа, уточняет Международное агентство по атомной энергии. Европейский Союз будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики Германии Катерина Райхе по итогам визита в Анкару. По ее словам, Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок, передает ее слова агентство Bloomberg. При этом турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, не с точки зрения имеющихся ресурсов, добавила Райхе. Представители России и Австралии Мир Закария и Чарли Ву стали обладателями гран-при 5-го международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, который прошел в Москве. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. В конкурсе участвовали 15 музыкантов из 7 стран. Всего же на участие в конкурсе поступило 77 заявок. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. С июля виза в Японию для иностранцев, но не для россиян, подорожает в 5 раз. Необходимость пересмотра тарифов власти страны объяснили рекордным наплывом гостей, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека. А как изменения отразятся на туристах и почему россиянам повезло? 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Появление новой программы не означает, что преподавание станет обязательным, но школы смогут ввести этот предмет при наличии ресурсов. Как оценивают инициативу преподавателя? На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. А после матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла, а впереди новые испытания, игра с Уругваем. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз, но не для россиян. Стоимость однократной визы вырастет с 3 до 15 тысяч йен и многократной с 6 до 30 тысяч. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом туристов, ослаблением йены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека, с 1978 года. А при этом в правительстве Японии считают, что повышение сборов на турпотоки не скажется. Расходы на визу, по мнению властей, остаются небольшой частью затрат на поездку по сравнению с перелетом и проживанием. О новых правилах въезда для туристов в Японию и почему россиянам повезло оказаться исключением, разбиралась Маргарита Юдина.
1: Последние несколько лет Япония страдает от овертуризма. По крайней мере, в зарубежных СМИ с завидной регулярностью появлялись статьи с жалобами местных жителей на толпы туристов в общественном транспорте или даже на то, что наплыв приезжих вызвал дефицит риса. В результате некоторые города, например, Киото, начали вводить налоги на проживание туристов, чтобы как-то отрегулировать число путешественников. Теперь же подорожают и визы. Количество желающих увидеть Японию действительно высоко. Консульство и посольство с наплывом уже не справлялись, говорит директор по туризму туроператора Freegate Aerotours Дина Дергунова.
3: Консульства уже не справлялись своими силами. Очереди в консульство достигли того уровня, когда уже занимали рано утром, чтобы только зайти в консульство, в здание посольства, 2 часа ждать утром на улице зимой. Поэтому такое решение все-таки приняли регулировать этот поток. По поводу овертуризма, это тоже большая проблема для Японии. Рост резкий, каждый год не менее чем на 10%. После 22 года, после коронавируса, в первые годы вообще было очень тяжело, потому что многие ушли, сотрудники, например, водители ушли работать в другие компании, на другие направления. Многие компании закрылись, которые занимались внутренним туризмом.
1: Россиян подорожание виз в Японию не затронет. Страна не взимает консульский сбор с граждан государств, которые предоставляют японцам визы бесплатно или на льготных условиях. Оформление визы через консульство для россиян останется бесплатным, а через визовые центры в Москве и Петербурге обойдется в 970 рублей. Это сервисный сбор. Что касается увеличения стоимости визы в целом, то это скорее общемировой тренд, и Япония просто к нему присоединяется. Так что дело далеко не в желании избавиться от овертуризма, считает вице-президент Альянса туристических агентств в России генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
22: Любая страна кокетничает, когда говорит, что она не хочет много туристов. Поэтому то, что делает Япония, направлено на увеличение собираемости денег. Но это все под предлогом, что очень много туристов, и как будто от того, что поднять эти сборы, туристов станет меньше. Туристов станет только больше. Вообще люди путешествуют, я за 36 лет могу смело сказать, даже по россиянам, люди путешествуют каждый год больше, больше и больше, кроме ковидного года. В прошлом году у нас было плюс 20 с лишним процентом, 22, в этом году плюс 12% в Японию. Думаю, что не меньше 300 тысяч россиян в год в Японию путешествуют. Люди в Японию едут очень сильно, очень много. 90% путешествуют через Китай.
1: Японию, как отмечают эксперты, многие в России почему-то считают очень дорогой для туристов страной, но на деле это не совсем так. По словам путешественницы и переводчика Аполлинарии, которая в апреле отправилась в Японию на цветение сакуры, поездки на такси действительно дорогие. В остальном и общественный транспорт, и еда обходятся достаточно бюджетно. Но вот об авиабилетах стоит побеспокоиться сильно заранее, говорит Аполлинария.
5: Билеты в музеи, на культурные мероприятия не дорожали. Они остались в пределах 1000 йен, это 500 рублей. Проживание у нас тоже вышло не очень дорогим. Получилось 50 тысяч на 6 человек за неделю. Если мы говорим про билеты, билеты очень сильно возросли в цене. На 100, даже 150% за 2 месяца до вылета. То есть, когда мы смотрели в конце февраля, начале марта наш же самолет и наш же рейс, билеты уже в одну сторону вместо 38 тысяч стоили 150. Поэтому билеты, отели нужно покупать заранее, как минимум за 3-4 месяца.
1: В мае 26 года поток туристов из России, по данным Российского союза туриндустрии, вырос на 30% год к году. Наиболее востребованы классические маршруты по Токио, Киото и Осаке, а также поездки в Наро и к горе Фудзи. Причем спрос растет теперь не только на весенние турпрограммы, чтобы посмотреть на сакуру, но и на летние и осенние туры. Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Минпросвещение России утвердило программу арабского. Она будет действовать с нового учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности образовательного центра имени Мубарака в областной гимназии имени Примакова. На базе центра ведется работа по развитию в сфере образования и изучения языков двух стран, межкультурной коммуникации, а в том числе между учителями двух стран. В Минпросвещении уточнили, что появление новой программы не означает, что преподавание арабского станет обязательным, но школы смогут ввести этот предмет при наличии соответствующих ресурсов. Спрос на изучение арабского в России растет, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН Наталья Дубинина.
6: Мы поворачиваемся все больше и больше на восток. Китайский преподают в школах. По китайскому есть уже Всероссийская олимпиада школьников. Мне кажется, только ленивый сейчас китайскому языку не обучает. Арабский не настолько распространен, но он тоже очень-очень востребован. Арабских стран много. Россия начинает очень активно сотрудничать сейчас даже с теми арабскими странами, которые ранее традиционно не были нашими приоритетными партнерами. В арабской культуре владение арабским языком иностранцами всегда воспринимается очень положительно и очень хорошие результаты дают при бизнес-контактах. Более того, мало знать язык арабский. Обязательно нужно знакомиться с арабской культурой, с особенностью менталитета, потому что он отличается от европейского, от российского, от восточного другого. Мне кажется, что это очень перспективно. Арабский язык — это очень хороший ключ, который может открыть много дверей на арабском востоке глобальном.
7: Где это может быть реализовано?
6: Языками интересуются прежде всего в каких-то школах с лингвистическим уклоном. Обсуждали учебно-методические пособия, книжки, методики именно для школьников, потому что преподавание арабского языка на вузовском уровне и на школьном отличается. Плюс ко всему, не забывайте, что у нас есть не только Москва, у нас есть регионы, где арабский язык, помимо всего прочего, является еще языком религии. Перспектив масса.
2: Кандидат филологических наук Наталья Дубинина. По словам Сергея Кравцова, в России уже 3 года проводится олимпиада по арабскому языку. А кроме того, министерство подготовило и перевело на арабский и русский народные сказки, книгу о России и книгу русских писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты. На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. После матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. Впереди новые испытания, игра с Уругваем. А о 40-летнем вратаре, влюбившем в себя футбольный мир, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Жозимар Жозе Эвера Диаш, которого теперь все знают как Вазинью, не был известен широкому кругу болельщиков до недавнего времени. Он выступает за скромный клуб «Шави» 6-го по силе португальского дивизиона. До начала чемпионата мира в Северной Америке у Вазиньи было 46 тысяч подписчиков в одной популярной социальной сети. Но после игры с Испанией начался резкий прирост. И спустя 5 дней их уже 14,5 миллионов. примерно столько же и у Мануэля Нойера. И это больше почти в 25 раз, чем все население Кабо-Верде. В комментариях отметился даже ровесник Вазини и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, написавший «Маэстро». Вазини – человек сентиментальный. После матча с Испанией, в котором он сохранил свои ворота на замке, 40-летний мужчина расплакался. Его воспитывали бабушка и дедушка, но не дожили до дебюта внука на чемпионате мира. Кстати, Вазини в переводе с португальского означает именно «бабушка». Это кличка из детства. Так чувствительного парня троллили во дворе ребята постарше, когда шутили, что он идет домой жаловаться на них бабуле. В сборной Вазини уже 14 лет, однако на чемпионате мира играет впервые. Его пришлось уговаривать партнерам по команде. Вратарь не чувствовал в себе уверенности. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, отметил в разговоре с Business FM, что будет с интересом следить за голкипером в матче с Уругваем.
4: У всех есть такие матчи, в которых они играют супер и потом запоминаются всем болельщикам. Трудно держать на всем протяжении чемпионата один и тот же уровень, особенно вратарю 40 лет и не в такой сильной команде. Поэтому я думаю, в следующей игре будет намного сложнее отстоять на ноль. Много будет приковано взглядов к этому вратарю. И вот здесь интересно, получится ли у него сыграть так же, или это была одноразовая акция.
24: Еще один бывший футболист сборной России Александр Мостовой сказал, что не сомневается в победителе этой встречи.
8: Уругвай, конечно. Сейчас уже все, второй тур, сюрпризы потихоньку будут заканчиваться.
24: Накануне игры с Уругваем к Вазине прилетел человек, чья поддержка для него очень важна – мама. Это было непросто. Дело в том, что граждане Кабо-Верде обязаны внести от 5 до 15 тысяч долларов за въезд в США. Таких денег семья вратаря не собрала и даже не подавала на визу. Тогда Вазинья еще не знал, что на время Мундиаля этот залог отменили для членов семьи игроков. Его знаменитое интервью завирусилось, и дело дошло до Госдепа. Маме вратаря быстро сделали новый загранпаспорт и организовали перелет. В аэропорту Майами Анну Эвору встретили чиновники ФИФА и журналисты. Женщина была поражена таким вниманием. Потрясающая медийная история. И Михаил Типков, заместитель главного редактора издания «Спорт-24», допустил, что благодаря такой поддержке Вазинья еще раз удивит.
9: У Вазиньи был матч, наверное, его жизни против Испании. Действительно, очень крутой матч и по игре, и по изрядной доле везения. Матч с Уругваем. Создадут ли ему такие трудности, как матч с Испанией? Но Уругвай тоже уже не тот. Это не команда Суареса и Кавани, как раньше. Это команда тоже с весьма ограниченным атакующим потенциалом, но по меркам, конечно, Кабо-Верде, возможно, что еще подвигов нам и насыпят так называемые бабушки.
24: Кстати, агент вратаря не исключил, что Вазинья выберет Россию как вариант продолжения карьеры. Его контракт с Шавишем как раз истекает в конце июня. Звучит, конечно, нереалистично, но, может, и правда, в 40 лет жизнь только начинается. Григорий Гуреев, Business FM.
23: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Magnifica Humanitas» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
23: Сумма технологий на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM. Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт. Деньги к деньгам на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Чего Зеленский пытается добиться такой провокации? Чем эта ситуация напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке? Рассказывает председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
11: Мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на «семерке», общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнута. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит. Так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать, что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто показывает поддержку техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известные, являются целями. Иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не вливается. Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. А здесь он фактически хочет показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда перед Белоруссией
14: Беларуси, перед Россией встает очень серьезный вопрос, что оставлять это без ответа нельзя.
2: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который был атакован ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко агентство «Белта». Британский премьер может в эти выходные объявить о своей отставке. Как пишет британская пресса, Кир Стармер рассматривает возможность и примет решение вместе со своей семьей. Ранее несколько представителей кабинета министров призвали премьера оставить должность. Некоторые коллеги считают, что все кончено, заявил один из них прессе. О серьезном кризисе в британском правительстве СМИ начали писать после недавней отставки двух военных министров и полного провала партии Стармера на местных выборах. Теперь министр требует передать власть лейбористу и мэру графства Большой Манчестер Энди Бёрнаму, который недавно одержал убедительную победу на довыборах в Палату общин. Сам Стармер в пятницу заявил, что добровольно не уйдет со своего поста, комментирует политолог Андрей Куликов.
15: Приблизительно от 30 до 50 британских избирателей и членов лейбористской партии выступали за то, чтобы он ушел в отставку. На протяжении последних недель эти цифры еще больше выросли. Не только потому, что население недовольно им как премьер-министром, но и потому, что это некий эффект ожидания события, которое уже считают как состоявшееся. То есть люди уже настроены на то, что он так или иначе уйдет. Поэтому и в парламентской фракции, и в правительстве и при опросах обывателей все чаще фиксируются уже открытые призывы к тому, что действительно ему пора уйти. Поэтому и давление нарастает, и действительно все ждут, что скажет Стармер относительно дальнейших шагов. Но я думаю, что как раз в ближайшее время все это станет понятно. Стармер оказался крайне не

0: оценивает шанс премьера сохранить кресло невысоко. Вероятность его ухода с поста уже на следующей неделе превышает 50%. Министры правительства Кира Стармера могут начать уходить в отставку, если он не покинет свой пост в ближайшие дни, сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники. Неназванный член правительства заявил изданию, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо. Россия наращивает импорт китайского пива. В мае поставки пива из Китая выросли в годовом выражении в два раза. Более того, Россия заняла первое место среди главных покупателей китайского пива, обойдя другие страны. В пятерке также оказались Мьянма, Австралия, Эквадор и Вьетнам. Насколько популярно китайское пиво у россиян и что можно сказать о его цене и качестве, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
1: На фоне повышения пошлин на пиво из традиционных стран, где пивоварение распространено, Германия, Чехия, Бельгия, Англия, на авансцену выходит пиво из стран, которые пивоварением не так сильно ассоциируются. Тот же Китай, например, да, или Сербия. И про северокорейское пиво говорят. На самом деле в Китае достаточно давние пивоваренные традиции, с начала 20 века, а там строили заводы немцы. Пиво у них нормальное, но по поводу того, что какой-то там большой интерес, возможно, может быть, он повышен где-то в приграничных регионах, а на границе с Китаем, на Дальнем Востоке. Если говорить про большие мегаполисы и про российский рынок в целом, то нельзя сказать, что они как-то очень сильно заметны. Ну, хотя, когда приходишь в сетевые магазины, видишь банки, которые, в общем, выделяются и благодаря оформлению достаточно нестандартному для Европы и знакомым названиям.
2: А вот что в целом, какое оно по цене и качеству?
1: По цене оно примерно соответствует тем вариантам, которые раньше мы видели в крупных сетях, и которые были немецкого производства. Тут можно сказать, что с точки зрения ценовой категории произошло замещение. Китайское пивоварение – это в целом немецкая школа, но, безусловно, влияние оказывают местные традиции. В Китае гораздо можно больше встретить рисовые варианты, а это на любителя. Пиво с использованием большого количества риса имеет свои вкусовые особенности. Кому-то нравится, кому-то нет.
0: Эксперт алкогольного рынка Денис Пузырев. Китай обошел даже Германию по поставкам пива в Россию. Это данные за 9 месяцев прошлого года. Данные приводит платформа ООН по мировой торговле, Комтрейд и национальные таможенные ведомства. Импорт пенного напитка достиг 33 миллионов долларов и стал крупнейшим среди зарубежных поставщиков. Также в пятерке главных импортеров пива в Россию, Чехия, Белоруссия и Казахстан.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Каждый третий молодой человек в России сегодня обращается за советом к искусственному интеллекту. Давайте обсудим результаты очередного исследования российской молодежи в возрасте от 16 до 30 лет и узнаем, что их мотивирует и волнует сегодня. Опрос проводился весной 2026 года в преддверии молодежного дня Петербургского международного экономического форума при поддержке Росконгресса. И знаете, результаты получились гораздо интереснее привычных стереотипов о поколении Z. Когда-то главным карьерным мотиватором считались деньги и статус. Молодым людям говорили: «Выбери стабильную профессию, устройся в хорошую компанию». Сегодня картина меняется. Для большинства молодых людей успех начинается не с высокой должности и не с дорогой машины. На первом месте – любимое дело, которое одновременно приносит удовольствие и доход. На втором – финансовая независимость. Еще один любопытный факт. Каждый второй молодой человек либо активно ищет свой путь, либо испытывает растерянность относительно будущего. Только 32% говорят, что имеют четкий план и последовательно идут к своей цели. Особенно показательно, какие вопросы молодые люди задают себе наедине. А действительно ли это мое? Чего я на самом деле хочу? Интересно и то, как эти вопросы меняются с возрастом. В 16-20 лет молодые люди чаще пытаются понять себя и найти свое место. А к 25-30 годам фокус заметно смещается. Вопросы про карьеру становятся важнее почти в полтора раза, а вопросы про деньги в 3,5 раза. Зумеры не стали менее амбициозными, они просто иначе понимают успех. Если раньше он ассоциировался прежде всего со статусом и карьерой, то сегодня для молодых людей он все чаще выглядит как сочетание таких вещей, как любимое дело, финансовая независимость, семья и внутреннее спокойствие. И, возможно, именно этот последний пункт лучше всего описывает новое поколение. Они хотят не просто зарабатывать, они хотят понимать, ради чего живут и куда идут.
3: Карьера на бизнес-ФМ.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: У микрофона Сердар Авликулиев. Объем заявленных инвестиций свободной экономической зоны в ДНР с начала года составляет более 19 миллиардов рублей, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. Свободная экономическая зона в ДНР уже выполняет ту задачу, ради которой ее создавали – оживлять экономику в непростых условиях, сказал Волошин. Сенатор добавил, что при помощи СЭС бизнесу стало понятнее, как заходить в регион, снизились издержки, упростились процедуры, а также появилась необходимое сопровождение. По его словам, 31 проект перешел в стадию практической реализации. Руководство Ирана уверено в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов и считает маловероятным возобновление военной кампании со стороны США. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным агентства, иранские власти считают, что Тегеран продемонстрировал способность перекрывать Армузский пролив и наносить ущерб мировой экономике. Электронную подпись предоставят россиянам за рубежом с 1 июля. Эксперимент пройдет в 12 странах и продлится до 31 декабря 2027 года, говорится в постановлении правительства России. В Омске, который в этом году назван культурной столицей России, в субботу прошла торжественная церемония 32-й национальной театральной премии «Золотая маска». Всего лауреатами премии стали 23 постановки, включая внеконкурсную награду за лучший спектакль сезона для детей, передает Интерфакс. В этом году премия вручалась по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли. Частные номинации исключены. При этом в одной номинации звание лауреата могут получить до 5 постановок. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях. Это случилось после того, как иранские военные сообщили о закрытии Армузского пролива. Все это происходит на фоне подготовки в Швейцарии встречи США и Ирана. Как может дальше развиваться ситуация? Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. Что это значит и насколько тревожная ситуация? В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. А что изменится еще и как к этому готовятся абитуриенты и вузы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях, сообщил 12-й канал израильского телевидения. Это решение было принято властями страны после координации с Соединенными Штатами, отмечает телеканал. Ранее Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия объявил, что Иран вновь закрывает Армузский пролив из-за продолжения атак Израиля на Ливан. Другие официальные лица страны пока это не комментировали. Как заявили иранские власти, Тегеран, опираясь на свои стратегические возможности, готов принять встречные жесткие меры, если США не выполнят обязательства по меморандуму и не примут срочных мер в отношении Израиля. Сообщалось, что иранская делегация направляется в Швейцарию. В ходе визита переговорная команда затребует от США подробности о способах выполнения договоренностей по меморандуму, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
3: Шанс на начало переговоров есть, несмотря на напряженность ситуации и несмотря на то, что эти переговоры в любой момент могут сорваться. И так будет происходить на протяжении предстоящих 60 дней, о которых говорится в меморандуме. Сейчас многое зависит от Израиля. Договоренности между американцами и иранцами израильтяне еще готовы уважать. Но они никак не готовы согласиться, чтобы частью этой сделки был Ливан. Американцы надеются, что обещаниями хотя бы частичного снятия санкций и разморозки миллиардов долларов им удастся уговорить иранцев отказаться от такой жесткой привязки к событиям в Ливане. Но, похоже, корпус стражи Исламской революции считает это очень важным рычагом, и отказываться иранцы не готовы. Трамп пытается заставить израильтян прекратить огонь либанно-израильской ливанской границы. Но у Нетаньяху осенью выборы. Кроме того, ливанская партия Хизбалла не очень помогает всем сторонам в том, чтобы установить это перемирие. Периодически вылетают какие-то непонятные беспилотники, наносят удары по объектам в Израиле. Израильтяне сразу же хватаются за это как за повод для продолжения боевых действий. Там все стороны не готовы к прочному миру. Полагаю, что Трамп совсем не представлял масштабы этой проблемы и масштабы взаимосвязанности событий в регионе. Эта мозаичность для Трампа стала откровением.
2: Востоковед Елена Супонина, вице-президент США Джей Ди Венс, дал интервью Fox News. Он сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии и занимаются техническими вопросами переговоров. Венс не исключил, что и сам может присоединиться к переговорам в ближайшие дни. Американский вице-президент подчеркнул, что США считают приоритетными вопросами ликвидацию ядерной программы Ирана, включая вывоз обогащенного урана, а также нормализацию судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на новости о закрытии Ормуза, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что 55 коммерческих судов, в том числе с нефтью, прошли за сутки через пролив. Между тем, издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США и Катар обсуждают планы, согласно которому Ирану могут вернуть замороженные 6 миллиардов долларов для покупки гуманитарной помощи. Речь идет о деньгах, которые хранятся в Катаре. Отмечается, что это может быть первым этапом разморозки иранских средств, хранящихся за рубежом. Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. А ситуация на долговом рынке — Михаил Задорожный.
4: Перечислять всех эмитентов, допустивших дефолт, наверное, нет смысла. Как правило, это средний бизнес. Среди неплательщиков есть транспортные и логистические компании, производители потребительских товаров и промышленного оборудования, а также несколько компаний финансового сектора. О причинах говорит гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
5: Это прямое следствие закредитованности компаний, неаккуратной долговой политики в предыдущие годы. И, конечно, то, что ставка, несмотря на то, что она снижалась последние месяцы, тем не менее, доступ к деньгам у компаний, к дешевым деньгам, очень серьезно ограничен. Поэтому многие компании просто не выдерживают этого периода высоких ставок, потому что невысокая ставка губит бизнес, а когда высокая ставка находится на таких уровнях длительное время. Поэтому дефолты, скорее всего, будут еще их количество увеличивать. Поэтому действительно долговой рынок, особенно закредитованных компаний, это сегодня минное поле, которое может принести серьезные убытки инвесторам.
4: Бегство из высокодоходных облигаций уже началось. Ранее «Известия» писали, что только по итогам первого квартала из таких бумаг вышло от 15 до 20% розничных инвесторов. Доходность некоторых облигаций подскочила до 20-25%, а по долговым обязательствам некоторых эмитентов поднималась еще выше. И это при том, что за первые три месяца года было только 11 дефолтов по корпоративным бумагам. На этом фоне 20 дефолтов всего за неделю – очень тревожный симптом, продолжает гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев.
6: Средний бизнес сейчас зажат как в тисках с двух сторон. С одной стороны, банки. Деньги у них стало дорого или просто невозможно получить, поэтому компании пошли занимать на биржу. И сам факт, что компания заняла по 25% и больше, говорит о многом. Банк отказал, а рынок счел такие компании рискованными. С другой же, крупные заказчики таких компаний, которые теперь просто задерживают оплату и, по сути, бесплатно кредитуются за счет поставщиков поменьше. Занять дорого, а свои деньги вовремя не приходят, отсюда возникают кассовые разрывы. Подушки финансовой нет, потому что финансовая модель строилась на росте и оптимизме.
4: Была надежда, что ЦБ на июньском заседании снизит ставку на 0,5%, а крупный бизнес призывал снизить сразу на процент. Но регулятор пошел своим путем, и ключевая ставка уменьшилось всего на 25 базисных пунктов. Теперь и на 14,25% годовых. Но дело не только в высокой стоимости денег, а других причинах плохого финансового состояния российских компаний, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: Это, во-первых, геополитика, отсутствие какого-то прогресса на переговорах по Украине и даже эскалация геополитической ситуации. Во-вторых, это рост дефицита федерального бюджета, в связи с чем есть дискуссия об увеличении возможном налоговой нагрузки на прибыль прибыльные бизнесы, и это тоже вызывает бегство инвесторов с рынка акций. Что касается сегмента высокодоходных облигаций, то растет количество дефолтов. Это связано с высокой закредитованностью ряда компаний, а также с падением прибыли. Так, содержанная прибыль российских компаний в первом квартале текущего года сократилась на 26,5% по сравнению с периодом годом ранее. Растут издержки бизнеса, как издержки на обслуживание долгов из-за высокой ключевой ставки, так и логистические издержки, затраты на оплату труда. Рост издержек происходит одновременно с сокращением темпов роста выручки.
4: Какая-то и, наверное, значительная часть розничных инвесторов уходит из корпоративных долговых бумаг в депозиты. Многие банки сегодня предлагают короткие вклады по 14% годовых и даже выше. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%, в первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидаемо много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело, машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам? Продолжит Алина Орлова.
8: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление. Под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту. И только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест. И под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
9: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто цивлики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований. Потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
8: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам, что понятно на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – день тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
10: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
8: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. Классики в праве. Долг на кончике пальцев.
11: Следя за ее движениями, поручик видел, как пальцы скомкали его векселя, как белая шелестящая бумага мелькнула перед его глазами и исчезла в ее кулаке. Такой резкий, необычайный поворот от добродушного смеха к преступлению так поразил его, что он побледнел и сделал шаг назад.
12: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
13: В рассказе Антона Чехова «Тина» поручик Александр Сокольский приезжает взыскать долг по векселю Сусанны Моисеевны. История долго старая. Когда-то отец Сусанны Моисеевны купил зерно у родственника поручика. Сделка давно в прошлом, люди уже другие. А вот долг остался, потому что сохранился вексель. Вексель устроен строго. Если он у вас на руках, вы вправе требовать указанную в нем сумму. И не обязаны заново объяснять всю историю долга, кто у кого и зачем что-то покупал. В этом и состоит сила векселя. Для права важна уже не память о сделке, а сама бумага. Именно поэтому Сусанна Моисеевна не спорит, а идет на хитрость. Возразить по существу ей нечего, и она выхватывает вексель у поручика, прекрасно понимая, без самого документа право требования почти ничего не значит. Бумага исчезла, и вместе с ней исчезла возможность быстро и уверенно взыскать долг. Даже сегодня по документарным ценным бумагам действует почти та же логика. Если нет бумаги, начинается длинный спор о том, как доказать, что право вообще существовало. Антон Павлович Чехов напоминает, в делах недостаточно быть правом. Нужно еще суметь сохранить документ, который это право подтверждает. Иначе долг может исчезнуть буквально на кончиках чужих пальцев. И никакая правота без бумаги уже не спасет.
0: Классики в праве на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Правительство определило размер экспортной пошлины на алмазы. С сентября она составит 8% от таможенной стоимости. Новая ставка будет касаться драгоценных камней, ввозимых за пределы страны Евразийского экономического союза. Она также распространится на необработанные минералы среднего и крупного размера. С чем связана эта мера, говорит специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан.
14: По моему мнению, экспортную пошлину на алмазы государство ввело для того, чтобы стимулировать их огранку внутри страны. Потому что в последнее время в основном сырье вывозилось за рубеж в виде сырых алмазов. Таким образом, российские власти хотят перераспределить каналы, сделать так, чтобы внутреннее производство развивалось. Дело в том, что раньше очень высокая была школа огранщиков российских, и ценилось очень качество огранки в России. А сейчас гранят менее 5% добываемых алмазов. А, например, Индия гранит практически 90% всех добываемых в мире алмазов. Это довольно опасно, когда практически все сырые алмазы находятся в одной стране, в Индии. Таким образом, пошлина сделает экспорт сырых камней менее выгодным и поднимет российские гранильные предприятия, даст им толчок для развития, для увеличения оборотов, для развития этого бизнеса. Тем более, что пошлиной облагаться будут не все камни, а только те, которые экономически эффективно огранивать в России. Так что это все равно не 100% добываемых алмазов будут гранить внутри страны.
2: Специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукян. Инициатива введения пошлин на экспорт необработанных алмазов исходила от губернатора Архангельской области. Ее поддержал глава Якутии. Согласно прогнозу Минфина, к 30-му году мировая добыча алмазов может сократиться до 20-30 миллионов карат вместо нынешних 80 миллионов карат. Спрос на оборудование для безопасности квартир в России за год вырос больше, чем на треть. По данным исследования «Все инструменты РУ», в апреле-мае россияне стали на 12% чаще покупать товары для защиты квартир, а в отдельных категориях рост достиг 36% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на электрозащитные приборы. Продажи устройств защитного отключения выросли почти в полтора раза, а защита от импульсных перенапряжений в 1,3 раза. А также заметно увеличился интерес к системам контроля воды. Покупатели активнее приобретали датчики протечек и защитные клапаны. Повлиял не только сезонный фактор ремонта весной, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
15: В последние годы мы сталкиваемся с износом сетей, касается не только внешних, это в том числе и внутридомовые сети, водоснабжение, электроснабжение, это и старый жилой фонд. Если же мы говорим про новый жилой фонд, последние также 80 лет, мы видим, что в новостройках низкое качество строительства, и в том числе очень много проливов, протечек, и спрос, когда люди делают ремонт, либо просто заселяются первый раз в новостройку, значит, люди озабочены тем, чтобы не нести серьезного ущерба и ответственности за залив ниже расположенных квартир, люди все больше обращают внимание на системы безопасности, связанные с возможностью остановки протечки, выявления, сигнализации и прочее. Поэтому это такой накопленный эффект, по моему мнению. Безусловно, присутствует сезонный фактор. Лето и до осени – это, в принципе, период активных строительных ремонтных работ. Поэтому люди стали ответственнее подходить к собственным возможным ущербам, убыткам. И, в принципе, если ты попал в такую ситуацию, то есть либо тебя должна защищать страховка, либо тебе нужно применять меры превентивные. И в последнюю очередь политика страховых компаний могут способствовать с точки зрения тарифной политики, если ты применяешь средства, предотвращающие нанесение ущерба, система отключения водоснабжения, система сигнализации, система мониторинга. Это может влиять на тариф при страховании. Поэтому по совокупности эта тенденция большей ответственности владельцев как с точки зрения рисков от третьих лиц, так и собственной ответственности.
2: Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин. Впрочем, гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев не видит сильного роста спроса на защитные средства от протечек и системы контроля воды.
16: Если эта статистика только по продажам «Все инструменты», а не в целом по рынку, то есть это внутренняя статистика магазина «Все инструменты», то здесь причин может быть масса: от соответствующего ценообразования на магазине «Все инструменты», рекламы до части покупателей сезона, то есть здесь можно нафантазировать очень и очень много. Если бы статистика звучала как по всем магазинам, что это выросло, тогда здесь действительно можно и нужно над чем-то задуматься. А если это конкретно «Все инструменты» выросло, то это прям, ну, очень какая-то локальная, на мой взгляд, история. Глядя на остальные статистики, именно всероссийские, так наоборот, спрос падает, покупательская способность населения снижается. Мы в своей категории и своим клиентам, и нашим партнерам не видим такого баснословного всплеска.
2: Гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев. По данным Росгосстраха, заливы и протечки остаются главным риском для квартир. Это больше 90% страховых случаев. В прошлом году средняя выплата по ним выросла на 10% из-за подорожания ремонта. Бренд «Ума» в мае впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России. Об этом сообщает агентство «Автостат». По итогам мая в нашей стране было реализовано 233 новых электрокроссовера «Ума-5». Это более трети всех продаж новых электрокаров. Второе место в рейтинге с почти двукратным отставанием занимает российский «Эволют» – 120 штук и 18% рынка. В пятерку брендов-лидеров вошли еще китайский «Аватар» – 65 штук, «Джили» – 47 штук и «Чинган» – 33 штуки. А можно считать, что на первом месте тоже китайский автобренд, отмечает автоэксперт, автор-ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
17: Это тоже китайский, вообще-то, изначально автомобиль, принадлежащий компании «ГАК», но если искать его в основе, просто локализован в компании «Яндекс». То есть он производится в технополисе Москва, ну как производится, там, по большому счету, приделывают ему мультимедиа-систему яндексскую, и он уже готов под эксплуатацию в такси. И отсюда и распродаж, эти машины едут не к частникам, они едут в таксопарки, потому что это готовый продукт под таксопарки Яндекса. И хорошие условия выгодные под него, и тарифы хорошие, потому что под электромобиль у Яндекса специальные тарифы. То есть они сами для себя, под себя сделали электромобиль. И все вот эти продажи — это не частники, это таксисты. Сейчас Яндекс, допустим, переключится на что-то другое, и эти машины перестанут продаваться. То есть компания сама себе создала автомобиль, условия под него, получила господдержку и сама себе их реализует практически.
18: Почему рост электромобилей и продаж, и насколько его можно считать ощутимым?
17: Я думаю, что пока рано делать какие-то выводы. У нас еще есть некий эффект низкой базы, потому что когда подняли через сбор для ввоза и растаможку на физлиц, все остановилось. И электрические автомобили обыкновенные. Сейчас рынок адаптировался, производители адаптировались, и вот произошел некий рост. Растут, конечно, лучше всего локализованные модели, которые здесь как-то прописаться успели.
2: Павел Федоров, автоэксперт. Может ли нынешний бензиновый кризис повлиять на рост популярности в России электромобилей? Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.
19: Полагать, что в коротком плече ситуация с топливом влияет на выбор автомобиля, это надо быть прям очень таким энтузиастом электромобильности. По-моему, причина очевидна. Например, марка «Эволют», после того, как ее свежие модели попали в перечень автомобилей, подпадающих под льготное автокредитование, в частности, после обновления модели iSpace, новая машина iJoy, спрос на них реально вырос. И это было еще несколько месяцев назад, когда люди охотно их покупали. То есть гибриды, не привязанные к розетке, когда они оказываются по цене чуть ли не дешевле воды, конечно, они интересуют людей. Поэтому вот этот всплеск, он никак не связан с бензиновыми сложностями, которые возникли. И потом, если мы посмотрим, в принципе, на общий рынок России, наверное, кто-то думает о том, что вот электромобиль или вот подзаряжаемый гибрид, это было бы здорово. В интернете, в соцсетях очень много шуток по этому поводу. Но вот так пойти и купить, поменять просто машину, может не каждый. Все-таки электромобиль, это на него надо решиться. И дешевых прямо уж совсем электромобилей нет. Поэтому если мы говорим о масс-маркете, о большом спросе, о каких-то больших долях рынка, ну, я здесь большого потенциала, честно говоря, не вижу. Но все равно в среднем электромобили подзаряжаемый гибрид оказываются заметно дороже, чем такая же бензиновая машина.
2: Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Интересно, что неделю назад президент Ассоциации топливно-энергетических компаний Италии Джани Мурана заявлял, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями остаются более выгодным видом транспорта по соотношению стоимости заправки и пробега в сравнении с электрокарами. По его словам, бензиновые и дизельные автомобили при заправке на 100 евро позволяют проехать на 30-40% больше, чем электромобиль. Так, заправка на 100 евро позволит электромобилю проехать 610 километров, а машина с бензиновым мотором 910, с дизельным 1000 километров. Согласно данным Министерства по делам предприятий и продукции, сделанной в Италии, 10 июня дизель достиг цены в 2 евро 8 центов за литр, а бензин – евро 90 центов.
0: Между делом с Кирой Альтман.
20: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
21: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты вот так вот и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, И оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, прямо невозможно. Ну, что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Ну, только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот ты его чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну, все, умираем.
20: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
0: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Гликулиев. Появившаяся в сети информация о скором закрытии административной границы с Крымом и перекрытии движения в сторону полуострова, подготовке эвакуационных автобусов является ложной, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, противник делает такие информационные вбросы регулярно, чтобы посеять панику среди населения. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщили представители станции в субботу. Оборудование станции работает в штатном режиме. Уточняется, что резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурства. Переход на штатную схему электроснабжения выполнен в соответствии с установленными регламентами. Потеря внешнего электроснабжения продолжалась 4,5 часа, уточняет Международное агентство по атомной энергии. Европейский Союз будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики Германии Катерина Райхе по итогам визита в Анкару. По ее словам, Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок, передает ее слова агентство Bloomberg. При этом турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, не с точки зрения имеющихся ресурсов, добавила Райхе. Представители России и Австралии Эмир Закария и Чарли Ву стали обладателями гран-при 5-го международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, который прошел в Москве. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. В конкурсе участвовали 15 музыкантов из 7 стран. Всего же на участие в конкурсе поступило 77 заявок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. С июля виза в Японию для иностранцев, но не для россиян, подорожает в 5 раз. Необходимость пересмотра тарифов власти страны объяснили рекордным наплывом гостей, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека. А как изменения отразятся на туристах и почему россиянам повезло? С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Появление новой программы не означает, что преподавание станет обязательным, но школы смогут ввести этот предмет при наличии ресурсов. Как оценивают инициативу преподавателя? На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. А после матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. А впереди новые испытания, игра с Уругваем. Эти и другие темы в эфире Business FM. С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз, но не для россиян. Стоимость однократной визы вырастет с 3 до 15 тысяч йен и многократной с 6 до 30 тысяч. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом туристов, ослаблением йены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека, с 1978 года. А при этом в правительстве Японии считают, что повышение сборов на турпотоки не скажется. Расходы на визу, по мнению властей, остаются небольшой частью затрат на поездку по сравнению с перелетом и проживанием. О новых правилах въезда для туристов в Японию и почему россиянам повезло оказаться исключением, разбиралась Маргарита Юдина.
3: Последние несколько лет Япония страдает от овертуризма. По крайней мере, в зарубежных СМИ с завидной регулярностью появлялись статьи с жалобами местных жителей на толпы туристов в общественном транспорте или даже на то, что наплыв приезжих вызвал дефицит риса. В результате некоторые города, например, Киото, начали вводить налоги на проживание туристов, чтобы как-то отрегулировать число путешественников. Теперь же подорожают и визы. Количество желающих увидеть Японию действительно высоко. Консульство и посольство с наплывом уже не справлялись, говорит директор по туризму туроператора Freegate Aerotours Дина Дергунова.
5: Консульства уже не справлялись своими силами. Очереди в консульство достигли того уровня, когда уже занимали рано утром, чтобы только зайти в консульство, в здание посольства, 2 часа ждать утром. Улице зимой, поэтому такое решение все-таки приняли регулировать этот поток. По поводу овертуризма, это тоже большая проблема для Японии. Рост резкий, каждый год не менее чем на 10%. После 22 года, после коронавируса, в первые годы вообще было очень тяжело, потому что многие ушли, сотрудники, например, водители ушли работать в другие компании, на другие направления. Многие компании закрылись, которые занимались внутренним туризмом.
3: Россиян подорожание виз в Японию не затронет. Страна не взимает консульский сбор с граждан государств, которые предоставляют японцам визы бесплатно или на льготных условиях. Оформление визы через консульство для россиян останется бесплатным, а через визовые центры в Москве и Петербурге обойдется в 970 рублей. Это сервисный сбор. Что касается увеличения стоимости визы в целом, то это скорее общемировой тренд, и Япония просто к нему присоединяется. Так что дело далеко не в желании избавиться от овертуризма, считает вице-президент Альянса туристических агентств в России генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
22: Любая страна кокетничает, когда говорит, что она не хочет много туристов. Поэтому то, что делает Япония, направлено на увеличение собираемости денег. Но это все под предлогом, что очень много туристов, и как будто от того, что поднять эти сборы, туристов станет меньше. Туристов станет только больше. Вообще люди путешествуют, я за 36 лет могу смело сказать, даже по россиянам, люди путешествуют каждый год больше, больше и больше, кроме ковидного года. В прошлом году у нас было плюс 20 с лишним процентом, 22, в этом году плюс 12% в Японию. Думаю, что не меньше 300 тысяч россиян в год в Японию путешествуют. Люди в Японию едут очень сильно, очень много. 90% путешествуют через Китай.
3: Японию, как отмечают эксперты, многие в России почему-то считают очень дорогой для туристов страной, но на деле это не совсем так. По словам путешественницы и переводчика Аполлинарии, которая в апреле отправилась в Японию на цветение сакуры, поездки на такси действительно дорогие. В остальном и общественный транспорт, и еда обходятся достаточно бюджетно. Но вот об авиабилетах стоит побеспокоиться сильно заранее, говорит Аполлинария.
23: Билеты в музеи, на культурные мероприятия не дорожали. Они остались в пределах 1000 йен, это 500 рублей. Проживание у нас тоже вышло не очень дорогим. Получилось 50 тысяч на 6 человек за неделю. Если мы говорим про билеты, билеты очень сильно возросли в цене. На 100, даже 150% за 2 месяца до вылета. То есть, когда мы смотрели в конце февраля, начале марта наш же самолет и наш же рейс, билеты уже в одну сторону вместо 38 тысяч стоили 150. Поэтому билеты, отели нужно покупать заранее, как минимум за 3-4 месяца.
3: В мае 26 года поток туристов из России, по данным Российского союза туриндустрии, вырос на 30% год к году. Наиболее востребованы классические маршруты по Токио, Киото и Осаке, а также поездки в Наро и к горе Фудзи. Причем спрос растет теперь не только на весенние турпрограммы, чтобы посмотреть на сакуру, но и на летние и осенние туры. Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Минпросвещение России утвердило программу арабского. Она будет действовать с нового учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности образовательного центра имени Мубарака в областной гимназии имени Примакова. На базе центра ведется работа по развитию в сфере образования и изучения языков двух стран, межкультурной коммуникации, а в том числе между учителями двух стран. В Минпросвещении уточнили, что появление новой программы не означает, что преподавание арабского станет обязательным, но школы смогут ввести этот предмет при наличии соответствующих ресурсов. Спрос на изучение арабского в России растет, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН Наталья Дубинина.
4: Мы поворачиваемся все больше и больше на восток. Китайский преподают в школах. По китайскому есть уже Всероссийская олимпиада школьников. Мне кажется, только ленивый сейчас китайскому языку не обучает. Арабский не настолько распространен, но он тоже очень-очень востребован. Арабских стран много. Россия начинает очень активно сотрудничать сейчас даже с теми арабскими странами, которые ранее традиционно не были нашими приоритетными партнерами. В арабской культуре владение арабским языком иностранцами всегда воспринимается очень положительно и очень хорошие результаты дают при бизнес-контактах. Более того, мало знать язык арабский. Обязательно нужно знакомиться с арабской культурой, с особенностью менталитета, потому что он отличается от европейского, от российского, от восточного другого. Мне кажется, что это очень перспективно. Арабский язык — это очень хороший ключ, который может открыть много дверей на арабском востоке глобальном.
6: Где это может быть реализовано?
4: Языками интересуются прежде всего в каких-то школах с лингвистическим уклоном. Обсуждали учебно-методические пособия, книжки, методики именно для школьников, потому что преподавание арабского языка на вузовском уровне и на школьном отличается. Плюс ко всему, не забывайте, что у нас есть не только Москва, у нас есть регионы, где арабский язык, помимо всего прочего, является еще языком религии. Перспектив масса.
2: Кандидат филологических наук Наталья Дубинина. По словам Сергея Кравцова, в России уже 3 года проводится олимпиада по арабскому языку. А кроме того, министерство подготовило и перевело на арабский и русский народные сказки, книгу о России и книгу русских писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты. На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. После матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. Впереди новые испытания, игра с Уругваем. А о 40-летнем вратаре, влюбившем в себя футбольный мир, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Жозимар Жозе Эвера Диаш, которого теперь все знают как Вазинью, не был известен широкому кругу болельщиков до недавнего времени. Он выступает за скромный клуб «Шави» 6-го по силе португальского дивизиона. До начала чемпионата мира в Северной Америке у Вазиньи было 46 тысяч подписчиков в одной популярной социальной сети. Но после игры с Испанией начался резкий прирост. И спустя 5 дней их уже 14,5 миллионов. Примерно столько же и у Мануэля Нойера. И это больше почти в 25 раз, чем все население Кабо-Верде. В комментариях отметился даже ровесник Вазинья и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, написавший «Маэстро». Вазинья – человек сентиментальный. После матча с Испанией, в котором он сохранил свои ворота на замке, 40-летний мужчина расплакался. Его воспитывали бабушка и дедушка, но не дожили до дебюта внука на чемпионате мира. Кстати, Вазинья в переводе с португальского означает именно «бабушка». Это кличка из детства. Так чувствительного парня троллили во дворе ребята постарше, когда шутили, что он идет домой жаловаться на них бабуле. В сборной Вазинья уже 14 лет, однако на чемпионате мира играет впервые. Его пришлось уговаривать партнерам по команде. Вратарь не чувствовал в себе уверенности. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, отметил в разговоре с «Бизнес ФМ», что будет с интересом следить за голкипером в матче с Уругваем.
9: У всех есть такие матчи, в которых они играют супер и потом запоминаются всем болельщикам. Трудно держать на всем протяжении чемпионата один и тот же уровень, особенно вратарю 40 лет и не в такой сильной команде. Поэтому я думаю, в следующей игре будет намного сложнее отстоять стоять на ноль. Много будет приковано взглядов к этому вратарю. И вот здесь интересно, получится ли у него сыграть так же, или это была одноразовая акция.
7: Еще один бывший футболист сборной России Александр Мостовой сказал, что не сомневается в победителе этой встречи.
8: Уругвай, конечно. Сейчас уже все, второй тур, сюрпризы потихоньку будут заканчиваться.
7: Накануне игры с Уругваем к Вазине прилетел человек, чья поддержка для него очень важна – мама. Это было непросто. Дело в том, что граждане Кабо-Верде обязаны внести от 5 до 15 тысяч долларов за въезд в США. Таких денег семья вратаря не собрала и даже не подавала на визу. Тогда Вазинья еще не знал, что на время Мундиаля этот залог отменили для членов семьи игроков. Его знаменитое интервью завирусилось, и дело дошло до Госдепа. Маме вратаря быстро сделали новый загранпаспорт и организовали перелет. В аэропорту Майами Анну Эвору встретили чиновники ФИФА и журналисты. Женщина была поражена таким вниманием. Потрясающая медийная история. И Михаил Типков, заместитель главного редактора издания «Спорт-24», допустил, что благодаря такой поддержке Вазинья еще раз удивит.
10: У Вазиньи был матч, наверное, его жизни против Испании. Действительно, очень крутой матч и по игре, и по изрядной доле везения. Матч с Уругваем. Создадут ли ему такие трудности, как матч с Испанией? Но Уругвай тоже уже не тот. Это не команда Суареса и Кавани, как раньше. Это команда тоже с весьма ограниченным атакующим потенциалом, но по меркам, конечно, Кабо-Верде, возможно, что еще подвигов нам и насыпят так называемые бабушки.
7: Кстати, агент вратаря не исключил, что Вазинья выберет Россию как вариант продолжения карьеры. Его контракт с Шавишем как раз истекает в конце июня. Звучит, конечно, нереалистично, но, может, и правда, в 40 лет жизнь только начинается. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Другим наука с Сергеем Корзуном.
11: Дилемма ресторана родилась в голове физика Ричарда Фейнмана. Однажды они с другом обсуждали, стоит ли брать уже знакомое блюдо, которое понравилось в предыдущий раз, или лучше попробовать что-то новое. Математическое решение задачки Фейнман набросал в блокноте своим неразборчивым почерком, и на время об этом все забыли. В 2026-м писатель и когнитивист Брайан Кристиан с коллегами вернулись к теме. Они переформулировали задачу выбора блюд как задачу выбора самого ресторана, что не меняет математической сути. И подтвердили правоту Фейнмана, расшифровав его записи. Формула работает в том случае, когда известно общее количество трапез, а качество ресторанов ранжировано равномерно от 0 до 1. В начале поездки стоит держать высокий порог и пробовать новое. Ближе к концу порог снижается, и есть смысл довольствоваться лучшим рестораном из уже найденных, чтобы максимизировать удовольствие от еды. Для сравнения, исследователи опросили более 2500 человек и поняли, что здравый смысл и без формулы обычно приводят к почти оптимальному выбору. Дилемма, похожая на ресторанную, возникает при поиске квартиры, выборе продуктов, найме сотрудников и даже при планировании карьеры и дополнительного образования. Но все это только в тех случаях, когда к предыдущему варианту можно вернуться. Если нельзя, то это другая история, и о ней в другой раз. А при выборе конкретного ресторана иногда важнее оказываются меню, рекомендации друзей, рейтинг заведения, место расположения и очередь на входе. И потом, кто что ищет? Необычный гастрономический опыт, доступный уровень счета или гарантию неиспорченного вечера. Выбор всегда за вами.
0: Другим наука на Бизнес ФМ.
12: Вначале был бизнес.
24: Как появлялись города?
25: Липецк, 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества – сковородки и чугунки.
24: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Чего Зеленский пытается добиться такой провокации? Чем эта ситуация напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке? Рассказывает председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
12: Мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на «семерке», общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу, и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнута. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит, так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать, что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто показывает поддержку техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известные, являются целями. Иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не вливается. Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. А здесь он фактически хочет показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда и перед Белоруссией, и перед Россией встает очень серьезный вопрос, что оставлять это без ответа нельзя.
2: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который был атакован ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко агентство «Белта». Британский премьер может в эти выходные объявить о своей отставке. Как пишет британская пресса, Кир Стармер рассматривает возможность и примет решение вместе со своей семьей. Ранее несколько представителей кабинета министров призвали премьера оставить должность. Некоторые коллеги считают, что все кончено, заявил один из них прессе. О серьезном кризисе в британском правительстве СМИ начали писать после недавней отставки двух военных министров и полного провала партии Стармера на местных выборах. Теперь министр требует передать власть лейбористу и мэру графства Большой Манчестер Энди Бёрнаму, который недавно одержал убедительную победу на довыборах в Палату общин. Сам Стармер в пятницу заявил, что добровольно не уйдет со своего поста, комментирует политолог Андрей Куликов.
13: Приблизительно от 30 до 50 британских избирателей и членов лейбористской партии выступали за то, чтобы он ушел в отставку. На протяжении последних недель эти цифры еще больше выросли. Не только потому, что население недовольно им как премьер-министром, но и потому, что это некий эффект ожидания события, которое уже считают как состоявшееся. То есть люди уже настроены на то, что он так или иначе уйдет. Поэтому и в парламентской фракции, и в правительстве, и при опросах обывателей все чаще фиксируются уже открытые призывы к тому, что действительно ему пора уйти. Поэтому и давление нарастает, и действительно все ждут, что скажет Стармер относительно дальнейших шагов. Но я думаю, что как раз в ближайшее время все это станет понятно. Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. По сути, сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном, конъюнктурном ключе, то есть используют какие-то популистские меры часто, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность, чехарда политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности. Надежда сейчас связана прежде всего с формулированием нового политического курса, с кадровым обновлением состава правительства, теми новыми идеями, которые может предложить премьер-министр.
2: Политолог Андрей Куликов. А как пишет Guardian, среди все еще лояльных Стармеру депутатов распространяется меморандум в его поддержку, но букмекеры уже оценивают шанс премьера сохранить кресло невысоко. Вероятность его ухода с поста уже на следующей неделе превышает 50%. Министры правительства Кира Стармера

0: пиво у россиян и что можно сказать о его цене и качестве, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
1: На фоне повышения пошлин на пиво из традиционных стран, где пивоварение распространено, Германия, Чехия, Бельгия, Англия, на авансцену выходит пиво из стран, которые пивоварением не так сильно ассоциируются. Тот же Китай, например, да, или Сербия. И про северокорейское пиво говорят. На самом деле в Китае достаточно давние пивоваренные традиции, с начала 20 века, а там строили заводы немцы. Пиво у них нормальное, но по поводу того, что какой-то там большой интерес, возможно, может быть, он повышен где-то в приграничных регионах, а на границе с Китаем, на Дальнем Востоке. Если говорить про большие мегаполисы и про российский рынок в целом, то нельзя сказать, что они как-то очень сильно заметны. Ну, хотя, когда приходишь в сетевые магазины, видишь банки, которые, в общем, выделяются и благодаря оформлению, достаточно нестандартному для Европы и знакомым названием.
2: А вот что в целом, какое оно по цене и качеству?
1: По цене оно примерно соответствует тем вариантам, которые раньше мы видели в крупных сетях, которые были немецкого производства. Тут можно сказать, что с точки зрения ценовой категории произошло замещение. Китайское пивоварение – это в целом немецкая школа, но, безусловно, влияние оказывают местные традиции. В Китае гораздо можно больше встретить рисовые варианты, а это на любителя пива с использованием большого количества риса имеет свои вкусовые особенности. Кому-то нравится, кому-то нет.
0: Эксперт алкогольного рынка Денис Пузырев. Китай обошел даже Германию по поставкам пива в Россию. Это данные за 9 месяцев прошлого года. Данные приводит платформа ООН по мировой торговле, Комтрейд и национальные таможенные ведомства. Импорт пенного напитка достиг 33 миллионов долларов и стал крупнейшим среди зарубежных поставщиков. Также в пятерке главных импортеров пива в Россию Чехия, Белоруссия и Казахстан.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 1945-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсации. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Объем заявленных инвестиций свободной экономической зоны в ДНР с начала года составляет более 19 миллиардов рублей, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. Свободная экономическая зона в ДНР уже выполняет ту задачу, ради которой ее создавали – оживлять экономику в непростых условиях, сказал Волошин. Сенатор добавил, что при помощи СЭС бизнесу стало понятнее, как заходить в регион, снизились издержки, упростились процедуры, а также появилась необходимость. Необходимое сопровождение. По его словам, 31 проект перешел в стадию практической реализации. Руководство Ирана уверено в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов и считает маловероятным возобновление военной кампании со стороны США. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным агентства, иранские власти считают, что Тегеран продемонстрировал способность перекрывать Армузский пролив и наносить ущерб мировой экономике. Электронную подпись предоставят россиянам за рубежом с 1 июля. Эксперимент

0: пройдет в 12 странах и продлится до 31 декабря 2027 года, говорится в постановлении правительства России. В Омске, который в этом году назван культурной столицей России, в субботу прошла торжественная церемония 32-й национальной театральной премии «Золотая маска». Всего лауреатами премии стали 23 постановки, включая вне конкурсную награду за лучший спектакль сезона для детей, передает Интерфакс. В этом году премия вручалась по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли. Частные номинации исключены. При этом в одной номинации звание лауреата могут получить до 5 постановок. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях. Это случилось после того, как иранские военные сообщили о закрытии Ормузского пролива. Все это происходит на фоне подготовки в Швейцарии встречи США и Ирана. Как может дальше развиваться ситуация? Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. Что это значит и насколько тревожная ситуация? В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. А что изменится еще и как к этому готовятся абитуриенты и вузы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях, сообщил 12-й канал израильского телевидения. Это решение было принято властями страны после координации с Соединенными Штатами, отмечает телеканал. Ранее Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия объявил, что Иран вновь закрывает Ормузский пролив из-за продолжения атак Израиля на Ливан. Другие официальные лица страны пока это не комментировали. Как заявили иранские власти, Тегеран, опираясь на свои стратегические возможности, готов принять встречные жесткие меры, если США не выполнят обязательства по меморандуму и не примут срочных мер в отношении Израиля. Сообщалось, что иранская делегация направляется в Швейцарию. В ходе визита переговорная команда затребует от США подробности о способах выполнения договоренностей по меморандуму, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
3: Шанс на начало переговоров есть, несмотря на напряженность ситуации и несмотря на то, что эти переговоры в любой момент могут сорваться. И так будет происходить на протяжении предстоящих 60 дней, о которых говорится в меморандуме. Сейчас многое зависит от Израиля. Договоренности между американцами и иранцами израильтяне еще готовы уважать. Но они никак не готовы согласиться, чтобы частью этой сделки был Ливан. Американцы надеются, что обещаниями хотя бы частичного снятия санкций и разморозки миллиардов долларов им удастся уговорить иранцев отказаться от такой жесткой привязки к событиям в Ливане. Но, похоже, корпус стражи Исламской революции считает это очень важным рычагом, и отказываться иранцы не готовы. Трамп пытается заставить израильтян прекратить огонь на израильско-ливанской границе, но у Нетаньяху осенью выборы. Кроме того, ливанская партия Хизбалла не очень помогает всем сторонам в том, чтобы установить это перемирие. Периодически вылетают какие-то непонятные беспилотники, наносят удары по объектам в Израиле, и израильтяне сразу же хватаются за это как за повод для продолжения боевых действий. Там все стороны не готовы к прочному миру. Полагаю, что Трамп совсем не представлял масштаб этой проблемы и масштабы взаимосвязанности событий в регионе. Эта мозаичность для Трампа стала откровением.
2: Востоковед Елена Супонина, вице-президент США Джей Ди Венс, дал интервью Fox News. Он сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии и занимаются техническими вопросами переговоров. Венс не исключил, что и сам может присоединиться к переговорам в ближайшие дни. Американский вице-президент подчеркнул, что США считают приоритетными вопросами ликвидацию ядерной программы Ирана, включая вывоз обогащенного урана, а также нормализацию судоходства. торжество в Ормузском проливе. Несмотря на новости о закрытии Ормуза, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что 55 коммерческих судов, в том числе с нефтью, прошли за сутки через пролив. Между тем, издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США и Катар обсуждают план, согласно которому Ирану могут вернуть замороженные 6 миллиардов долларов для покупки гуманитарной помощи. Речь идет о деньгах, которые хранятся в Катаре. Отмечается, что это может быть первым этапом разморозки иранских средств, хранящихся за рубежом. Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. А ситуация на долговом рынке — Михаил Задорожный.
4: Перечислять всех эмитентов, допустивших дефолт, наверное, нет смысла. Как правило, это средний бизнес. Среди неплательщиков есть транспортные и логистические компании, производители потребительских товаров и промышленного оборудования, а также несколько компаний финансового сектора. О причинах говорит гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
5: Это прямое следствие закредитованности компаний, неаккуратной долговой политики в предыдущие годы. И, конечно, то, что ставка, несмотря на то, что она снижалась последние месяцы, тем не менее, доступ к деньгам у компаний, к дешевым деньгам, очень серьезно ограничен. Поэтому многие компании просто не выдерживают этого периода высоких ставок, потому что невысокая ставка губит бизнес, а когда высокая ставка находится на таких уровнях длительное время. Поэтому дефолты, скорее всего, будут еще их количество увеличиваться. Поэтому действительно долговой рынок, особенно закредитованных компаний, это сегодня минное поле, которое может принести серьезные убытки инвесторам.
4: Бегство из высокодоходных облигаций уже началось. Ранее «Известия» писали, что только по итогам первого квартала из таких бумаг вышло от 15 до 20% розничных инвесторов. Доходность некоторых облигаций подскочила до 20-25%, а по долговым обязательствам некоторых эмитентов поднималась еще выше. И это при том, что за первые три месяца года было только 11 дефолтов по корпоративным бумагам. На этом фоне 20 дефолтов всего за неделю – очень тревожный симптом, продолжает гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев.
6: Средний бизнес сейчас зажат как в тисках с двух сторон. С одной стороны, банки. Деньги у них стало дорого или просто невозможно получить, поэтому компании пошли занимать на биржу. И сам факт, что компания заняла по 25% и больше, говорит о многом. Банк отказал, а рынок счел такие компании рискованными. Другой же – крупные заказчики таких компаний, которые теперь просто задерживают оплату и, по сути, бесплатно кредитуются за счет поставщиков поменьше. Занять дорого, а свои деньги вовремя не приходят, отсюда возникают кассовые разрывы. Подушки финансовой нет, потому что финансовая модель строилась на росте и оптимизме.
4: Была надежда, что ЦБ на июньском заседании снизит ставку на 0,5 процентного пункта, а крупный бизнес призывал снизить сразу на процент. Но регулятор пошел своим путем, и ключевая ставка уменьшилась всего на 25 базисных пунктов. Теперь она 14,25% годовых. Но дело не только в высокой стоимости денег, а в других причинах плохого финансового состояния российских компаний, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: Это, во-первых, геополитика, отсутствие какого-то прогресса на переговорах по Украине и даже эскалация геополитической ситуации. Во-вторых, это рост дефицита федерального бюджета, в связи с чем есть дискуссии об увеличении возможном налоговой нагрузки на прибыльные бизнесы, это тоже вызывает бегство инвесторов с рынка акций. Что касается сегмента высокодоходных облигаций, то растет количество дефолтов. Это связано с высокой закредитованностью ряда компаний, а также с падением прибыли. Так, содержанная прибыль российских компаний в первом квартале текущего года сократилась на 26,5% в сравнении с периодом годом ранее. Растут издержки бизнеса, как издержки на обслуживание долгов из-за высокой ключевой ставки, так и логистические издержки, затраты на оплату труда, рост издержек происходит одновременно с сокращением темпов роста выручки.
4: Какая-то и, наверное, значительная часть розничных инвесторов уходит из корпоративных долговых бумаг в депозиты. Многие банки сегодня предлагают короткие вклады по 14% годовых и даже выше. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%, в первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидаемо много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело, машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовится абитуриентам? Продолжит Алина Орлова.
8: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление. Под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту, и только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест, и под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
9: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований. Потому что есть группа вузов, Сеченовский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
8: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам, что понятно на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
10: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
8: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренний экзамен. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
11: Уильям Хёрст известен как создатель «желтой прессы». Скандальные статьи сделали его одним из самых влиятельных людей своего времени. Среди гостей шикарного замка Хёрста были даже Рузвельт и Черчилль. Неожиданно, если знать, что одно время Хёрст поддерживал в своих газетах нацистов и тесно общался с Гитлером. Умирая, магнат создал своим завещанием очередную сенсацию. В документе Уильям упомянул не только своих пятерых сыновей, но и внебрачных детей. Правда, лишь в том контексте, что о них ему ничего не известно. Но возможность доказать происхождение от Хёрста он людям оставил. И последней волей распорядился каждому доказавшему выплатить $1. Расчет Хёрста оказался верен. Желающих побороться за подобное богатство так и не нашлось.
1: Судьба наследства. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
12: Помогать людям, создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта отстраненно и немного свысока. Компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру. Ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах, понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль-транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple — прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта — Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость, и в новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Правительство определило размер экспортной пошлины на алмазы. С сентября она составит 8% от таможенной стоимости. Новая ставка будет касаться драгоценных камней, ввозимых за пределы страны Евразийского экономического союза. Она также распространится на необработанные минералы среднего и крупного размера. С чем связана эта мера, говорит специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан.
13: По моему мнению, экспортную пошлину на алмазы государство ввело для того, чтобы стимулировать их огранку внутри страны. Потому что в последнее время в основном сырье вывозилось за рубеж в виде сырых алмазов. Таким образом, российские власти хотят перераспределить каналы, сделать так, чтобы внутреннее производство развивалось. Дело в том, что раньше очень высокая была школа огранщиков российских, и ценилось очень качество огранки в России. А сейчас гранят менее 5% добываемых алмазов. А, например, Индия гранит практически 90% всех добываемых в мире алмазов. Это довольно опасно, когда практически все сырые алмазы находятся в одной стране, в Индии. Таким образом, пошлина сделает экспорт сырых камней менее выгодным и поднимет российские гранильные предприятия, даст им толчок для развития, для увеличения оборотов, для развития этого бизнеса. Тем более, что пошлиной облагаться будут не все камни, а только те, которые экономически эффективно огранивать в России. Так что это все равно не 100% добываемых алмазов будут гранить внутри страны.
2: Специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан. Инициатива введения пошлин на экспорт необработанных алмазов исходила от губернатора Архангельской области. Ее поддержал глава Якутии. Согласно прогнозу Минфина, к 30-му году мировая добыча алмазов может сократиться до 20-30 миллионов карат вместо нынешних 80 миллионов карат. Спрос на оборудование для безопасности квартир в России за год вырос больше, чем на треть. По данным исследования «Все инструменты.ру», в апреле-мае россияне стали на 12% чаще покупать товары для защиты квартир. А в отдельных категориях рост достиг 36% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на электрозащитные приборы. Продажи устройств защитного отключения выросли почти в полтора раза, а защита от импульсных перенапряжений в 1,3 раза. А также заметно увеличился интерес к системам контроля воды. Покупатели активнее приобретали датчики протечек и защитные клапаны. Повлиял не только сезонный фактор ремонта весной, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
14: Последние годы мы сталкиваемся с износом сетей, касается не только внешних, это в том числе и внутридомовые сети, водоснабжение, электроснабжение, это и старый жилой фонд. Если же мы говорим про новый жилой фонд, последние также 80 лет, мы видим, что в новостройках низкое качество строительства, и в том числе очень много проливов, протечек, и спрос, когда люди делают ремонт, либо просто заселяются первый раз в новостройку, значит, люди озабочены тем, чтобы не нести серьезного ущерба и ответственности за залив ниже расположенных квартир, люди все больше обращают внимание на системы безопасности, связанные с возможностью остановки протечки, выявления, сигнализации и прочее. Поэтому это такой накопленный эффект, по моему мнению. Безусловно, присутствует сезонный фактор. Лето и до осени – это, в принципе, период активных строительных ремонтных работ. Поэтому люди стали ответственнее подходить к собственным возможным ущербам, убыткам. И, в принципе, если ты попал в такую ситуацию, то есть либо тебя должна защищать страховка, либо тебе нужно применять меры превентивные. И в последнюю очередь политика страховых компаний могут способствовать с точки зрения тарифной политики, если ты применяешь средства, предотвращающие нанесение ущерба, система отключения водоснабжения, система сигнализации, система мониторинга, это может влиять на тариф при страховании. Поэтому по совокупности эта тенденция больше ответственности владельцев, как с точки зрения рисков от третьих лиц, так и собственной ответственности.
2: Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин. Впрочем, гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев не видит сильного роста спроса на защитные средства от протечек и системы контроля воды.
15: Если это статистика только по продажам «Все инструменты», а не в целом по рынку, то есть это внутренняя статистика магазина «Все инструменты», то здесь причин может быть масса: от соответствующего ценообразования на магазине «Все инструменты», рекламы до части покупателей сезона, то есть здесь можно нафантазировать очень и очень много. Если бы статистика звучала как по всем магазинам, что это выросло, тогда здесь действительно можно и нужно над чем-то задуматься. А если это конкретно «Все инструменты» выросло, то это прям, ну, очень какая-то локальная, на мой взгляд, история. Глядя на остальные статистики, именно всероссийские, так наоборот, спрос падает, покупательская способность населения снижается. Мы в своей категории и своим клиентам, и нашим партнерам не видим такого баснословного всплеска.
2: Гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев. По данным Росгосстраха, заливы и протечки остаются главным риском для квартир. Это больше 90% страховых случаев. В прошлом году средняя выплата по ним выросла на 10% из-за подорожания ремонта. Бренд «Ума» в мае впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России. Об этом сообщает агентство «Автостат». По итогам мая в нашей стране было реализовано 233 новых электрокроссовера «Ума-5». Это более трети всех продаж новых электрокаров. Второе место в рейтинге с почти двукратным отставанием занимает российский «Эволют» – 120 штук и 18% рынка. В пятерку брендов-лидеров вошли еще китайский «Аватар» – 65 штук, «Джили» – 47 штук и «Чинган» – 33 штуки. А можно считать, что на первом месте тоже китайский автобренд, отмечает «Автостат». автоэксперт, автор-ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
16: Это тоже китайский, вообще-то, изначально автомобиль, принадлежащий компании ГАК, но если искать его в основе, просто локализован в компании «Яндекс». То есть он производится в технополисе Москва, ну как производится, там, по большому счету, приделывают ему мультимедиа-систему яндексскую, и он уже готов под эксплуатацию в такси. И отсюда распродаж, эти машины едут не к частникам, они едут в таксопарки, потому что это готовый продукт под таксопарки Яндекса. И хорошие условия выгодные под него, и тарифы хорошие, потому что под электромобиль у Яндекса специальные тарифы. То есть они сами для себя, под себя сделали электромобиль. И все вот эти продажи — это не частники, это таксисты. Сейчас Яндекс, допустим, переключится на что-то другое, и эти машины перестанут продаваться. То есть компания сама себе создала автомобиль, условия под него, получила господдержку и сама себе их реализует практически.
17: Почему рост электромобилей продаж и насколько его можно считать ощутимым?
16: Я думаю, что пока рано делать какие-то выводы. У нас еще есть некий эффект низкой базы, потому что когда подняли через сбор для ввоза и растаможку на физлиц, все остановилось. И электрические автомобили, и обыкновенные. Сейчас рынок адаптировался, производители адаптировались, и вот произошел некий рост. Растут, конечно, лучше всего локализованные модели, которые здесь как-то прописаться успели.
2: Павел Федоров, автоэксперт. Может ли нынешний бензиновый кризис повлиять на рост популярности в России электромобилей? Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.
18: Полагать, что в коротком плече ситуация с топливом влияет на выбор автомобиля, это надо быть прям очень таким энтузиастом электромобильности. По-моему, причина очевидна. Например, марка «Эволют», после того, как ее свежие модели попали в перечень автомобилей, подпадающих под льготное автокредитование, в частности, после обновления модели iSpace, новая машина iJoy, спрос на них реально вырос. И это было еще несколько месяцев назад, когда люди охотно их покупали. То есть гибриды, не привязанные к розетке, когда они оказываются по цене чуть ли не дешевле «Лады», конечно, они интересуют людей. Поэтому вот этот всплеск, он никак не связан с бензиновыми сложностями, которые возникли. И потом, если мы посмотрим, в принципе, на общий рынок России, наверное, кто-то думает о том, что вот электромобиль или вот подзаряжаемый гибрид, это было бы здорово. В интернете, в соцсетях очень много шуток по этому поводу. Но вот так пойти и купить, поменять просто машину, может не каждый. Все-таки электромобиль, это на него надо решиться. И дешевых прямо уж совсем электромобилей нет. Поэтому если мы говорим о масс-маркете, о большом спросе, о каких-то больших долях рынка, ну, я здесь большого потенциала, честно говоря, не вижу. Что все равно в среднем электромобили подзаряжаемый гибрид оказываются заметно дороже, чем такая же бензиновая машина.
2: Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Интересно, что неделю назад президент Ассоциации топливно-энергетических компаний Италии Джани Мурана заявлял, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями остаются более выгодным видом транспорта по соотношению стоимости заправки и пробега в сравнении с электрокарами. По его словам, бензиновые и дизельные автомобили при заправке на 100 евро позволяют проехать на 30-40% больше, чем электромобиль. Так, заправка на 100 евро позволит электромобилю проехать 610 километров, а машина с бензиновым мотором 910, с дизельным 1000 километров. Согласно данным Министерства по делам предприятий и продукции, сделанной в Италии, 10 июня дизель достиг цены в 2 евро 8 центов за литр, а бензин евро 90 центов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом.
19: Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением.
1: Однажды летом на Бизнес FM. музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы – все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около сотни тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Влекулиев. Появившаяся в сети информация о скором закрытии административной границы с Крымом и перекрытии движения в сторону полуострова, подготовке эвакуационных автобусов является ложной, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, противник делает такие информационные вбросы регулярно, чтобы посеять панику среди населения. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщили представители станции в субботу. Оборудование станции работает в штатном режиме. Уточняется, что резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурства. Переход на штатную схему электроснабжения выполнен в соответствии с установленными регламентами. Потеря внешнего электроснабжения продолжалась 4,5 часа, уточняет Международное агентство по атомной энергии. Европейский Союз будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики Германии Катерина Райхе по итогам визита в Анкару. По ее словам, Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок, передает ее слова агентство Bloomberg. При этом турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, не с точки зрения имеющихся ресурсов, добавила Райхе. Представители России и Австралии Эмир Закария и Чарли Ву стали обладателями гран-при 5-го международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, который прошел в Москве. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. В конкурсе участвовали 15 музыкантов из 7 стран. Всего же на участие в конкурсе поступило 77 заявок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. С июля виза в Японию для иностранцев, но не для россиян, подорожает в 5 раз. Необходимость пересмотра тарифов власти страны объяснили рекордным наплывом гостей, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека. А как изменения отразятся на туристах и почему россиянам повезло? 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Появление новой программы не означает, что преподавание станет обязательным, но школы смогут ввести этот предмет при наличии ресурсов. Как оценивают инициативу преподавателя? На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. А после матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. А впереди новые испытания, игра с Уругваем. Эти и другие темы в эфире Business FM. С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз, но не для россиян. Стоимость однократной визы вырастет с 3 до 15 тысяч йен и многократной с 6 до 30 тысяч. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом туристов, ослаблением йены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека, с 1978 года. А при этом в правительстве Японии считают, что повышение сборов на турпотоки не скажется. Расходы на визу, по мнению властей, остаются небольшой частью затрат на поездку по сравнению с перелетом и проживанием. О новых правилах въезда для туристов в Японию и почему россиянам повезло оказаться исключением, разбиралась Маргарита Юдина.
20: Последние несколько лет Япония страдает от овертуризма. По крайней мере, в зарубежных СМИ с завидной регулярностью появлялись статьи с жалобами местных жителей на толпы туристов в общественном транспорте или даже на то, что наплыв приезжих вызвал дефицит риса. В результате некоторые города, например, Киото, начали вводить налоги на проживание туристов, чтобы как-то отрегулировать число путешественников. Теперь же подорожают и визы. Количество желающих увидеть Японию действительно высоко. Консульство и посольство с наплывом уже не справлялись, говорит директор по туризму туроператора Freegate Aero Tours Дина Дергунова.
21: Консульства уже не справлялись своими силами. Очереди консульства достигли того уровня, когда уже занимали рано утром, чтобы только зайти в консульство, в здание посольства, 2 часа ждать утром на улице зимой. Поэтому такое решение все-таки приняли регулировать этот поток. По поводу овертуризма, это тоже большая проблема для Японии. Рост резкий, каждый год не менее чем на 10%. После 22 года, после коронавируса, в первые годы вообще было очень тяжело, потому что многие ушли, сотрудники, например, водители ушли работать в другие компании, на другие направления. Многие компании закрылись, которые занимались внутренним туризмом.
20: Россиян подорожание виз в Японию не затронет. Страна не взимает консульский сбор с граждан государств, которые предоставляют японцам визы бесплатно или на льготных условиях. Оформление визы через консульство для россиян останется бесплатным, а через визовые центры в Москве и Петербурге обойдется в 970 рублей. Это сервисный сбор. Что касается увеличения стоимости визы в целом, то это скорее общемировой тренд, и Япония просто к нему присоединяется. Так что дело далеко не в желании избавиться от овертуризма, считает вице-президент Альянса туристических агентств в России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
22: Любая страна кокетничает, когда говорит, что она не хочет много туристов. Поэтому то, что делает Япония, направлено на увеличение собираемости денег. Но это все под предлогом, что очень много туристов, и как будто от того, что поднять эти сборы, туристов станет меньше. Туристов станет только больше. Вообще люди путешествуют, я за 36 лет могу смело сказать, даже по россиянам, люди путешествуют каждый год больше, больше и больше, кроме ковидного года. В прошлом году у нас было плюс 20 с лишним процентом, 22, в этом году плюс 12% в Японию. Думаю, что не меньше 300 тысяч россиян в год в Японию путешествуют. Люди в Японию едут очень сильно, очень много. 90% путешествуют через Китай.
20: Японию, как отмечают эксперты, многие в России почему-то считают очень дорогой для туристов страной, но на деле это не совсем так. По словам путешественницы и переводчика Аполлинарии, которая в апреле отправилась в Японию на цветение сакуры, поездки на такси действительно дорогие. В остальном и общественный транспорт, и еда обходятся достаточно бюджетно. Но вот об авиабилетах стоит побеспокоиться сильно заранее, говорит Аполлинария.
23: Билеты в музеи, на культурные мероприятия не дорожали. Они остались в пределах 1000 йен, это 500 рублей. Проживание у нас тоже вышло не очень дорогим. Получилось 50 тысяч на 6 человек за неделю. Если мы говорим про билеты, билеты очень сильно возросли в цене. На 100, даже 150% за 2 месяца до вылета. То есть, когда мы смотрели в конце февраля, начале марта наш же самолет и наш же рейс, билеты уже в одну сторону вместо 38 тысяч стоили 150. Поэтому билеты, отели нужно покупать заранее, как минимум за 3-4 месяца.
20: В мае 26 года поток туристов из России, по данным Российского союза туриндустрии, вырос на 30% год к году. Наиболее востребованы классические маршруты по Токио, Киото и Осаке, а также поездки в Наро и к горе Фудзи. Причем спрос растет теперь не только на весенние турпрограммы, чтобы посмотреть на сакуру, но и на летние и осенние туры. Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Минпросвещение России утвердило программу арабского. Она будет действовать с нового учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности образовательного центра имени Мубарака в областной гимназии имени Примакова. На базе центра ведется работа по развитию в сфере образования и изучения языков двух стран, межкультурной коммуникации, а в том числе между учителями двух стран. В Минпросвещении уточнили, что появление новой программы не означает, что преподавание арабского станет обязательным, но школы смогут вести этот предмет при наличии соответствующих ресурсов. Спрос на изучение арабского в России растет, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН Наталья Дубинина.
3: Мы поворачиваемся все больше и больше на восток. Китайский преподают в школах. По китайскому есть уже Всероссийская олимпиада школьников. Мне кажется, только ленивый сейчас китайскому языку не обучает. Арабский не настолько распространен, но он тоже очень-очень востребован. Арабских стран много. Россия начинает очень активно сотрудничать сейчас даже с теми арабскими странами, которые ранее традиционно не были нашими приоритетными партнерами. В арабской культуре владение арабским языком иностранцами всегда воспринимается очень положительно и очень хорошие результаты дают при бизнес-контактах. Более того, мало знать язык арабский. Обязательно нужно знакомиться с арабской культурой, с особенностью менталитета, потому что он отличается от европейского, от российского, от восточного другого. Мне кажется, что это очень перспективно. Арабский язык — это очень хороший ключ, который может открыть много дверей на арабском востоке глобальном.
5: Где это может быть реализовано?
3: Языками интересуются прежде всего в каких-то школах с лингвистическим уклоном. Обсуждали учебно-методические пособия, книжки, методики именно для школьников, потому что преподавание арабского языка на вузовском уровне и на школьном отличается. Плюс ко всему, не забывайте, что у нас есть не только Москва, у нас есть регионы, где арабский язык, помимо всего прочего, является еще языком религии. Перспектив масса.
2: Кандидат филологических наук Наталья Дубинина. По словам Сергея Кравцова, в России уже 3 года проводится олимпиада по арабскому языку. А кроме того, министерство подготовило и перевело на арабский и русский народные сказки, книгу о России и книгу русских писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты. На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. После матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. Впереди новые испытания, игра с Уругваем. А о 40-летнем вратаре, влюбившем в себя футбольный мир, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Жозимар Жозе Эвера Диаш, которого теперь все знают как Вазинью, не был известен широкому кругу болельщиков до недавнего времени. Он выступает за скромный клуб Шави 6-го по силе португальского дивизиона. До начала чемпионата мира в Северной Америке у Вазиньи было 46 тысяч подписчиков в одной популярной социальной сети. Но после игры с Испанией начался резкий прирост. И спустя 5 дней их уже 14,5 миллионов. Примерно столько же и у Мануэля Нойера. И это больше почти в 25 раз, чем все население Кабо-Верде. В комментариях отметился даже ровесник Вазиньи и голкипер ЦСКА Игорь Кенфеев, написавший «Маэстро». Вазинья – человек сентиментальный. После матча с Испанией, в котором он сохранил свои ворота на замке, 40-летний мужчина расплакался. Его воспитывали бабушка и дедушка, но не дожили до дебюта внука на чемпионате мира. Кстати, Вазинья в переводе с португальского означает именно «бабушка». Это кличка из детства. Так чувствительного парня троллили во дворе ребята постарше, когда шутили, что он идет домой жаловаться на них бабуле. В сборной Вазинья уже 14 лет, однако на чемпионате мира играет впервые. Его пришлось уговаривать партнерам по команде. Вратарь не чувствовал в себе уверенности. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, отметил в разговоре с Business FM, что будет с интересом следить за голкипером в матче с Уругваем.
4: У всех есть такие матчи, в которых они играют супер и потом запоминаются всем болельщикам. Трудно держать на всем протяжении чемпионата один и тот же уровень, особенно вратарю 40 лет и не в такой сильной команде. Поэтому я думаю, в следующей игре будет намного сложнее отстоять на ноль. Много будет приковано взглядов к этому вратарю. И вот здесь интересно, получится ли у него сыграть так же, или это была одноразовая акция.
6: Еще один бывший футболист сборной России Александр Мостовой сказал, что не сомневается в победителе этой встречи.
7: Уругвай, конечно. Сейчас уже все, второй тур, сюрпризы потихоньку будут заканчиваться.
6: Накануне игры с Уругваем к Вазине прилетел человек, чья поддержка для него очень важна – мама. Это было непросто. Дело в том, что граждане Кабо-Верде обязаны внести от 5 до 15 тысяч долларов за въезд в США. Таких денег семья вратаря не собрала и даже не подавала на визу. Тогда Вазинья еще не знал, что на время Мундиаля этот залог отменили для членов семьи игроков. Его знаменитое интервью завирусилось, и дело дошло до Госдепа. Маме вратаря быстро сделали новый загранпаспорт и организовали перелет. В аэропорту Майами Анну Эвору встретили чиновники ФИФА и журналисты. Женщина была поражена таким вниманием. Потрясающая медийная история. И Михаил Типков, заместитель главного редактора издания «Спорт-24», допустил, что благодаря такой поддержке Вазинья еще раз удивит.
9: У Вазиньи был матч, наверное, его жизни против Испании. Действительно, очень крутой матч и по игре, и по изрядной доле везения. Матч с Уругваем. Создадут ли ему такие трудности, как матч с Испанией? Но Уругвай тоже уже не тот. Это не команда Суареса и Кавани, как раньше. Это команда тоже с весьма ограниченным атакующим потенциалом, но по меркам, конечно, Кабо-Верде, возможно, что еще подвигов нам и насыпят так называемые бабушки.
6: Кстати, агент вратаря не исключил, что Вазинья выберет Россию как вариант продолжения карьеры. Его контракт с Шавишем как раз истекает в конце июня. Звучит, конечно, нереалистично, но, может, и правда в 40 лет жизнь только начинается. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. Британский издатель Ричард Майлза Блэквелл, в 2000 году вступив в почетный возраст, решил отойти от дел и даже продал долю в собственном бизнесе. А когда умерла его любимая жена Брайони, Ричард и вовсе превратился в затворника. Детей у пары не было. Единственный, кто скрашивал одиночество Блэквелла, оказалась курица Джиго. Именно ее, в обход дальних родственников, Ричард и сделал своей наследницей в 2001 году. Он посчитал, что 10 миллионов фунтов стерлингов будет достаточно, чтобы обеспечить пернатой любимице достойную жизнь. Оставшееся состояние, еще порядка 70 миллионов фунтов, были распределены по благотворительным фондам. Дальней родне, которая десятилетиями не принимала в жизни Блэквелла никакого участия, по завещанию не досталось ничего. Зверски богатые на Business FM. Классики в праве. Короче, Чехов.
10: Мы любим Чехова не только за мысли, которые, кажется, никогда не состарятся. Не только за острый юмор. Мы любим его еще и за краткость. Откуда у Чехова эта способность сказать мало, а попасть точно, сейчас расскажем.
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
10: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав, кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
8: Классики в праве на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов, однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти. Культ наличности на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Чего Зеленский пытается добиться такой провокации? Чем эта ситуация напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке? Рассказывает председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
11: Мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на «семерке», общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу, и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнута. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит, так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать, что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто показывает поддержку техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известны и являются целями. Иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не вливается. Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. А здесь он фактически хочет
12: показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда и перед Белоруссией, и перед Россией встает очень серьезный вопрос, что оставлять это без ответа нельзя.
2: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который был атакован на ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко агентство «Белта». Британский премьер может в эти выходные объявить о своей отставке. Как пишет британская пресса, Кир Стармер рассматривает возможность и примет решение вместе со своей семьей. Ранее несколько представителей кабинета министров призвали премьера оставить должность. Некоторые коллеги считают, что все кончено, заявил один из них прессе. О серьезном кризисе в британском правительстве СМИ начали писать после недавней отставки двух военных министров и полного провала партии Стармера на местных выборах. Теперь министр требует передать власть лейбористу и мэру графства Большой Манчестер Энди Бёрнаму, который недавно одержал убедительную победу на довыборах в Палату общин. Сам Стармер в пятницу заявил, что добровольно не уйдет со своего поста, комментирует политолог Андрей Куликов.
13: Приблизительно от 30 до 50 британских избирателей и членов лейбористской партии выступали за то, чтобы он ушел в отставку. На протяжении последних недель эти цифры еще больше выросли. Не только потому, что население недовольно им как премьер-министром, но и потому, что это некий эффект ожидания события, которое уже считают как состоявшееся. То есть люди уже настроены на то, что он так или иначе уйдет. Поэтому и в парламентской фракции, и в правительстве и при опросах обывателей все чаще фиксируются уже открытые призывы к тому, что действительно ему пора уйти. Поэтому и давление нарастает, и действительно

0: подать в отставку, если он не покинет свой пост в ближайшие дни, сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники. Неназванный член правительства заявил изданию, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо.
1: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
8: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
12: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
1: Реклама на Business FM в Казани.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
13: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
15: Кассовый, включаю микрофон и записываю.
16: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Еще 15 лет назад в год выходило 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Ёлкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет, ну, в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащить ее из грядки. Вот.
17: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
13: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Влекулиев. Объем заявленных инвестиций свободной экономической зоны в ДНР с начала года составляет более 19 миллиардов рублей, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. Свободная экономическая зона в ДНР уже выполняет ту задачу, ради которой ее создавали – оживлять экономику в непростых условиях, сказал Волошин. Сенатор добавил, что при помощи СЭС бизнесу стало понятнее, как заходить в регион, снизились издержки, упростились процедуры, а также появилась необходимость. Необходимое сопровождение. По его словам, 31 проект перешел в стадию практической реализации. Руководство Ирана уверено в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов и считает маловероятным возобновление военной кампании со стороны США. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным агентства, иранские власти считают, что Тегеран продемонстрировал способность перекрывать Армузский пролив и наносить ущерб мировой экономике. Электронную подпись предоставят россиянам за рубежом с 1 июля. Эксперимент пройдет в 12 странах и продлится до 31 декабря 2027 года, говорится в постановлении правительства России. В Омске, который в этом году назван культурной столицей России, в субботу прошла торжественная церемония 32-й национальной театральной премии «Золотой

0: «Золотая маска». Всего лауреатами премии стали 23 постановки, включая внеконкурсную награду за лучший спектакль сезона для детей, передает «Интерфакс». В этом году премия вручалась по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли. Частные номинации исключены. При этом в одной номинации звание лауреата могут получить до 5 постановок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях. Это случилось после того, как иранские военные сообщили о закрытии Ормузского пролива. Все это происходит на фоне подготовки в Швейцарии встречи США и Ирана. Как может дальше развиваться ситуация? Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. Что это значит и насколько тревожная ситуация? В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. А что изменится еще и как к этому готовятся абитуриенты и вузы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях, сообщил 12-й канал израильского телевидения. Это решение было принято властями страны после координации с Соединенными Штатами, отмечает телеканал. Ранее Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия объявил, что Иран вновь закрывает Ормузский пролив из-за продолжения атак Израиля на Ливан. Другие официальные лица страны пока это не комментировали. Как заявили иранские власти, Тегеран, опираясь на свои стратегические возможности, готов принять встречные жесткие меры, если США не выполнят обязательства по меморандуму и не примут срочных мер в отношении Израиля. Сообщалось, что иранская делегация направляется в Швейцарию. В ходе визита переговорная команда затребует от США подробности о способах выполнения договоренностей по меморандуму, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
3: Шанс на начало переговоров есть, несмотря на напряженность ситуации и несмотря на то, что эти переговоры в любой момент могут сорваться. И так будет происходить на протяжении предстоящих 60 дней, о которых говорится в меморандуме. Сейчас многое зависит от Израиля. Договоренности между американцами и иранцами израильтяне еще готовы уважать. Но они никак не готовы согласиться, чтобы частью этой сделки был Ливан. Американцы надеются, что обещаниями хотя бы частичного снятия санкций и разморозки миллиардов долларов им удастся уговорить иранцев отказаться от такой жесткой привязки к событиям в Ливане. Но, похоже, корпус стражи Исламской революции считает это очень важным рычагом, и отказываться иранцы не готовы. Трамп пытается заставить израильтян прекратить огонь на израильско-ливанской границе, но у Нетаньяху осенью выборы. Кроме того, ливанская партия Хизбалла не очень помогает всем сторонам в том, чтобы установить это перемирие. Периодически вылетают какие-то непонятные беспилотники, наносят удары по объектам в Израиле, и израильтяне сразу же хватаются за это как за повод для продолжения боевых действий. Там все стороны не готовы к прочному миру. Полагаю, что Трамп совсем не представлял масштаб этой проблемы и масштабы взаимосвязанности событий в регионе. Эта мозаичность для Трампа стала откровением.
2: Востоковед Елена Супонина, вице-президент США Джей Ди Венс, дал интервью Fox News. Он сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уитков и зять Трампа Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии и занимаются техническими вопросами переговоров. Венс не исключил, что и сам может присоединиться к переговорам в ближайшие дни. Американский вице-президент подчеркнул, что США считают приоритетными вопросами ликвидацию ядерной программы Ирана, включая вывоз обогащенного урана, а также нормализацию судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на новости о закрытии Ормуза, Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что 55 коммерческих судов, в том числе с нефтью, прошли за сутки через пролив. Между тем, издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США и Катар обсуждают план, согласно которому Ирану могут вернуть замороженные 6 миллиардов долларов для покупки гуманитарной помощи. Речь идет о деньгах, которые хранятся в Катаре. Отмечается, что это может быть первым этапом разморозки иранских средств, хранящихся за рубежом. Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. А ситуация на долговом рынке — Михаил Задорожный.
4: Перечислять всех эмитентов, допустивших дефолт, наверное, нет смысла. Как правило, это средний бизнес. Среди неплательщиков есть транспортные и логистические компании, производители потребительских товаров и промышленного оборудования, а также несколько компаний финансового сектора. О причинах говорит гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
5: Это прямое следствие закредитованности компаний, неаккуратной долговой политики в предыдущие годы. И, конечно, то, что ставка, несмотря на то, что она снижалась последние месяцы, тем не менее, доступ к деньгам у компаний, к дешевым деньгам, очень серьезно ограничен. Поэтому многие компании просто не выдерживают этого периода высоких ставок, потому что невысокая ставка губит бизнес, а когда высокая ставка находится на таких уровнях длительное время. Поэтому дефолты, скорее всего, будут еще их количество увеличивать. Поэтому действительно долговой рынок, особенно закредитованных компаний, это сегодня минное поле, которое может принести серьезные убытки инвесторам.
4: Бегство из высокодоходных облигаций уже началось. Ранее «Известия» писали, что только по итогам первого квартала из таких бумаг вышло от 15 до 20% розничных инвесторов. Доходность некоторых облигаций подскочила до 20-25%, а по долговым обязательствам некоторых эмитентов поднималась еще выше. И это при том, что за первые три месяца года было только 11 дефолтов по корпоративным бумагам. На этом фоне 20 дефолтов всего за неделю – очень тревожный симптом, продолжает гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев.
6: Средний бизнес сейчас зажат как в тисках с двух сторон. С одной стороны, банки. Деньги у них стало дорого или просто невозможно получить, поэтому компании пошли занимать на биржу. И сам факт, что компания заняла по 25% и больше, говорит о многом. Банк отказал, а рынок счел такие компании рискованными. С другой же, крупные заказчики таких компаний, которые теперь просто задерживают оплату и, по сути, бесплатно кредитуются за счет поставщиков поменьше. Занять дорого, а свои деньги вовремя не приходят, отсюда возникают кассовые разрывы. Подушки финансовой нет, потому что финансовая модель строилась на росте и оптимизме.
4: Была надежда, что ЦБ на июньском заседании снизит ставку на 0,5 процентного пункта, а крупный бизнес призывал снизить сразу на процент. Но регулятор пошел своим путем, и ключевая ставка уменьшилась всего на 25 базисных пунктов. Теперь она 14,25% годовых. Но дело не только в высокой стоимости денег, а других причинах плохого финансового состояния российских компаний, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: Это, во-первых, геополитика, отсутствие какого-то прогресса на переговорах по Украине и даже эскалация геополитической ситуации. Во-вторых, это рост дефицита федерального бюджета, в связи с чем есть дискуссии об увеличении возможном налоговой нагрузки на прибыльные бизнесы, это тоже вызывает бегство инвесторов с рынка акций. Что касается сегмента высокодоходных облигаций, то растет количество дефолтов. Это связано с высокой закредитованностью ряда компаний, а также с падением прибыли. Так, содержанная прибыль российских компаний в первом квартале текущего года сократилась на 26,5% по сравнению с периодом годом ранее. Растут издержки бизнеса, как издержки на обслуживание долгов из-за высокой ключевой ставки, так и логистические издержки, затраты на оплату труда, рост издержек происходит одновременно с сокращением темпов роста выручки.
4: Какая-то и, наверное, значительная часть розничных инвесторов уходит из корпоративных долговых бумаг в депозиты. Многие банки сегодня предлагают короткие вклады по 14% годовых и даже выше. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%, в первую очередь в негосударственных вузах. Среди Среди урезанных специальностей ожидаемо много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело, машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовится абитуриентам? Продолжит Алина Орлова.
8: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление. Под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту, и только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест, и под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
9: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований. Потому что есть группа вузов, Сеченовский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
8: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам, что понятно на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым. Говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
10: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. В итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
8: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренний экзамен. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Другим наука с Сергеем Корзуном.
11: Все комары пьют цветочный нектар и медвяную росу. И в целом верно, что кровью питаются только самки. Это им необходимо для созревания яиц. Но в лабораторных условиях самцы, чей хоботок недостаточно силен для прокалывания кожи, могли пить кровь из тампона. Правда, для них кровяная диета резко снижала продолжительность жизни. Спаривание комаров в природе обычно происходит в роях, которые состоят из мужских особей. Влетающих в рой самок опознают по характерному звуку крыльев и другим сигналам. После копуляции сперма не сразу используется для оплодотворения, а попадает в сперматеки самки, где сохраняется для последующих нескольких кладок. Не все комары роятся. Нередко самцы собираются вокруг людей или животных, поджидая, когда там появятся самки. Некоторым видам городских комаров для размножения не нужны водоемы. Подойдут мелкие лужи, ведра, цветочные поддоны и водостоки. И яйца не обязательно откладывать прямо в воду. Достаточно влажной почвы и стенок емкостей, которые позже зальет дождями. А вот для развития личинок и куколок необходима стоячая или слабо проточная вода. К человеку комаров притягивают выдыхаемый углекислый газ, инфракрасное излучение кожи и запахи. В исследованиях 2022 года обнаружили конкретные вещества, провоцирующие посадку на кожу. Цвет тоже имеет значение. После срабатывания сигнала на углекислоту комары больше тянулись к красному, оранжевому, черному и цвету морской волны. Единственная на Земле обширная территория без комаров – Антарктида. Еще недавно считалось, что комаров нет в Исландии, но в 25-м там нашли двух самок и одного самца. Добрались и туда.
1: Другим наука на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Правительство определило размер экспортной пошлины на алмазы. С сентября она составит 8% от таможенной стоимости. Новая ставка будет касаться драгоценных камней, ввозимых за пределы страны Евразийского экономического союза. Она также распространится на необработанные минералы среднего и крупного размера. С чем связана эта мера, говорит специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан.
12: По моему мнению, экспортную пошлину на алмазы государство ввело для того, чтобы стимулировать их огранку внутри страны. Потому что в последнее время в основном сырье вывозилось за рубеж в виде сырых алмазов. Таким образом, российские власти хотят перераспределить каналы, сделать так, чтобы внутреннее производство развивалось. Дело в том, что раньше очень высокая была школа огранщиков российских, и ценилось очень качество огранки в России. А сейчас гранят менее 5% добываемых алмазов. А, например, Индия гранит практически 90% всех добываемых в мире алмазов. Это довольно опасно, когда практически все сырые алмазы находятся в одной стране, в Индии. Таким образом, пошлина сделает экспорт сырых камней менее выгодным и поднимет российские гранильные предприятия, даст им толчок для развития, для увеличения оборотов, для развития этого бизнеса. Тем более, что пошлиной облагаться будут не все камни, а только те, которые экономически эффективно огранивать в России. Так что это все равно не 100% добываемых алмазов будут гранить внутри страны.
2: Специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукиан. Инициатива введения пошлин на экспорт необработанных алмазов исходила от губернатора Архангельской области. Ее поддержал глава Якутии. Согласно прогнозу Минфина, к 30-му году мировая добыча алмазов может сократиться до 20-30 миллионов карат вместо нынешних 80 миллионов карат. Спрос на оборудование для безопасности квартир в России за год вырос больше, чем на треть. По данным исследования «Все инструменты РУ», в апреле-мае россияне стали на 12% чаще покупать товары для защиты квартир. А в отдельных категориях рост достиг 36% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на электрозащитные приборы. Продажи устройств защитного отключения выросли почти в полтора раза, а защита от импульсных перенапряжений в 1,3 раза. А также заметно увеличился интерес к системам контроля воды. Покупатели активнее приобретали датчики протечек и защитные клапаны. Повлиял не только сезонный фактор ремонта весной, говорит председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
13: В последние годы мы сталкиваемся с износом сетей, касается не только внешних, это в том числе и внутридомовые сети, водоснабжение, электроснабжение. Это и старый жилой фонд. Если же мы говорим про новый жилой фонд, последние также 80 лет, мы видим, что в новостройках низкое качество строительства, и в том числе очень много проливов, протечек, и спрос, когда люди делают ремонт, либо просто заселяются первый раз в новостройку, значит, люди озабочены тем, чтобы не нести серьезного ущерба и ответственности за залив ниже расположенных квартир, люди все больше обращают внимание на системы безопасности, связанные с возможностью остановки протечки, выявления, сигнализации и прочее. Поэтому это такой накопленный эффект, по моему мнению. Безусловно, присутствует сезонный фактор. Лето и до осени – это, в принципе, период активных строительных ремонтных работ. Когда люди стали ответственнее подходить к собственным возможным ущербам, убыткам. И, в принципе, если ты попал в такую ситуацию, то есть либо тебя должна защищать страховка, либо тебе нужно применять меры превентивные. И в последнюю очередь политика страховых компаний могут способствовать с точки зрения тарифной политики, если ты применяешь средства, предотвращающие нанесение ущерба, система отключения водоснабжения, система сигнализации, система мониторинга, это может влиять на тариф при страховании. Поэтому по совокупности эта тенденция большей ответственности владельцев, как с точки зрения рисков от третьих лиц, так и собственной ответственности.
2: Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин, впрочем, гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев, не видит сильного роста спроса на защитные средства от протечек и системы контроля воды.
14: Если это статистика только по продажам все инструменты, а не в целом по рынку, то есть это внутренняя статистика магазина все инструменты, то здесь причин может быть масса: от соответствующего ценообразования на магазине все инструменты, рекламы до части покупателей сезона, то есть здесь можно нафантазировать очень и очень много. Если бы статистика звучала как по всем магазинам, что это выросло, тогда здесь действительно можно и нужно над чем-то задуматься. А если это конкретно все инструменты выросло, то это прям, ну, очень какая-то локальная, на мой взгляд, история. Глядя на остальные статистики, именно всероссийские, так наоборот, спрос падает, покупательская способность населения снижается. Мы по своей категории и своим клиентам, и по нашим партнерам не видим такого баснословного всплеска.
2: Гендиректор компании «Сорос» Владимир Лосев. По данным Росгосстраха, заливы и протечки остаются главным риском для квартир. Это больше 90% страховых случаев. В прошлом году средняя выплата по ним выросла на 10% из-за подорожания ремонта. Бренд «Ума» в мае впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России. Об этом сообщает агентство «Автостат». По итогам мая в нашей стране было реализовано 233 новых электрокроссовера «Ума-5». Это более трети всех продаж новых электрокаров. Второе место в рейтинге с почти двукратным отставанием занимает российский «Эволют» – 120 штук и 18% рынка. В пятерку брендов-лидеров вошли еще китайский «Аватар» – 65 штук, «Джили» – 47 штук и «Чинган» – 33 штуки. А можно считать, что на первом месте тоже китайский автобренд, отмечает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
15: Это тоже китайский, вообще-то, изначально автомобиль, принадлежащий компании «ГАК», но если искать его в основе, просто локализован в компании «Яндекс». То есть он производится в технополисе Москва, ну, как производится, там, по большому счету, приделывают к нему мультимедиа-систему яндексскую, и он уже готов к эксплуатации в такси. И отсюда распродаж, эти машины едут не к частникам, они едут в таксопарки, потому что это готовый продукт под таксопарки Яндекса. И хорошие условия выгодные под него, и тарифы хорошие, потому что под электромобиль у Яндекса специальные тарифы. То есть они сами для себя, под себя сделали электромобиль. И все вот эти продажи — это не частники, это таксисты. Сейчас Яндекс, допустим, переключится на что-то другое, и эти машины перестанут продаваться. То есть компания сама себе создала автомобиль, условия под него, получила господдержку и сама себе их реализует практически.
16: Почему рост электромобилей и продаж, и насколько его можно считать ощутимым?
15: Я думаю, что пока рано делать какие-то выводы. У нас еще есть некий эффект низкой базы, потому что когда подняли через сбор для ввоза и растаможку на физлиц, все остановилось. И электрические автомобили, обыкновенные. Сейчас рынок адаптировался, производители адаптировались, и вот произошел некий рост. Растут, конечно, лучше всего локализованные модели, которые здесь как-то прописаться успели.
2: Павел Федоров, автоэксперт. Может ли нынешний бензиновый кризис повлиять на рост популярности в России электромобилей? Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.
17: Полагать, что в коротком плече ситуация с топливом влияет на выбор автомобиля, это надо быть прям очень таким энтузиастом электромобильности. По-моему, причина очевидна. Например, марка «Эволют», после того, как ее свежие модели попали в перечень автомобилей, подпадающих под льготное автокредитование, в частности, после обновления модели iSpace, новая машина iJoy, спрос на них реально вырос. И это было еще несколько месяцев назад, когда люди охотно их покупали. То есть гибриды, не привязанные к розетке, когда они оказываются по цене чуть ли не дешевле воды, конечно, они интересуют людей. Поэтому вот этот всплеск, он никак не связан с бензиновыми сложностями, которые возникли. И потом, если мы посмотрим, в принципе, на общий рынок России, наверное, кто-то думает о том, что вот электромобиль или вот подзаряжаемый гибрид, это было бы здорово. В интернете, в соцсетях очень много шуток по этому поводу. Но вот так пойти и купить, поменять просто машину, может не каждый. Все-таки электромобиль, это на него надо решиться. И дешевых прям уж совсем электромобилей нет. Поэтому если мы говорим о масс-маркете, о большом спросе, о каких-то больших долях рынка, ну, я здесь большого потенциала, честно говоря, не вижу. То все равно в среднем электромобили подзаряжаемый гибрид оказываются заметно дороже, чем такая же бензиновая машина.
2: Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Интересно, что неделю назад президент Ассоциации топливно-энергетических компаний Италии Джани Мурано заявлял, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями остаются более выгодным видом транспорта по соотношению стоимости заправки и пробега в сравнении с электрокарами. По его словам, бензиновые и дизельные автомобили при заправке на 100 евро позволяют проехать на 30-40% больше, чем электромобиль. Так, заправка на 100 евро позволит электромобилю проехать 610 километров, а машина с бензиновым мотором 910, с дизельным 1000 километров. Согласно данным Министерства по делам предприятий и продукции, сделанной в Италии, 10 июня дизель достиг цены в 2 евро 8 центов за литр, а бензин евро 90 центов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Британский издатель Ричард Майлза Блэквелл, в 2000 году вступив в почетный возраст, решил отойти от дел и даже продал долю в собственном бизнесе. А когда умерла его любимая жена Брайони, Ричард и вовсе превратился в затворника. Детей у пары не было. Единственный, кто скрашивал одиночество Блэквелла, оказалась курица Джиго. Именно ее, в обход дальних родственников, Ричард и сделал своей наследницей в 2001 году. Он посчитал, что 10 миллионов фунтов стерлингов будет достаточно, чтобы обеспечить пернатой любимице достойную жизнь. Оставшееся состояние, еще порядка 70 миллионов фунтов, были распределены по благотворительным фондам. Дальней родне, которая десятилетиями не принимала в жизни Блэквелла никакого участия, по завещанию не досталось ничего. Зверски богатые на Бизнес FM. Валюты. Мавританская угия – одна из немногих мировых валют, у которых не 100 разменных единиц, а всего 5. Они называются хумс, что и переводится как 1/5. Ввоз в Мавританию и вывоз из страны национальной валюты строго запрещен. Так же, как и расчеты в иностранных деньгах. Угия в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
18: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
1: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Гликулиев. Появившаяся в сети информация о скором закрытии административной границы с Крымом и перекрытии движения в сторону полуострова, подготовке эвакуационных автобусов является ложной, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, противник делает такие информационные вбросы регулярно, чтобы посеять панику среди населения.
0: Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщили представители станции в субботу. Оборудование станции работает в штатном режиме. Уточняется, что резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурства. Переход на штатную схему электроснабжения выполнен в соответствии с установленными регламентами. Потеря внешнего электроснабжения продолжалась 4,5 часа, уточняет Международное агентство по атомной энергии. Европейский Союз будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики Германии Катерина Райхе по итогам визита в Анкару. По ее словам, Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок, передает ее слова агентство Bloomberg. При этом турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, не с точки зрения имеющихся ресурсов, добавила Райхе. Представители России и Австралии Мир Закария и Чарли Ву стали обладателями гран-при 5-го международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, который прошел в Москве. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. В конкурсе участвовали 15 музыкантов из 7 стран. Всего же на участие в конкурсе поступило 77 заявок. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. С июля виза в Японию для иностранцев, но не для россиян, подорожает в 5 раз. Необходимость пересмотра тарифов власти страны объяснили рекордным наплывом гостей, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека. А как изменения отразятся на туристах и почему россиянам повезло? 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Появление новой программы не означает, что преподавание станет обязательным, но школы смогут ввести этот предмет при наличии ресурсов. Как оценивают инициативу преподавателя? На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. А после матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. А впереди новые испытания, игра с Уругваем. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз, но не для россиян. Стоимость однократной визы вырастет с 3 до 15 тысяч йен и многократной с 6 до 30 тысяч. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом туристов, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека, с 1978 года. А при этом в правительстве Японии считают, что повышение сборов на турпотоки не скажется. Расходы на визу, по мнению властей, остаются небольшой частью затрат на поездку по сравнению с перелетом и проживанием. О новых правилах въезда для туристов в Японию и почему россиянам повезло оказаться исключением, разбиралась Маргарита Юдина.
20: Последние несколько лет Япония страдает от овертуризма. По крайней мере, в зарубежных СМИ с завидной регулярностью появлялись статьи с жалобами местных жителей на толпы туристов в общественном транспорте или даже на то, что наплыв приезжих вызвал дефицит риса. В результате некоторые города, например, Киото, начали вводить налоги на проживание туристов, чтобы как-то отрегулировать число путешественников. Теперь же подорожают и визы. Количество желающих увидеть Японию действительно высоко. Консульство и посольство с наплывом уже не справлялись, говорит директор по туризму туроператора Freegate Aerotours Дина Дергунова.
21: Консульства уже не справлялись своими силами. Очереди в консульство достигли того уровня, когда уже занимали рано утром, чтобы только зайти в консульство, в здание посольства, 2 часа ждать утром на улице зимой. Поэтому такое решение все-таки приняли регулировать этот поток. По поводу овертуризма, это тоже большая проблема для Японии. Рост резкий, каждый год не менее чем на 10% после 22 года, после коронавируса. В первые годы вообще было очень тяжело, потому что многие ушли, сотрудники, например, водители ушли работать в другие компании, на другие направления. Многие компании закрылись, которые занимались внутренним туризмом.
20: Россиян подорожание виз в Японию не затронет. Страна не взимает консульский сбор с граждан государств, которые предоставляют японцам визы бесплатно или на льготных условиях. Оформление визы через консульство для россиян останется бесплатным, а через визовые центры в Москве и Петербурге обойдется в 970 рублей. Это сервисный сбор. Что касается увеличения стоимости визы в целом, то это скорее общемировой тренд, и Япония просто к нему присоединяется. Так что дело далеко не в желании избавиться от овертуризма, считает вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
3: Любая страна кокетничает, когда говорит, что она не хочет много туристов. Поэтому то, что делает Япония, направлено на увеличение собираемости денег. Но это все под предлогом, что очень много туристов, и как будто от того, что поднять эти сборы, туристов станет меньше. Туристов станет только больше. Вообще люди путешествуют, я за 36 лет могу смело сказать, даже по россиянам, люди путешествуют каждый год больше, больше и больше, кроме ковидного года. В прошлом году у нас было плюс 20 с лишним процентом, 22, в этом году плюс 12% в Японию. Думаю, что не меньше 300 тысяч россиян в год в Японию путешествуют. Люди в Японию едут очень сильно, очень много. 90% путешествуют через Китай.
20: Японию, как отмечают эксперты, многие в России почему-то считают очень дорогой для туристов страной, но на деле это не совсем так. По словам путешественницы и переводчика Аполлинарии, которая в апреле отправилась в Японию на цветение сакуры, поездки на такси действительно дорогие. В остальном и общественный транспорт, и еда обходятся достаточно бюджетно. Но вот об авиабилетах стоит побеспокоиться сильно заранее, говорит Аполлинария.
5: Билеты в музеи, на культурные мероприятия не дорожали. Они остались в пределах 1000 йен, это 500 рублей. Проживание у нас тоже вышло не очень дорогим. Получилось 50 тысяч на 6 человек за неделю. Если мы говорим про билеты, билеты очень сильно возросли в цене. На 100, даже 150% за 2 месяца до вылета. То есть, когда мы смотрели в конце февраля, начале марта наш же самолет и наш же рейс, билеты уже в одну сторону вместо 38 тысяч стоили 150. Поэтому билеты, отели нужно покупать заранее, как минимум за 3-4 месяца.
20: В мае 26 года поток туристов из России, по данным Российского союза туриндустрии, вырос на 30% год к году. Наиболее востребованы классические маршруты по Токио, Киото и Осаке, а также поездки в Наро и к горе Фудзи. Причем спрос растет теперь не только на весенние турпрограммы, чтобы посмотреть на сакуру, но и на летние и осенние туры. Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Минпросвещение России утвердило программу арабского. Она будет действовать с нового учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности образовательного центра имени Мубарака в областной гимназии имени Примакова. На базе центра ведется работа по развитию в сфере образования и изучения языков двух стран, межкультурной коммуникации, а в том числе между учителями двух стран. В Минпросвещении уточнили, что появление новой программы не означает, что преподаватели преподавание арабского станет обязательным, но школы смогут вести этот предмет при наличии соответствующих ресурсов. Спрос на изучение арабского в России растет, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН Наталья Дубинина.
22: Мы поворачиваемся все больше и больше на восток. Китайский преподают в школах. По китайскому есть уже Всероссийская олимпиада школьников. Мне кажется, только ленивый сейчас китайскому языку не обучает. Арабский не настолько распространен, но он тоже очень-очень востребован. Арабских стран много. Россия начинает очень активно сотрудничать сейчас даже с теми арабскими странами, которые ранее традиционно не были нашими приоритетными партнерами. В арабской культуре владение арабским языком иностранцами всегда воспринимается очень положительно и очень хорошие результаты дают при бизнес-контактах. Более того, мало знать язык арабский. Обязательно нужно знакомиться с арабской культурой, с особенностью менталитета, потому что он отличается от европейского, от российского, от восточного другого. Мне кажется, что это очень перспективно. Арабский язык — это очень хороший ключ, который может открыть много дверей на арабском востоке глобальном.
23: Где это может быть реализовано?
22: Языками интересуются прежде всего в каких-то школах с лингвистическим уклоном, обсуждались учебно-методические пособия, книжки, методики именно для школьников, потому что преподавание арабского языка на вузовском уровне и на школьном отличается. Плюс ко всему, не забывайте, что у нас есть не только Москва, у нас есть регионы, где арабский язык, помимо всего прочего, является еще языком религии. Перспектив масса.
2: Кандидат филологических наук Наталья Дубинина. По словам Сергея Кравцова, в России уже 3 года проводится олимпиада по арабскому языку. А кроме того, министерство подготовило и перевело на арабский и русские народные сказки, книгу о России и книгу русских писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты. На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. После матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. Впереди новые испытания, игра с Уругваем. А о 40-летнем вратаре, влюбившем в себя футбольный мир, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Жозимар Жозе Эвера Диаш, которого теперь все знают как Вазинью, не был известен широкому кругу болельщиков до недавнего времени. Он выступает за скромный клуб Шави 6-го по силе португальского дивизиона. До начала чемпионата мира в Северной Америке у Вазиньи было 46 тысяч подписчиков в одной популярной социальной сети. Но после игры с Испанией начался резкий прирост. И спустя 5 дней их уже 14,5 миллионов. Примерно столько же и у Мануэля Нойера. И это больше почти в 25 раз, чем все население Кабо-Верде. В комментариях отметился даже ровесник Вазиньи и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, написавший «Маэстро». Вазинья – человек сентиментальный. После матча с Испанией, в котором он сохранил свои ворота на замке, 40-летний мужчина расплакался. Его воспитывали бабушка и дедушка, но не дожили до дебюта внука на чемпионате мира. Кстати, Вазинья в переводе с португальского означает именно «бабушка». Это кличка из детства. Так чувствительного парня троллили во дворе ребята постарше, когда шутили, что он идет домой жаловаться на них бабуле. В сборной Вазинья уже 14 лет, однако на чемпионате мира играет впервые. Его пришлось уговаривать партнерам по команде. Вратарь не чувствовал в себе уверенности. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, отметил в разговоре с «Бизнес ФМ», что будет с интересом следить за голкипером в матче с Уругваем.
6: У всех есть такие матчи, в которых они играют супер и потом запоминаются всем болельщикам. Трудно держать на всем протяжении чемпионата один и тот же уровень, особенно вратарю 40 лет и не в такой сильной команде. Поэтому я думаю, в следующей игре будет намного сложнее отстоять на ноль. Много будет приковано взглядов к этому вратарю. И вот здесь интересно, получится ли у него сыграть так же, или это была одноразовая акция.
4: Еще один бывший футболист сборной России Александр Мостовой сказал, что не сомневается в победителе этой встречи.
7: Уругвай, конечно. Сейчас уже все, второй тур, сюрпризы потихоньку будут заканчиваться.
4: Накануне игры с Уругваем к Вазинье прилетел человек, чья поддержка для него очень важна – мама. Это было непросто. Дело в том, что граждане Кабо-Верде обязаны внести от 5 до 15 тысяч долларов за въезд в США. Таких денег семья вратаря не собрала и даже не подавала на визу. Тогда Вазинья еще не знал, что на время Мундиаля этот залог отменили для членов семьи игроков. Его знаменитое интервью завирусилось, и дело дошло до Госдепа. Маме вратаря быстро сделали новый загранпаспорт и организовали перелет. В аэропорту Майами Анну Эверу встретили чиновники ФИФА и журналисты. Женщина была поражена таким вниманием. Потрясающая медийная история. И Михаил Типков, заместитель главного редактора издания «Спорт-24», допустил, что благодаря такой поддержке Вазинья еще раз удивит.
9: У Вазиньи был матч, наверное, его жизни против Испании. Действительно, очень крутой матч и по игре, и по изрядной доле везения. Матч с Уругваем. Создадут ли ему такие трудности, как матч с Испанией? Но Уругвай тоже уже не тот. Это не команда Суареса и Кавани, как раньше. Это команда тоже с весьма ограниченным атакующим потенциалом, но по меркам, конечно, Кабо-Верде, возможно, что еще подвигов нам и насыпят так называемые бабушки.
4: Кстати, агент вратаря не исключил, что Вазинья выберет Россию как вариант продолжения карьеры. Его контракт с Шавишем как раз истекает в конце июня. Звучит, конечно, нереалистично, но, может, и правда в 40 лет жизнь только начинается. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Знай меру». Корчага – древнерусская мера объема жидкости, равная 2 ведрам, то есть почти 25 литрам. В корчаге русичи в XII веке переименовывали амфоры, в которых греки поставляли на север вино из своих причерноморских колоний. Тогда же эти амфоры и стали использоваться как единицы измерения, в первую очередь объема вина. «Знай меру» на Business FM.
8: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
10: Уверен, через 6 лет мы высадимся на Марсе. Если повезет, через 4. 2020 год, Берлин, Илон Маск на церемонии Alan Springer Awards. 6 лет миновали, на Марсе пока никого. Делать прогнозы – та часть работы технологических лидеров, с которой они не всегда справляются. В 2007-м Стив Балмер сказал буквально следующее: у iPhone нет ни единого шанса получить значимую долю рынка. В 2004-м Билл Гейтс пообещал: через 2 года со спамом будет покончено, да что там, сам Стив Джобс. В 2003-м в интервью Rolling Stone назвал подписку на музыкальные сервисы обанкротившейся моделью. Через 5 лет появился Spotify. Иногда у них все-таки получается. Маск обещал ракеты с повторно используемой первой ступенью и сделал Falcon 9. Глобальный спутниковый интернет и запустил Starlink. Массовый электромобиль за $35 000 тоже выполнил. Посмотрим, что нам прогнозируют на ближайшее время. Илон Маск. Серийный чип для внедрение в мозг и робот-хирург, который вживляет его без участия человека. Клинические испытания уже идут, коммерческий запуск обещан на 2028. Сооснователь Anthropic Джон Кларк. К началу 2027 года у нас будут системы с интеллектом Нобелевского лауреата. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте этого года объявил, что AGI, общий искусственный интеллект, уже достигнут. Правда, что именно он имел в виду, никто тогда не понял. Прогнозы в технологиях – это жанр со своими правилами. Главное из них, называя срок, достаточно далекий, чтобы к тому времени все забыли, или очень близкий, чтобы звучало смело. Илон Маск нарушает оба правила одновременно, за это его и слушают. Из свежего. Приоритет SpaceX – строительство обитаемого города на Луне. Мы можем достичь этого в течение 10 лет. Обещано в феврале этого года. 10 лет – не такой уж долгий срок, можем проверить. Марс пока подождет.
8: Сумма технологий на Business FM.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Чего Зеленский пытается добиться такой провокации? Чем эта ситуация напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке? Рассказывает председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
11: Мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на «семерке», общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, и прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу, и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнута. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит, так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать,
12: что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто показывает поддержку военно-техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известны и являются целями. Иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не вливается. Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. А здесь он фактически хочет показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда и перед Белоруссией, и перед Россией встает очень серьезный вопрос, что оставлять это без ответа нельзя.
2: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который был атакован ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко агентство «Белта». Британский премьер может в эти выходные объявить о своей отставке. Как пишет британская пресса, Кир Стармер рассматривает возможность и примет решение вместе со своей семьей. Ранее несколько представителей кабинета министров призвали премьера оставить должность. Некоторые коллеги считают, что все кончено, заявил один из них прессе. О серьезном кризисе в британском правительстве СМИ начали писать после недавней отставки двух военных министров и полного провала партии Стармера на местных выборах. Теперь министр требует передать власть лейбористу и мэру графства Большой Манчестер Энди Бёрнаму, который недавно одержал убедительную победу на довыборах в Палату общин. Сам Стармер в пятницу заявил, что добровольно не уйдет со своего поста, комментирует политолог Андрей Куликов.
13: Приблизительно от 30 до 50 британских избирателей и членов лейбористской партии выступали за то, чтобы он ушел в отставку. На протяжении последних недель эти цифры еще больше выросли. Не только потому, что население недовольно им как премьер-министром, но и потому, что это некий эффект ожидания события, которое уже считают как состоявшееся. То есть люди уже настроены на то, что он так или иначе уйдет. Поэтому и в парламентской фракции, и в правительстве и при опросах обывателей все чаще фиксируются уже открытые призывы к тому, что действительно ему пора уйти. Поэтому и давление нарастает, и действительно все ждут, что скажет Стармер относительно дальнейших шагов. Но я думаю, что как раз в ближайшее время все это станет понятно. Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом ждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. По сути, сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном, конъюнктурном ключе. То есть используют какие-то популистские меры часто. Пытаются решать актуальные проблемы уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность, чехарда, орда политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности. Надежда сейчас связана прежде всего с формулированием нового политического курса, с кадровым обновлением состава правительства, теми новыми идеями, которые может предложить премьер-министр.
2: Политолог Андрей Куликов. А как пишет Guardian, среди все еще лояльных Стармеру депутатов распространяется меморандум в его поддержку, но букмекеры уже оценивают шанс премьера сохранить кресло невысоко. Вероятность его ухода с поста уже на следующей неделе превышает 50%. Министры правительства Кира Стармера могут начать уходить в отставку, если он не покинет свой пост в ближайшие дни, сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники. Неназванный член правительства заявил изданию, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо. Россия наращивает импорт китайского пива. В мае поставки пива из Китая выросли в годовом выражении в 2 раза. Более того, Россия заняла 1-е место среди главных покупателей китайского пива, обойдя другие страны. В пятерке также оказались Мьянма, Австралия, Эквадор и Вьетнам. Насколько популярно китайское пиво у россиян и что можно сказать о его цене и качестве, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
14: На фоне повышения пошлин на пиво из традиционных стран, где пивовары распространено, Германия, Чехия, Бельгия, Англия, на авансцену выходит пиво из стран, которые пивоварением не так сильно ассоциируются. Тот же Китай, например, да, или Сербия. И про северокорейское пиво говорят. На самом деле в Китае достаточно

0: Компании объединяются не только для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, но и чтобы сократить гендерный дисбаланс в отрасли, сделать инженерные и технические профессии более привлекательными для молодежи. В этом году впервые был представлен рейтинг «25 вдохновляющих женщин». Это совместный проект Forbes Woman и Ассоциации «Женщины в современной индустрии», который отмечает достижения женщин в традиционно сложных и исторически мужских сферах – от науки до промышленного производства. Важно, чтобы как можно больше девушек знали о карьерных возможностях. Так говорит Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
1: Кадровый голод огромен. Женщина-профессионал – это кадровый резерв, который эту проблему способен решить. Главный миф – это то, что завод или фабрика – это непосильный физический труд и больше ничего. Современное производство выглядит иначе. Девушка часто не идет в техническую сферу не потому, что боится сложности или не знает физику, потому что просто не видит себя в этой профессии. Нет среды, которая поддерживает в выборе такого пути. Рейтинг топ-25 талантливых женщин современной индустрии, которым мы подсветили реальные примеры девушек, которые построили карьеру и достигли высот. Тот самый вдохновляющий пример, о котором я говорю.
0: Сегодня меняется отношение к ограничениям в профессиях. Если раньше перечень работ, недоступных для женщин, насчитывал около 500 позиций, то сейчас он значительно сокращен. Эксперты уверены, будущее за подходом, где главным критерием становятся не гендерные ограничения, а реальные условия труда, безопасность и здоровье сотрудника.
2: Карьера на Business FM. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. Объем заявленных инвестиций свободной экономической зоны в ДНР с начала года составляет более 19 миллиардов рублей, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. Свободная экономическая зона в ДНР уже выполняет ту задачу, ради которой ее создавали – оживлять экономику в непростых условиях, сказал Волошин. Сенатор добавил, что при помощи СЭС бизнесу стало понятнее, как заходить в регион, снизились издержки, упростились процедуры, а также появилась необходимость. Необходимое сопровождение. По его словам, 31 проект перешел в стадию практической реализации. Руководство Ирана уверено в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов и считает маловероятным возобновление военной кампании со стороны США. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным агентства, иранские власти считают, что Тегеран продемонстрировал способность перекрывать Армузский пролив и наносить ущерб мировой экономике. Электронную подпись предоставят россиянам за рубежом с 1 июля. Эксперимент пройдет в 12 странах и продлится до 31 декабря 2027 года, говорится в постановлении правительства России. В Омске, который в этом году назван культурной столицей России, в субботу прошла торжественная церемония 32-й национальной театральной премии «Золотая маска». Всего лауреатами премии стали 23 постановки, включая внеконкурсную награду за лучший спектакль сезона для детей, передает Интерфакс. В этом году премия вручалась по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли. Частные номинации исключены. При этом в одной номинации звание лауреата могут получить до 5 постановок. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях. Это случилось после того, как иранские военные сообщили о закрытии Армузского пролива. Все это происходит на фоне подготовки в Швейцарии встречи США и Ирана. Как может дальше развиваться ситуация? компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15

0: По 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. Что это значит и насколько тревожная ситуация? В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. А что изменится еще и как к этому готовятся абитуриенты и вузы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях, сообщил 12-й канал израильского телевидения. Это решение было принято властями страны после координации с Соединенными Штатами, отмечает телеканал. Ранее Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия объявил, что Иран вновь закрывает Ормузский пролив из-за продолжения атак Израиля на Ливан. Другие официальные лица страны пока это не комментировали. Как заявили иранские власти, Тегеран, опираясь на свои стратегические возможности, готов принять встречные жесткие меры, если США не выполнят обязательства по меморандуму и не примут срочных мер в отношении Израиля. Сообщалось, что иранская делегация направляется в Швейцарию. В ходе визита переговорная команда затребует от США подробности о способах выполнения договоренности по меморандуму, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
1: Шанс на начало переговоров есть, несмотря на напряженность ситуации и несмотря на то, что эти переговоры в любой момент могут сорваться. И так будет происходить на протяжении предстоящих 60 дней, о которых говорится в меморандуме. Сейчас многое зависит от Израиля. Договоренности между американцами и иранцами израильтяне еще готовы уважать. Но они никак не готовы согласиться, чтобы частью этой сделки был Ливан. Американцы надеются, что обещаниями хотя бы частичного снятия санкций и разморозки миллиардов долларов им удастся уговорить иранцев отказаться от такой жесткой привязки к событиям в Ливане. Но, похоже, корпус стражи Исламской революции считает это очень важным рычагом, и отказываться иранцы не готовы. Трамп пытается заставить израильтян прекратить огонь на израильско-ливанской границе, но у Нетаньяху осенью выборы. Кроме того, ливанская партия Хизбалла не очень помогает всем сторонам в том, чтобы установить это перемирие. Периодически вылетают какие-то непонятные беспилотники, наносят удары по объектам в Израиле, и израильтяне сразу же хватаются за это как за повод для продолжения боевых действий. Там все стороны не готовы к прочному миру. Полагаю, что Трамп совсем не представлял масштаб этой проблемы и масштабы взаимосвязанности событий в регионе. Эта мозаичность для Трампа стала откровением.
0: Востоковед Елена Супонина, вице-президент США Джей Ди Венс, дал интервью Fox News. Он сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии и занимаются техническими вопросами переговоров. Венс не исключил, что и сам может присоединиться к переговорам в ближайшие дни. Американский вице-президент подчеркнул, что США считают приоритетными вопросами ликвидацию ядерной программы Ирана, включая вывоз обогащенного урана, а также нормализацию судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на новости о закрытии Ормуза, Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что 55 коммерческих судов, в том числе с нефтью, прошли за сутки через пролив. Между тем, издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США и Катар обсуждают план, согласно которому Ирану могут вернуть замороженные 6 миллиардов долларов для покупки гуманитарной помощи. Речь идет о деньгах, которые хранятся в Катаре. Отмечается, что это может быть первым этапом разморозки иранских средств, хранящихся за рубежом. Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июня в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. А ситуация на долговом рынке — Михаил Задорожный.
2: Перечислять всех эмитентов, допустивших дефолт, наверное, нет смысла. Как правило, это средний бизнес. Среди неплательщиков есть транспортные и логистические компании, производители потребительских товаров и промышленного оборудования, а также несколько компаний финансового сектора. О причинах говорит гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Игорь Вагизов.
3: Это прямое следствие закредитованности компании, неаккуратной долговой политики в предыдущие годы. И, конечно, то, что ставка, несмотря на то, что она снижалась последние месяцы, тем не менее, доступ к деньгам у компаний, к дешевым деньгам, очень серьезно ограничен. Поэтому многие компании просто не выдерживают этого периода высоких ставок, потому что невысокая ставка губит бизнес, а когда высокая ставка находится на таких уровнях длительное время. Поэтому дефолты, скорее всего, будут еще их количество увеличиваться. Поэтому действительно долговой рынок, особенно закредитованных компаний, это сегодня минное поле, которое может принести серьезные убытки инвесторам.
2: Бегство из высокодоходных облигаций уже началось. Ранее «Известия» писали, что только по итогам первого квартала из таких бумаг вышло от 15 до 20% розничных инвесторов. Доходность некоторых облигаций подскочила до 20-25%, а по долговым обязательствам некоторых эмитентов поднималась еще выше. И это при том, что за первые три месяца года было только 11 дефолтов по корпоративным бумагам. На этом фоне 20 дефолтов всего за неделю – очень тревожный симптом, продолжает гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев.
4: Средний бизнес сейчас зажат как в тисках с двух сторон. С одной стороны, банки. Деньги у них стало дорого или просто невозможно получить. Поэтому компании пошли занимать на биржу. И сам факт, что компания заняла по 25% и больше, говорит о многом. Банк отказал, а рынок счел такие компании рискованными. Другой же – крупные заказчики таких компаний, которые теперь просто задерживают оплату и, по сути, бесплатно кредитуются за счет поставщиков поменьше. Занять дорого, а свои деньги вовремя не приходят, отсюда возникают кассовые разрывы. Подушки финансовой нет, потому что финансовая модель строилась на росте и оптимизме.
2: Была надежда, что ЦБ на июньском заседании снизит ставку на 0,5 процентного пункта, а крупный бизнес призывал снизить сразу на процент. Но регулятор пошел своим путем, и ключевая ставка уменьшилась всего на 25 базисных пунктов. Теперь она 14,25 процента годовых. Но дело не только в высокой стоимости денег, а в других причинах плохого финансового состояния российских компаний, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Это, во-первых, геополитика, отсутствие какого-то прогресса на переговорах по Украине и даже эскалация геополитической ситуации. Во-вторых, это рост дефицита федерального бюджета, в связи с чем есть дискуссии об увеличении возможном налоговой нагрузки на прибыльные бизнесы. Это тоже вызывает бегство инвесторов с рынка акций. Что касается сегмента высокодоходных облигаций, то растет количество дефолтов. Это связано с высокой закредитованностью ряда компаний, а также с падением прибыли. Так, содержанная прибыль российских компаний в первом квартале текущего года сократилась на 26,5% в сравнении с периодом годом ранее. Растут издержки бизнеса, как издержки на обслуживание долгов из-за высокой ключевой ставки, так и логистические издержки, затраты на оплату труда. Рост издержек происходит одновременно с сокращением темпов роста выручки.
2: Какая-то и, наверное, значительная часть розничных инвесторов уходит из корпоративных долговых бумаг в депозиты. Многие банки сегодня предлагают короткие вклады по 14% годовых и даже выше. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
0: В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%, в первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидаемо много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело, машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам? Продолжит Алина Орлова.
6: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление. обслуживания под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту, и только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест, и под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
7: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований, потому что есть группа вузов, Сеченовский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
6: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам, что понятно на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
8: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
6: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Интервью на Бизнес ФМ.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Впервые в Спасском районе Татарстана пройдет рок-фестиваль «Хранители». Это новое масштабное мероприятие приурочено к проведению Года единства народов России. Ожидается приезд ведущих российских фолк-рок-коллективов и исполнителей этномузыки. Ожидаются и хедлайнеры фестиваля, известные музыканты страны. Впрочем, обо всем по порядку расскажет наш гость. Впервые в студии «Бизнес ФМ» глава Спасского муниципального района Татарстана Роман Исланов. Роман, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Елена.
12: Почему именно земля древнего Болгара была выбрана местом для проведения этого мероприятия?
13: Ну, вообще надо сказать, что Спасский район — это вообще исторический сельскохозяйственный район. Но с 2010 года, когда Митимир Шарипович Шамиев, наш первый президент, и Фонд Возрождения решили восстанавливать нашу древнюю святыню, это древний город Болгар, в нашем районе, в нашем городе началась активно выстраиваться туристическая инфраструктура, в том числе и музейная инфраструктура, и дороги, и благоустройство, и так далее. И мы на сегодняшний день заинтересованы в том, чтобы привлечь в наш район как можно больше туристов. И, конечно же, такое знаковое большое мероприятие, вот такой музыкальный фестиваль, мы считаем, как раз нам в этом поможет.
12: Как вообще возникла такая идея? Есть ли какая-то история?
13: Ну, мы вообще этот фестиваль проводим в год Единства народов России, и в свое время, когда в этом городе жили булгары, там были разные национальности, разные народности, разные религии в том числе, и мы решили, что сегодня нужно повторить то, что было раньше, и поэтому хотим собрать на сцене представителей различных направлений. И думаем, что это мероприятие будет очень интересным для многих жителей регионов Поволжья.
12: А как появилось такое название «Хранители» мероприятия?
13: Собрались с ребятами, с командой и решили, что в год Единства народов нам важно сохранить взаимопонимание, взаимодействие между различными категориями населения, в том числе и различными любителями различных направлений музыки. Мы считаем, что вот это взаимодействие, взаимопонимание нам важно сохранить. Ну и важно сохранить и межнациональное согласие и так далее. Вот мы в этом направлении решили подумать и назвали этот фестиваль «Хранители».
12: Ну, на самом деле, очень хорошее название. Не секрет, что 27 июня Спасскому району предстоит встречать большое количество гостей. Все они и потенциальные ваши туристы. Вы это прекрасно знаете.
13: Да.
12: Как вы готовитесь к этому событию?
13: Да, мы начали готовить этот фестиваль вообще с прошлой осени. Это сначала...
12: С осени 25-го года,
13: да? Да, с осени 25-го года мы задумали проведение этого фестиваля. И очень много проводили встреч, обдумывали, как это будет. То есть идеологию продумывали. Потом место проведения мы очень тщательно выбирали и подобрали именно это место. Мы считаем, что оно очень подходит для проведения именно такого фестиваля. Оно очень удобно и по логистике. То есть нам...
12: Это будет какое-то поле, извините, я вас перебью.
13: Да, да, это будет территория древнего города Болгар. Там есть и с точки зрения технической есть возможность хорошего для установки сцены, для установки различных там приспособлений. Сцены, звук, свет, да. Ну, плюс мы еще организовываем город мастеров. Будет большая торговая площадка, будет большая площадка для питания. Естественно, это все это будет находиться в чистой зоне. Мы заботимся о безопасности наших зрителей, поэтому тоже это все продумываем. Со всеми службами тоже уже проговорили, уже меньше месяца остается. Поэтому мы уже
12: полным ходом... Ну, то есть у вас, по большому счету, все готово, да?
13: Ну, фактически, да. Фактически мы уже готовы. Нам остается только выстроить все то, что у нас сейчас в планах, так скажем, на бумаге, выстроить это все в реальность, на местности, и мы можем запускаться. Конечно же, мы хотели бы все-таки, чтобы гости, кто приедет к нам на фестиваль, не просто послушали красивую музыку у нас вот в нашем красивейшем месте. Ну, я считаю, что это одно из красивейших мест нашей страны, Болгар. И у нас есть очень интересные музейные комплексы. У нас сохранились исторические постройки 13-14 веков. Я уверен, что все, кто приедет на фестиваль, уверен, что заинтересуются этим и захотят их посетить. У нас, кстати сказать, есть здание, памятный знак он называется. В нем располагается самый большой Коран, печатное издание большого Корана. То есть я думаю, что и желающие посмотреть на него тоже найдутся.
12: Ну, конечно, и не нужно забывать, что именно в 922 году на территории Республики Татарстан, именно в Болгарах, был принят ислам.
13: Да.
12: Как государственная религия.
13: Да, да.
12: Роман, вопрос. А сколько вы примерно ожидаете людей? Уже понятно, уже какая-то цифра?
13: Мы примерно рассчитываем на количество зрителей 20 тысяч плюс, но, скорее всего, больше. Потому что сегодня очень много и комментариев, очень много обратной связи мы получаем из различных регионов, в том числе Уфа, Тольятти, Самара. Надо сказать еще, что наш район находится на границе с Ульяновской областью, поэтому для любителей музыки как раз удобно приехать из Ульяновской области, например, из Самары, из Тольятти. Плюс подключается Уфа, Чувашия. и Удмуртия. Мы ведем работу с туроператорами по привлечению дополнительных туристических поездок. Как это мы полагаем? То есть туроператор организовывает зрителей, желающих поехать, и автобусами отправляет к нам в Болгар именно в этот день. Люди приезжают, смотрят экскурсию, знакомятся с нашим районом. У нас, кстати, не только исторически, это только место очень красивое и очень может привлечь внимание. У нас и природа очень красивая, ну и плюс еще очень много соборов старинных, церквей, которые тоже бы, я думаю, заинтересуют. Есть усадьба Молостова, мы все знаем, кто это, то есть помещик. Мы думаем, что это тоже будет интересно. И автобусы с туристами, приезжая в Болгар, например, заранее пройдут экскурсию, потом перейдут на площадку для фестиваля и еще и послушают музыку.
14: Ну, насколько я знаю, еще водным путем к вам можно добраться.
13: Да, конечно, у нас ходят метеоры, у нас ходят теплоходы, и мы тоже ожидаем в этот день прибытия туристов на метеорах. Ну, еще есть, конечно, пожелания от туристов, которые имеют свои какие-то плавательные средства, там, катера, яхты, они тоже уже сейчас к нам обращаются с просьбами прийти, куда можно причалить, как можно там дойти до каких-то точек. У нас, кстати, слово сказать, будет навигация и на сайте на нашем, на сайте хранителей. Навигация будет установлена на территории древнего городища, она вообще не маленькая, поэтому мы будем максимально создавать комфортные условия для всех, кто приедет на этот фестиваль. Мы полагаем, что большое все-таки количество приедет автомобильным транспортом, поэтому мы делаем отдельную парковку, будем развязывать ее с помощью сил ГИБДД, мы подключаем еще волонтерскую работу, муниципальные служащие будут работать. И как на самой площадке будут подсказывать, где что, как находится, так и на серьезных дорожных узлах. Те, кто захочет переночевать в своей палатке, мы готовим отдельное место для такой некой палаточный городок. Но у нас и сегодня есть уже стационарный палаточный городок. То есть там территория, где можно со всеми санитарными необходимыми условиями. Палаточный лагерь, мы его называем, он рассчитан на 700 мест. Плюс отдельная парковка. Естественно, мы постараемся сделать это рядом, чтобы людям было удобно. Но, конечно, на территорию фестиваля нужно будет уже пройти пешком. Но для желающих добраться мы поставим еще трансфер. То есть у нас будет шаттл, автобус, ходить, там, ну, довозить желающих до места проведения концерта.
14: Что касается гостиницы и отелей.
13: Есть у нас сегодня пятизвездочный отель «Кулгали». Есть гостиница «Регина», есть дополнительно еще наши гостиничные, ну, гостевые дома, так скажем, небольшие. Они на сегодняшний день тоже пользуются спросом. Ну, много уже кто обратился и уже даже купили, забронировали себе номера на, именно на этот день. К слову сказать надо, что этот фестиваль мы будем проводить не единожды.
14: Да,
13: мы планируем его проводить ежегодно. И тематика будет фестиваля выбираться, ну, в зависимости от того, как у нас там сами решим вот командой, и будем проводить его каждый год. И, конечно же, получайте обратную связь от тех, кто приехал.
14: Роман, мы подошли, собственно, к одному из самых главных вопросов. Кто же хедлайнеры первого фестиваля хранителей?
13: Мы с большим удовольствием ждем у себя в гостях Чиж и Ко, Мельница, нейромонах Феофан. Кроме этого, Волга-Волга, Инверно-оркестра, Гауга, Живаго, Рениум. И еще у нас будет специальный гость Хун Хурту. Это звезды мировой величины, которые славятся своим горловым пением и игрой на национальных инструментах. Будет очень интересный музыкальный фест. Приезжайте, пожалуйста, к нам.
14: Мне лишь остается напомнить, что на первый фестиваль хранителей, который пройдет в Болгаре, вход бесплатный, абсолютно для всех. Я напомню, что в студии Business FM мы разговаривали с главой Спасского муниципального района Татарстана Романом Ислановым.
10: Интервью на Business FM. Для слушателей старше 12 лет. Экономические чудеса. Первая попытка модернизировать отсталую экономику Китая была предпринята еще в середине 20 века, но тогда это привело к голоду, безработице, товарам по карточкам и репрессиям. В 1978 году Компартия страны объявила курс на социалистическую, но рыночную экономику и провозгласила политику реформ и открытости. Над многими предприятиями ослабили государственный контроль, стали поощрять развитие частного сектора, развивать науку, образование и социальные сферы.
15: Уже через 10 лет безработица снизилась на 70%, а объем внешней торговли увеличился в 4 раза. Валовый продукт ежегодно рос на 10-12%. Сегодня Китай – это первая экономика мира в пересчете на ВВП по паритету покупательной способности.
9: Экономические чудеса на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
17: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
18: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
19: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
20: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
21: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
16: Реклама на Business FM в Казани.
22: Ищете уютное место для дня рождения?
23: Или теплых семейных встреч?
22: Семейное кафе «Тренди».
23: Вкусно, уютно для всех.
24: Семья всегда будет в тренде.
22: Trendy.rf.
25: Бронь столов 225-44-33.
26: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
21: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
16: Реклама на Business FM в Казани.
27: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
21: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
28: Нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. Да. На самом деле это не так. Это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается, раздувается. И в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
29: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
9: Между делом на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
30: У микрофона Сердар Влекулиев. Появившаяся в сети информация о скором закрытии административной границы с Крымом и перекрытии движения в сторону полуострова, подготовке эвакуационных автобусов является ложной, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, противник делает такие информационные вбросы регулярно, чтобы посеять панику среди населения. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, сообщили представители станции в субботу. Оборудование станции работает в штатном режиме. Уточняется, что резервные дизельные генераторы переведены в режим дежурства. Переход на штатную схему электроснабжения выполнен в соответствии с установленными регламентами. Потеря внешнего электроснабжения продолжалась 4,5 часа, уточняет Международное агентство по атомной энергии. Европейский Союз будет настаивать, чтобы газ, который будет поставляться из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским, заявила министр экономики Германии Катерина Райхе по итогам визита в Анкару. По ее словам, Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок, передает ее слова агентство Bloomberg. При этом турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов, добавила Райхе. Представители России и Австралии Эмир Закария и Чарли Ву стали обладателями гран-при 5-го международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition, который прошел в Москве. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. В конкурсе участвовали 15 музыкантов из 7 стран. Всего же на участие в конкурсе поступило 77 заявок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. С июля виза в Японию для иностранцев, но не для россиян, подорожает в 5 раз. Необходимость пересмотра тарифов власти страны объяснили рекордным наплывом гостей, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека. А как изменения отразятся на туристах и почему россиянам повезло? С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Появление новой программы не означает, что преподавание станет обязательным, но школы смогут ввести этот предмет при наличии ресурсов. Как оценивают инициативу преподавателя? На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. А после матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. А впереди новые испытания, игра с Уругваем. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз, но не для россиян. Стоимость однократной визы вырастет с 3 до 15 тысяч йен и многократной с 6 до 30 тысяч. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом туристов, ослаблением йены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека, с 1978 года. А при этом в правительстве Японии считают, что повышение сборов на турпотоки не скажется. Расходы на визу, по мнению властей, остаются небольшой частью затрат на поездку по сравнению с перелетом и проживанием. О новых правилах въезда для туристов в Японию и почему россиянам повезло оказаться исключением, разбиралась Маргарита Юдина.
2: Последние несколько лет Япония страдает от овертуризма. По крайней мере, в зарубежных СМИ с завидной регулярностью появлялись статьи с жалобами местных жителей на толпы туристов в общественном транспорте или даже на то, что наплыв приезжих вызвал дефицит риса. В результате некоторые города, например, Киото, начали вводить налоги на проживание туристов, чтобы как-то отрегулировать число путешественников. Теперь же подорожают и визы. Количество желающих увидеть Японию действительно высоко. Консульство и посольство с наплывом уже не справлялись, говорит директор по туризму туроператора Freegate Aero Tours Дина Дергунова.
3: Консульства уже не справлялись своими силами. Очереди в консульство достигли того уровня, когда уже занимали. Рано утром, чтобы только зайти в консульство, в здание посольства, 2 часа ждать утром на улице зимой. Поэтому такое решение все-таки приняли регулировать этот поток. По поводу овертуризма, это тоже большая проблема для Японии. Рост резкий, каждый год не менее чем на 10%. После 22 года, после коронавируса, в первые годы вообще было очень тяжело, потому что многие ушли, сотрудники, например, водители ушли работать в другие компании, на другие направления. Многие компании закрылись, которые занимались внутренним туризмом.
2: Россиян подорожание виз в Японию не затронет. Страна не взимает консульский сбор с граждан государств, которые предоставляют японцам визы бесплатно или на льготных условиях. Оформление визы через консульство для россиян останется бесплатным, а через визовые центры в Москве и Петербурге обойдется в 970 рублей. Это сервисный сбор. Что касается увеличения стоимости визы в целом, то это скорее общемировой тренд, и Япония просто к нему присоединяется. Так что дело далеко не в желании избавиться от овертуризма, считает вице-президент Альянса туристических агентств в России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
4: любая страна кокетничает, когда говорит, что она не хочет много туристов. Поэтому то, что делает Япония, направлено на увеличение собираемости денег. Но это все под предлогом, что очень много туристов, и как будто от того, что поднять эти сборы, туристов станет меньше. Туристов станет только больше. Вообще люди путешествуют, я за 36 лет могу смело сказать, даже по россиянам, люди путешествуют каждый год больше, больше и больше, кроме ковидного года. В прошлом году у нас было плюс 20 с лишним процентом, 22, в этом году плюс 12% в Японию. Думаю, что не меньше 300 тысяч россиян в год в Японию путешествуют. Люди в Японию едут очень сильно, очень много, 90% путешествуют через Китай.
2: Японию, как отмечают эксперты, многие в России почему-то считают очень дорогой для туристов страной, но на деле это не совсем так. По словам путешественницы и переводчика Аполлинарии, которая в апреле отправилась в Японию на цветение сакуры, поездки на такси действительно дорогие. В остальном и общественный транспорт, и еда обходятся достаточно бюджетно. Но вот об авиабилетах стоит побеспокоиться сильно заранее, говорит Аполлинария.
5: Билеты в музеи, на культурные мероприятия не дорожали. Они остались в пределах 1000 йен, это 500 рублей. Проживание у нас тоже вышло не очень дорогим. Получилось 50 тысяч на 6 человек за неделю. Если мы говорим про билеты очень сильно возросли в цене. На 100, даже 150% за 2 месяца до вылета. То есть, когда мы смотрели в конце февраля, начале марта наш же самолет и наш же рейс, билеты уже в одну сторону вместо 38 тысяч стоили 150. Поэтому билеты, отели нужно покупать заранее, как минимум за 3-4 месяца.
2: В мае 26 года поток туристов из России, по данным Российского союза туриндустрии, вырос на 30% год к году. Наиболее востребованы классические маршруты по Токио, Киото и Осаке, а также поездки в Наро и к горе Фудзи. Причем спрос растет теперь не только на весенние турпрограммы, чтобы посмотреть на сакуру, но и на летние и осенние туры. Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Минпросвещение России утвердило программу арабского. Она будет действовать с нового учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности образовательного центра имени Мубарака в областной гимназии имени Примакова. На базе центра ведется работа по развитию в сфере образования и изучения языков двух стран, межкультурной коммуникации, а в том числе между учителями двух стран. В Минпросвещении уточнили, что появление новой программы не означает, что преподавание арабского станет обязательным, но школы смогут ввести этот предмет при наличии соответствующих ресурсов. Спрос на изучение арабского в России растет, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН Наталья Дубинина.
6: Мы поворачиваемся все больше и больше на восток. Китайский преподают в школах. По китайскому есть уже Всероссийская олимпиада школьников. Мне кажется, только ленивый сейчас китайскому языку не обучает. Арабский не настолько распространен, но он тоже очень-очень востребован. Арабских стран много. Россия начинает очень активно сотрудничать сейчас даже с теми арабскими странами, которые ранее традиционно не были нашими приоритетными партнерами. В арабской культуре владение арабским языком иностранцами всегда воспринимается очень положительно и очень хорошие результаты дают при бизнес-контактах. Более того, мало знать язык арабский. Обязательно нужно знакомиться с арабской культурой, с особенностью менталитета, потому что он отличается от европейского, от российского, от восточного другого. Мне кажется, что это очень перспективно. Арабский язык — это очень хороший ключ, который может открыть много дверей на арабском востоке глобальном.
7: Где это может быть реализовано?
6: Языками интересуются прежде всего в каких-то школах с лингвистическим уклоном. Обсуждали учебно-методические пособия, книжки, методики именно для школьников, потому что преподавание арабского языка на вузовском уровне и на школьном отличается. Плюс ко всему, не забывайте, что у нас есть не только Москва, у нас есть регионы, где арабский язык, помимо всего прочего, является еще языком религии. Перспектив масса.
1: Кандидат филологических наук Наталья Дубинина. По словам Сергея Кравцова, в России уже 3 года проводится олимпиада по арабскому языку. А кроме того, министерство подготовило и перевело на арабский и русский народные сказки, книгу о России и книгу русских писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты. На чемпионате мира по футболу одним из открытий стала сборная Кабо-Верде и ее голкипер Вазинья. После матча с командой Испании, который сенсационно завершился в ничью, его популярность стремительно возросла. Впереди новые испытания, игра с Уругваем. А о 40-летнем вратаре, влюбившем в себя футбольный мир, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Жозимар Жозе Эвера Диаш, которого теперь все знают как Вазинью, не был известен широкому кругу болельщиков до недавнего времени. Он выступает за скромный клуб Шави 6-го по силе португальского дивизиона. До начала чемпионата мира в Северной Америке у Вазиньи было 46 тысяч подписчиков в одной популярной социальной сети. Но после игры с Испанией начался резкий прирост. И спустя 5 дней их уже 14,5 миллионов. Примерно столько же и у Мануэля Нойера. И это больше почти в 25 раз, чем все население Кабо-Верде. В комментариях отметился даже ровесник Вазинья и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, написавший «Маэстро». Вазинья – человек сентиментальный. После матча с Испанией, в котором он сохранил свои ворота на замке, 40-летний мужчина расплакался. Его воспитывали бабушка и дедушка, но не дожили до дебюта внука на чемпионате мира. Кстати, Вазинья в переводе с португальского означает именно «бабушка». Это кличка из детства. Так чувствительного парня троллили во дворе ребята постарше, когда шутили, что он идет домой жаловаться на них бабуле. В сборной Вазинья уже 14 лет, однако на чемпионате мира играет впервые. Его пришлось уговаривать партнерам по команде. Вратарь не чувствовал в себе уверенности. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, отметил в разговоре с «Бизнес ФМ», что будет с интересом следить за голкипером в матче с Уругваем.
11: У всех есть такие матчи, в которых они играют супер и потом запоминаются всем болельщикам. Трудно держать на всем протяжении чемпионата один и тот же уровень, особенно вратарю 40 лет и не в такой сильной команде. Поэтому я думаю, в следующей игре будет намного сложнее отстоять на ноль. Много будет приковано взглядов к этому вратарю. И вот здесь интересно, получится ли у него сыграть так же, или это была одноразовая акция.
10: Еще один бывший футболист сборной России Александр Мостовой сказал, что не сомневается в победителе этой встречи.
12: Уругвай, конечно. Сейчас уже все, второй тур, сюрпризы потихоньку будут заканчиваться.
10: Накануне игры с Уругваем к Вазинье прилетел человек, чья поддержка для него очень важна – мама. Это было непросто. Дело в том, что граждане Кабо-Верде обязаны внести от 5 до 15 тысяч долларов за въезд в США. Таких денег семья вратаря не собрала и даже не подавала на визу. Тогда Вазинья еще не знал, что на время Мундиаля этот залог отменили для членов семьи игроков. Его знаменитое интервью завирусилось, и дело дошло до Госдепа. Маме вратаря быстро сделали новый загранпаспорт и организовали перелет. В аэропорту Майами Анну Эверу встретили чиновники ФИФА и журналисты. Женщина была поражена таким вниманием. Потрясающая медийная история. И Михаил Типков, заместитель главного редактора издания «Спорт-24», допустил, что благодаря такой поддержке Вазинья еще раз удивит.
13: У Вазиньи был матч, наверное, его жизни против Испании. Действительно, очень крутой матч и по игре, и по изрядной доле везения. Матч с Уругваем. Создадут ли ему такие трудности, как матч с Испанией? Но Уругвай тоже уже не тот. Это не команда Суареса и Кавани, как раньше. Это команда тоже с весьма ограниченным атакующим потенциалом, но по меркам, конечно, Кабо-Верде, возможно, что еще подвигов нам и насыпят так называемые бабушки.
10: Кстати, агент вратаря не исключил, что Вазинья выберет Россию как вариант продолжения карьеры. Его контракт с Шавишем как раз истекает в конце июня. Звучит, конечно, нереалистично, но, может, и правда в 40 лет жизнь только начинается. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые.
14: Британский издатель Ричард Майлза Блэквелл в 2000 году, вступив в почетный возраст, решил отойти от дел и даже продал долю в собственном бизнесе. А когда умерла его любимая жена Брайони, Ричард и вовсе превратился в затворника. Детей у пары не было. Единственный, кто скрашивал одиночество Блэквелла, оказалась курица Джиго. Именно ее, в обход дальних родственников, Ричард и сделал своей наследницей в 2001 году. Он посчитал, что 10 миллионов фунтов стерлингов будет достаточно, чтобы обеспечить пернатой любимице достойную жизнь. Оставшееся состояние, еще порядка 70 миллионов фунтов, были распределены по благотворительным фондам. Дальней родне, которая десятилетиями не принимала в жизни Блэквелла никакого участия, по завещанию не досталось ничего.
21: Зверски богатые на Бизнес FM. Валюты. Малагасийский ари-ари – национальная валюта Мадагаскара. Название происходит от слова «алриал». Так жители африканского острова когда-то называли все иностранные деньги – пиастры, песо и реалы. Единственным законным платежным средством в стране ари-ари стал лишь в 2003-м. В новейшей истории – в несколько тысяч раз дешевле американского доллара. Валюты на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
15: Автор гипотезы Геи о том, что наша планета представляет собой единый живой организм, Джеймс Лавлок называл себя независимым ученым. А независимость подкреплял домашние лаборатории, консалтингом и контрактами с крупными компаниями, а также со спецслужбами. Часть его разработок была связана с приборами слежения, радиоактивными источниками, взрывчаткой и остается секретной до сих пор. Главное прикладное изобретение Лавлока – сверхчувствительный электронно-захватный детектор для газовой хроматографии, с помощью которого в земной атмосфере он обнаружил следы хлорфторуглеродов, а в марсианской – признаки, говорящие об отсутствии биологической жизни. В ранней разработке гипотезы Геи неоценимую пользу Лавлоку оказала системный аналитик Дайан Хичкок, с которой у ученого были совместные публикации «Полугодовой яркий роман». Позже микробиологическое объяснение к теории Лавлока добавил американский биолог Лин Маргулис, а имя древнегреческой богини Земли Геи для концепции предложил будущий нобелевский лауреат, писатель Уильям Голдинг. Теория Геи не была принята на ура в научном мире. Главными ее критиками были эволюционные биологи, включая Ричарда Докинза. Неясно, как планетарная саморегуляция может возникнуть через естественный отбор. Лавлок ответил моделью планеты с белыми и черными маргаритками, соотношение которых, меняясь, меняло и альбедо, помогая регулировать температуру. В 2006-м Лавлок пророчил катастрофу, смерть миллиардов людей из-за нагрева Земли и миграцию выживших в Арктику. Но позже признался, что переусердствовал с экстраполированием. Умер он в 2022 году в день своего рождения в возрасте 103 лет.
21: Другим наука на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Зеленский угрожает нанести удары по Беларуси. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Чего Зеленский пытается добиться такой провокации? Чем эта ситуация напоминает конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке? Рассказывает председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
16: Мне кажется, он поймал кураж. Он считает, что итоги переговоров и встреч во Франции на «семерке», общение с европейскими лидерами, с Трампом, продемонстрировали, что, во-первых, поддержка не слабеет, а наоборот даже. Во-вторых, ему удалось убедить своих визави, прежде всего Трампа, что Украина не проигрывает, Украина берет инициативу, и вообще победа не просто возможна, но и будет достигнута. То есть это та атмосфера, в которой прошел весь саммит, так это подается в западных СМИ. И вот на этом фоне, я думаю, он решил, что самое время взвинтить немножко обстановку. Мне кажется, что здесь, помимо желания немножко поглумиться над Белоруссией, есть более серьезное намерение, а именно показать, что Россия не способна гарантировать безопасность и неприкосновенность своему союзнику. То, что в некоторой степени произошло на Ближнем Востоке, когда во время войны с Ираном Соединенные Штаты не только не обеспечили неприкосновенность своих союзников в Персидском заливе, а наоборот, из-за того, что они союзники, значит, те получили удары. И Соединенные Штаты, в общем, ничего особенного противопоставить не смогли. Вот мне кажется, что Зеленский пытается разыграть вот это. Я не исключаю, что он может пойти на попытку вот такой эскалации, дабы продемонстрировать, что никто нас ни в чем не остановит. Тут еще один момент. Россия постоянно предупреждает, но не выполняет эти предупреждения пока что, о том, что все, кто показывает поддержку военно-техническую, тыловую Украине, европейские страны, а их много, являются законными целями. Заводы, где производится техника для Украины, они все известные, являются целями. Иными словами, что мы при определенных обстоятельствах можем рассматривать европейцев как часть противника, что, собственно, по сути так и есть. Но пока это ни во что не вливается. Зеленский делает то же самое. Белоруссия вроде как бы не участвует в войне, хотя является союзником и партнером России, который оказывает определенное содействие. А здесь он фактически хочет показать, что оказываешь содействие, все, ты уже мишень. Если вдруг осуществит какие-то акции, то тогда и перед Белоруссией, и перед Россией встает очень серьезный вопрос, что оставлять это без ответа нельзя.
1: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Белоруссию в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который был атакован в ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождения попал в автобус, процитировала Лукашенко агентство «Белта». Британский премьер может в эти выходные объявить о своей отставке. Как пишет британская пресса, Кир Стармер рассматривает возможность и примет решение вместе со своей семьей. Ранее несколько представителей кабинета министров призвали премьера оставить должность. Некоторые коллеги считают, что все кончено, заявил один из них прессе. О серьезном кризисе в британском правительстве СМИ начали писать после недавней отставки двух военных министров и полного провала партии Стармера на местных выборах. Теперь министр требует передать власть лейбористу и мэру графства Большой Манчестер Энди Бёрнаму, который недавно одержал убедительную победу на довыборах в Палату общин. Сам Стармер в пятницу заявил, что добровольно не уйдет со своего поста, комментирует политолог Андрей Куликов.
17: Приблизительно от 30 до 50 британских избирателей и членов лейбористской партии выступали за то, чтобы он ушел в отставку. На протяжении последних недель эти цифры еще больше выросли. Не только потому, что население недовольно им как премьер-министром, но и потому, что это некий эффект ожидания события, которое уже считают как состоявшееся. То есть люди уже настроены на то, что он так или иначе уйдет. Поэтому и в парламентской фракции, и в правительстве и при опросах обывателей все чаще фиксируются уже открытые призывы к тому, что действительно ему пора уйти. Поэтому и давление нарастает, и действительно все ждут, что скажет Стармер относительно дальнейших шагов. Но я думаю, что как раз в ближайшее время все это станет понятно. Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом ждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. По сути, сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном, конъюнктурном ключе. То есть используют какие-то популистские меры часто, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность, чехарда, орда политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности. Надежда сейчас связана прежде всего с формулированием нового политического курса, с кадровым обновлением состава правительства, теми новыми идеями, которые может предложить премьер-министр.
1: Политолог Андрей Куликов. А как пишет Guardian, среди все еще лояльных Стармеру депутатов распространяется меморандум в его поддержку, но букмекеры уже оценивают шанс премьера сохранить кресло невысоко. Вероятность его ухода с поста уже на следующей неделе превышает 50%. Министры правительства Кира Стармера могут начать уходить в отставку, если он не покинет свой пост в ближайшие дни, сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники. Неназванный член правительства заявил изданию, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо.
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Так выпьем же за то, чтобы

0: Если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.ру».
1: Недвижимость на «Бизнес.ФМ».
2: Все подкасты автора с названием программы на «БФМ.ру» и любых подкаст-платформах.
1: «Строго по делу». Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес.ФМ» Илья Капелевич.
3: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
1: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Наизусть.
2: Фёдор Достоевский.
4: Конечно, человек всегда и во все времена боготворил материализм и склонен был понимать свободу лишь в обеспечении себя накопленными изо всех сил деньгами. Но никогда эти стремления не возводились так откровенно выше принцип, как в нашем 19 веке.
1: «Наизусть» на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
5: 8:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 4 человека погибли и 28 ранены в результате атаки беспилотников на Керченский полуостров. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Кроме того, дроны ночью атаковали паром по ноге на Керченской переправе. Один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Также, по его данным, в результате атаки загорелся нефтяной терминал в поселке Чушка за ночь над регионами России. Сбиты 239 украинских беспилотников, ранее сообщили в Минобороны. В городе Строитель Брянской области беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Пострадавших нет. В доме повреждены фасады и окна. В одной из квартир загорелся балкон. Возгорание потушили. Молодой человек, напавший с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре накануне, признал вину и раскаялся в содеянном. Об этом он рассказал на допросе в СК. С фигурантом проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы. ЧП произошло 20 июня. 19-летний молодой человек, находясь в торговом центре в Краснодаре, напал на посетителей с ножом. В результате погибла 41-летняя женщина. Еще несколько человек получили ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело. Минобороны Бразилии отправило гражданам страны на телефоны сообщение о нападении инопланетян. Жителям Бразилии поступили миллионы сообщений. Позже ведомство извинилось и заявило, что рассылка была результатом хакерского взлома. Новости на «Бизнес.ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес.ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Прекратить огонь в Ливане приказали армии и власти Израиля. Решение было принято после того, как иранские военные сообщили о закрытии Армуза. И все это на фоне подготовки в Швейцарии встречи США и Ирана. Как дальше может развиваться ситуация? За одну неделю 20 дефолтов по корпоративным облигациям. В России компании не платят по своим долгам. Как правило, это средний бизнес. Почему и насколько тревожная ситуация? В российских вузах стартовала вступительная кампания и снова с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины, изменения подхода к целевому обучению, что еще изменится и как к этому готовятся абитуриенты и вузы. Подробности в эфире «Бизнес.ФМ». Власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

0: телевидения. Это решение было принято властями страны после координации с Соединенными Штатами, отмечает телеканал. Ранее Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анбия объявил, что Иран вновь закрывает Армузский пролив из-за продолжения атак Израиля на Ливан. Другие официальные лица страны пока это не комментировали. Как заявили иранские власти, Тегеран, опираясь на свои стратегические возможности, готов принять встречные жесткие меры, если США не выполнят обязательства по меморандуму и не примут срочных мер в отношении Израиля. Сообщалось, что иранская делегация направляется в Швейцарию. В ходе визита переговорная команда затребует от США подробности о способах выполнения договоренности по меморандуму. Комментирует политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
1: Шанс на начало переговоров есть, несмотря на напряженность ситуации и несмотря на то, что эти переговоры в любой момент могут сорваться. И так будет происходить на протяжении предстоящих 60 дней, о которых говорится в меморандуме. Сейчас многое зависит от Израиля. Договоренности между американцами и иранцами израильтяне еще готовы уважать, но они никак не готовы согласиться, чтобы частью этой сделки был Ливан. Американцы надеются, что обещаниями хотя бы частичного снятия санкций и разморозки миллиардов долларов им удастся уговорить иранцев отказаться от такой жесткой привязки к событиям в Ливане. Но, похоже, корпус стражи Исламской революции считает это очень важным рычагом, и отказываться иранцы не готовы. Трамп пытается заставить израильтян прекратить огонь на израильско-ливанской границе, но у Нетаньяху осенью выборы. Кроме того, ливанская партия Хизбалла не очень помогает всем сторонам в том, чтобы установить это перемирие. Периодически вылетают какие-то непонятные беспилотники, наносят удары по объектам в Израиле, и израильтяне сразу же хватаются за это как за повод для продолжения боевых действий. Там все стороны не готовы к прочному миру. Полагаю, что Трамп совсем не представлял масштабы этой проблемы и масштабы взаимосвязанности событий в регионе. Это мозаичность для Трампа откровением.
0: Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед». Вице-президент США Джей Ди Венс дал интервью Fox News. Он сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии и занимаются техническими вопросами переговоров. Венс не исключил, что и сам может присоединиться к переговорам в ближайшие дни. Американский вице-президент подчеркнул, что США считают приоритетными вопросы ликвидации ядерной программы Ирана, включая вывоз обогащенного урана, а также нормализацию судоходства в Армузском проливе. Несмотря на новости о закрытии Армуза, Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что 55 коммерческих судов, в том числе с нефтью, прошли за сутки через пролив. Между тем, издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США и Катар обсуждают план, согласно которому Ирану могут вернуть замороженные 6 миллиардов долларов для покупки гуманитарной помощи. Речь идет о деньгах, которые хранятся в Катаре. Отмечается, что это может быть первым этапом размораживания иранских средств, хранящихся за рубежом. Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июля в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. О ситуации на долговом рынке Михаил Задорожный.
2: Перечислять всех эмитентов, допустивших дефолт, наверное, нет смысла. Как правило, это средний бизнес. Среди неплательщиков есть транспортные и логистические компании, производители потребительских товаров и промышленного оборудования, а также несколько компаний финансового сектора. О причинах говорит гендиректор инвестиционной компании Investland Игорь Вагизов.
3: Это прямое следствие закредитованности компаний, неаккуратной долговой политики в предыдущие годы. И, конечно, то, что ставка, несмотря на то, что она снижалась последние месяцы, тем не менее, доступ к деньгам у компаний, к дешевым деньгам, очень серьезно ограничен. Поэтому многие компании просто не выдерживают этого периода высоких ставок, потому что невысокая ставка губит бизнес, а когда высокая ставка находится на таких уровнях длительное время. Поэтому дефолты, скорее всего, будут еще их количество увеличиваться. Поэтому действительно долговой рынок, особенно закредитованных компаний, это сегодня минное поле, которое может принести серьезные убытки инвесторам.
2: Бегство из высокодоходных облигаций уже началось. Ранее издании «Известия» писали, что только по итогам первого квартала из таких бумаг вышло от 15 до 20% розничных инвесторов. Доходность некоторых облигаций подскочила до 20-25%, а по долговым обязательствам некоторых эмитентов поднималась еще выше. И это при том, что за первые три месяца года было только 11 дефолтов по корпоративным бумагам. На этом фоне 20 дефолтов всего за неделю – очень тревожный симптом, продолжает гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев.
4: Средний бизнес сейчас зажат как в тисках с двух сторон. С одной стороны, банки. Деньги у них стало дорого или просто невозможно получить, поэтому компании пошли занимать на биржу. И сам факт, что компания заняла по 25% и больше, говорит о многом. Банк отказал, а рынок счел такие компании рискованными. С другой же, крупные заказчики таких компаний, которые теперь просто задерживают оплату и, по сути, бесплатно кредитуются за счет поставщиков поменьше. Занять дорого, а свои деньги вовремя не приходят, отсюда возникают кассовые разрывы. Подушки финансовой нет, потому что финансовая модель строилась на росте и оптимизме.
2: Была надежда, что ЦБ на июньском заседании снизит ставку на 0,5 процентного пункта, а крупный бизнес призывал снизить сразу на процент. Но регулятор пошел своим путем, и ключевая ставка уменьшилась всего на 25 базисных пунктов. Теперь она 14,25 процента годовых. Но дело не только в высокой стоимости денег, а других причинах плохого финансового состояния российских компаний, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Это, во-первых, геополитика, отсутствие какого-то прогресса на переговорах по Украине и даже эскалация геополитической ситуации. Во-вторых, это рост дефицита федерального бюджета, в связи с чем есть дискуссии об увеличении возможном налоговой нагрузки на прибыльные бизнесы. Это тоже вызывает бегство инвесторов с рынка акций. Что касается сегмента высокодоходных облигаций, то растет количество дефолтов. Это связано с высокой закредитованностью ряда компаний, а также с падением прибыли. Так, содержанная прибыль российских компаний в первом квартале текущего года сократилась на 26,5% в сравнении с периодом годом ранее. Растут издержки бизнеса, как издержки на обслуживание долгов из-за высокой ключевой ставки, так и логистические издержки, затраты на оплату труда. Рост издержек происходит одновременно с сокращением темпов роста выручки.
2: Какая-то и, наверное, значительная часть розничных инвесторов уходит из корпоративных долговых бумаг в депозиты. Многие банки сегодня предлагают короткие вклады по 14% годовых и даже выше. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
0: В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменение подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%, в первую очередь в негосударственных вузах. В чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовятся абитуриентам, продолжит Алина Орлова.
6: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление под конкретных заказчиков работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту, и только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест, и под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
7: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований. Потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
6: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
8: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
6: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
9: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
9: Сумма технологий на Бизнес FM. Погода в Москве.
0: Плюс 18 в Москве, днем сегодня до плюс 24 и никаких дождей. 9:15 в Москве, вы слушаете Business FM. Бренд «Ума» в мае впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России, сообщает агентство «Автостат». По итогам мая в нашей стране было реализовано 233 новых электрокроссовера «Ума-5». Это более трети всех продаж новых электрокаров. Второе место в рейтинге с почти двукратным отставанием занимает российский «Эволют» — 120 штук и 18% рынка. В пятерку брендов-лидеров вошли еще китайский «Аватар» и «Джили» и «Чанган». Можно считать, что на первом месте тоже китайский автобренд, отмечает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Авто Плюс» Павел Федоров.
11: Это тоже китайский, вообще-то, изначально автомобиль, принадлежащий компании ГАК, но если искать его в основе, просто локализован в компании Яндекс. То есть он производится в технополисе Москва, ну как производится, там, по большому счету, приделывают к нему мультимедиа-систему яндексскую, и он уже готов под эксплуатацию в такси. И отсюда распродаж, эти машины едут не к частникам, они едут в таксопарки, потому что это готовый продукт под таксопарки Яндекса. И хорошие условия выгодные под него, и тарифы хорошие, потому что под электромобиль у Яндекса специальные тарифы. То есть они сами для себя под себя сделали электромобиль. И все вот эти продажи — это не частники, это таксисты. Сейчас Яндекс, допустим, переключится на что-то другое, и эти машины перестанут продаваться. То есть компания сама себе создала автомобиль, условия под него, получила господдержку и сама себе их реализует практически.
12: Почему рост электромобилей и продаж? И насколько его можно считать ощутимым?
11: Я думаю, что пока рано делать какие-то выводы. У нас еще есть некий эффект низкой базы, потому что когда подняли через сбор для ввоза и растаможку на физлиц, все остановилось. И электрические автомобили, и обыкновенные. Сейчас рынок адаптировался, производители адаптировались, и вот произошел некий рост. Растут, конечно, лучше всего локализованные модели, которые здесь как-то прописаться успели.
0: Павел Федоров, автоэксперт. Может ли нынешняя ситуация с топливом повлиять на рост популярности в России электромобилей? Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.
13: Полагать, что в коротком плече ситуация с топливом влияет на выбор автомобиля, это надо быть прям очень таким энтузиастом электромобильности. По-моему, причина очевидна. Например, марка «Эволют», после того, как ее свежие модели попали в перечень автомобилей, подпадающих под льготное автокредитование, в частности, после обновления модели iSpace, новая машина iJoy, спрос на них реально вырос. И это было еще несколько месяцев назад, когда люди охотно их покупали. То есть гибриды, не привязанные к розетке, когда они оказываются по цене чуть ли не дешевле воды, конечно, они интересуют людей. Поэтому вот этот всплеск, он никак не связан с бензиновыми сложностями, которые возникли. И потом, если мы посмотрим, в принципе, на общий рынок России, наверное, кто-то думает о том, что вот электромобиль или вот подзаряжаемый гибрид, это было бы здорово. В интернете, в соцсетях очень много шуток по этому поводу. Но вот так пойти и купить, поменять просто машину, может не каждый. Все-таки электромобиль, это на него надо решиться. И дешевых прямо уж совсем электромобилей нет. Поэтому если мы говорим о масс-маркете, о большом спросе, о каких-то больших долях рынка, ну, я здесь большого потенциала, честно говоря, не вижу. То все равно в среднем электромобили, подзаряжаемый гибрид, оказываются заметно дороже, чем такая же бензиновая машина.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что неделю назад президент Ассоциации топливно-энергетических компаний Италии Джанни Мурано заявлял, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями остаются более выгодным видом транспорта по соотношению стоимости заправки и пробега в сравнении с электрокарами. По его словам, бензиновые и дизельные автомобили при заправке на 100 евро позволяют проехать на 30-40% больше километров, чем электромобиль. Так, заправка на 100 евро позволит электромобилю проехать 610 километров, а машина с бензиновым мотором 910, с дизельным 1000 километров. С 1 сентября российские школы смогут обучать детей арабскому языку. Минпросвещение России утвердило программу арабского. Она будет действовать с нового учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он провел рабочую встречу, посвященную вопросам деятельности образовательного центра имени Мубарак в областной гимназии имени Примакова. На базе центра проводится работа по развитию в сфере образования и изучения языков двух стран, межкультурной коммуникации, в том числе между учителями двух стран. И в Минпросвещении уточнили, что появление новой программы не означает, что преподавание арабского станет обязательным, но школы смогут ввести этот предмет при наличии соответствующих ресурсов. Спрос на изучение арабского в России растет, отмечает кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН Наталья Дубинина.
14: Мы поворачиваемся все больше и больше на восток. Китайский преподают в школах. По китайскому есть уже Всероссийская олимпиада школьников. Мне кажется, только ленивый сейчас китайскому языку не обучает. Арабский не настолько распространен, но он тоже очень-очень востребован. Арабских стран много. Россия начинает очень активно сотрудничать сейчас даже с теми арабскими странами, которые ранее традиционно не были нашими приоритетными партнерами. В арабской культуре владение арабским языком иностранцами всегда воспринимается очень положительно и очень хорошие результаты дают при бизнес-контактах. Более того, мало знать язык арабский. Обязательно нужно знакомиться с арабской культурой, с особенностью менталитета, потому что он отличается от европейского, от российского, от восточного другого. Мне кажется, что это очень перспективно. Арабский язык — это очень хороший ключ, который может открыть много дверей на арабском востоке глобальном.
15: Где это может быть реализовано?
14: Языками интересуются прежде всего в каких-то школах с лингвистическим уклоном. Обсуждали учебно-методические пособия, книжки, методики именно для школьников, потому что преподавание арабского языка на вузовском уровне и на школьном отличается. Плюс ко всему, не забывайте, что у нас есть не только Москва, у нас есть регионы, где арабский язык, помимо всего прочего, является еще языком религии. Перспектив масса.
0: Наталья Дубинина, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН. По словам Сергея Кравцова, в России уже 3 года проводится олимпиада по арабскому языку. В России усилилась тенденция на защиту квартир от протечек и скачков напряжения. По данным исследования всеинструменты.ру, в апреле-мае россияне стали на 12% чаще покупать товары для защиты квартир, а в отдельных категориях рост достиг 36% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на электрозащитные приборы. Продажи устройств защитного отключения выросли почти в 1,5 раза, а защита от импульсных перенапряжений в 1,3 раза. Также заметно увеличился интерес к системам контроля воды. Покупатели активнее приобретали датчики протечек и защитные клапаны. При этом часть участников рынка считает рост локальным и не видит заметного всплеска по всей отрасли, продолжит Алина Орлова.
6: Сезон ремонта по весне, конечно, сыграл роль в этой статистике, но не только он. Есть и системная проблема. Сети изнашиваются, и это касается не только старых домов, но и новостроек. Протечки в свежих жилых комплексах тоже давно не редкость. Как говорит председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин, люди больше не хотят рисковать и ставят системы отключения воды и мониторинг на опережение.
16: Количество аварий с отключением электроэнергии, я могу судить по столичному региону, за последние 5 лет увеличилось примерно в 2-3 раза в связи с обильным транспортной инфраструктуры, жилья по реновации, комплексному развитию территории. Очень часто происходит переключение электричества без предупреждения. От этого страдает бытовая техника. В домовых чатах, районных чатах мы часто видим обсуждения, что люди жалуются на то, что вот у них испортилось оборудование в доме. Последние также 8-10 лет мы видим, что в новостройках низкое качество строительства, и в том числе очень много проливов, протечек, и люди все больше обращают внимание на системы безопасности. Поэтому это такой накопленный эффект. Люди стали ответственнее подходить к собственным возможным ущербам, убыткам.
6: Но не все разделяют тенденцию. Хотя всеинструменты.ру – один из крупнейших онлайн-ритейлеров в сегменте строительных и бытовых товаров для дома и ремонта, рост, о котором говорят, может быть локальной историей конкретного участника рынка. Гендиректор компании «Сорос», занимающийся производством и продажей систем контроля воды, Владимир Лосев, видит скорее обратный тренд.
17: Если это конкретно все инструменты выросло, то это прям, ну, очень какая-то локальная, на мой взгляд, история. Глядя на остальные статистики, так наоборот, спрос падает, покупательская способность населения снижается. Мы по своей категории и своим клиентам, и по нашим партнерам не видим такого баснословного всплеска.
6: По данным Росгосстраха, заливы и протечки остаются главным риском для квартир. Это больше 90% страховых случаев. В Альфа-страховании подсчитали, что каждый 4-й потоп в квартире становится головной болью как минимум 2 соседей. Бывает, что вода проходит сквозь перекрытие сразу на 5-6 этажей вниз. За предыдущие 2 года выплаты по таким многоэтажным заливам выросли почти на 20% из-за удорожания ремонта и отделки. Если залив локальный, страховка платит в среднем 185 тысяч рублей. Если если затронуты соседи, почти вдвое больше. А при совсем масштабной аварии может превысить и миллион. Стоимость системы от протечек с защитным оборудованием стартует от 25 тысяч рублей. За услуги мастера придется отдать еще 10 000. Если говорить про электричество, то простейшие барьеры в розетку от скачков обойдутся в несколько тысяч рублей. А вот мощные стабилизаторы и системы защиты для всего дома могут стоить и все 50. Политика страховых компаний может способствовать установке защитных систем с точки зрения тарифной политики. Комментирует управляющий директор в компании «Ренессанс страхования» Артем Искра.
18: По правилу страховщики предоставляют скидку за безубыточное страхование. Она может достигать 5-10% в год. Плюс, наверное, у всех страховщиков есть скидка тоже от 5-10%, если на объекте недвижимости установлена система «Умный дом», которая предотвращает утечку воды. Единственное, у клиента возникает дилемма. То есть, либо я поставлю дорогую систему блокирования воды и протечек, и тогда у меня с квартирой ничего не случится, зачем мне страховаться. Либо наоборот, клиенты страхуются и не ставят указанные системы, потому что стоимость их установки выше или сравнима со стоимостью страхования.
6: Как отмечает эксперт, рынок по классическим причинам страхования убытков практически не вырос за последнее время. А вот спрос на страхование жилья от последствий падения беспилотников из года в год увеличивается. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 22 и 23 июня. Театр на Трубной. Спектакль «Семейный шкаф и его обитатели». История семьи, где любовь превратилась в болезненную привязанность. Знакомство с родителями оборачивается эмоциональным противостоянием, где выходят старые обиды и тайны. Спектакль о ревности, страхе потери и попытке удержать то, что невозможно контролировать. Режиссер Роман Самгин. Подробнее на neglinka29.ru. 16+. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Уильям Хёрст известен как создатель «желтой прессы». Скандальные статьи сделали его одним из самых влиятельных людей своего времени. Среди гостей шикарного замка Хёрста были даже Рузвельт и Черчилль. Неожиданно, если знать, что одно время Хёрст поддерживал в своих газетах нацистов и тесно общался с Гитлером. Умирая, магнат создал своим завещанием очередную сенсацию. В документе Уильям упомянул не только своих 5 сыновей, но и внебрачных детей. Правда, лишь в том контексте, что о них ему ничего не известно. Но возможность доказать происхождение от Хёрста он людям оставил. И последней волей распорядился каждому доказавшему выплатить $1. Расчет Хёрста оказался верен. Желающих побороться за подобное богатство так и не нашлось. Судьба наследства. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
19: 9:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. ВСУ снова атакуют Севастополь. Город-герой отражает удар Киева. 5 дронов сбиты при отражении атаки. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев ранее. В воскресенье в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сегодня ночью при атаке ВСУ на Керченский полуостров погибли 4, пострадали 28 мирных жителей. Дроны атаковали также паром «Панагия» на Керченском переправе. 1 человек погиб, 1 пострадал. Кроме того, в результате атаки ВСУ загорелся нефтяной терминал в поселке Чушка. В Крыму после атаки беспилотников открыли горячую линию для связи. Столичный аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений, сообщает Росавиация. В ведомстве также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Ранее аэропорт Калуги приостановил работу в связи с ограничениями для обеспечения безопасности полетов. Пенсию с 2027 года начнут назначать автоматически. С 1 января соцфонд будет сам запускать выплаты за 30 дней до пенсионного возраста. Об этом РИА Новости рассказала депутат Екатерина Стенякина. Сейчас, чтобы получить пенсию, надо собрать документы и подать заявление. Новый порядок отменит эту волокиту. Автоматическое назначение коснется и досрочников, многодетных матерей, родителей, детей с инвалидностью. Однако нужен стаж от 15 лет и 30 пенсионных бензинных баллов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сентября. Экспортная пошлина на алмазы составит 8% от таможенной стоимости. Новая ставка будет касаться драгоценных камней, возимых за пределы стран Евразийского экономического союза. Она также распространится на необработанные минералы среднего и крупного размера. А с чем связана мера? С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз. А россиян это не касается. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом гостей, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека. Как изменения отразятся на туристах и почему россиянам повезло? Сборная Германии досрочно гарантировала себе место в плей-офф. Немцы победили команду Кот-д'Ивуара в матче чемпионата мира по футболу. На двух предыдущих турнирах Германии не удавалось преодолеть групповой этап. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Правительство определило размер экспортной пошлины на алмазы. С сентября она составит 8% от таможенной стоимости. Новая ставка будет касаться драгоценных камней, возимых за пределы стран Евразийского экономического союза. Она также распространится на необработанные минералы среднего и крупного размера. С чем связана эта мера, говорит специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукян.
20: По моему мнению, экспортную пошлину на алмазы государство ввело для того, чтобы стимулировать их огранку внутри страны. Потому что в последнее время в основном сырье вывозилось за рубеж в виде сырых алмазов. Таким образом, российские власти хотят перераспределить каналы, сделать так, чтобы внутреннее производство развивалось. Дело в том, что раньше очень высокая была школа огранщиков российских, и ценилось очень качество огранки в России. А сейчас гранят менее 5% добываемых алмазов. А, например, Индия гранит практически 90% всех добываемых в мире алмазов. Это довольно опасно, когда практически все сырые алмазы находятся в одной стране, в Индии. Таким образом, пошлина сделает экспорт сырых камней менее выгодным и поднимет российские гранильные предприятия, даст им толчок для развития, для увеличения оборотов, для развития этого бизнеса. Тем более, что пошлиной облагаться будут не все камни, а только те, которые экономически эффективно огранивать в России. Так что это все равно не 100% добываемых алмазов будут гранить внутри страны.
0: Вячеслав Манукян, специалист по алмазам и бриллиантам. Инициатива введения пошлин на экспорт необработанных алмазов исходила от губернатора Архангельской области. Ее поддержал глава Якутии. Согласно прогнозу Минфина, к 2030 году мировая добыча алмазов может сократиться до 20-30 миллионов карат вместо нынешних 80 миллионов карат. С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз, но не для россиян. Стоимость однократной визы вырастет с 3 до 15 тысяч йен, а многократной – с 6 до 30 тысяч. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом туристов, ослаблением йены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека, 1978 года. При этом в правительстве Японии считают, что повышение сборов на турпотоки не скажется. Расходы на визу, по мнению властей, остаются небольшой частью затрат на поездку по сравнению с перелетом и проживанием. В новых правилах въезда для туристов в Японию, почему россиянам повезло оказаться исключением, разбиралась Маргарита Юдина.
21: Последние несколько лет Япония страдает от овертуризма. По крайней мере, в зарубежных СМИ с завидной регулярностью появлялись статьи с жалобами местных жителей на толпы туристов в общественном транспорте или даже на то, что наплыв приезжих вызвал дефицит риса. В результате некоторые города, например, Киото, начали вводить налоги на проживание туристов, чтобы как-то отрегулировать число путешественников. Теперь же подорожают и визы. Количество желающих увидеть Японию действительно высоко. Консульство и посольство с наплывом уже не справлялись, говорит директор по туризму туроператора Freegate Aero Tours Дина Дергунова.
1: консульства уже не справлялись своими силами. Очереди в консульство достигли того уровня, когда уже занимали рано утром, чтобы только зайти в консульство, в здание посольства, 2 часа ждать утром. Улице зимой, поэтому такое решение все-таки приняли регулировать этот поток. По поводу овертуризма, это тоже большая проблема для Японии. Рост резкий, каждый год не менее чем на 10%. После 22 года, после коронавируса, в первые годы вообще было очень тяжело, потому что многие ушли, сотрудники, например, водители ушли работать в другие компании, на другие направления. Многие компании закрылись, которые занимались внутренним туризмом.
21: Россиян подорожание виз в Японию не затронет. Страна не взимает консульский сбор с граждан государств, которые предоставляют японцам визы бесплатно или на льготных условиях. Оформление визы через консульство для россиян останется бесплатным, а через визовые центры в Москве и Петербурге обойдется в 970 рублей. Это сервисный сбор. Что касается увеличения стоимости визы в целом, то это скорее общемировой тренд, и Япония просто к нему присоединяется. Так что дело далеко не в желании избавиться от овертуризма, считает вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
3: Любая страна кокетничает, когда говорит, что она не хочет много туристов. Поэтому то, что делает Япония, направлено на увеличение собираемости денег. Но это все под предлогом, что очень много туристов, и как будто от того, что поднять эти сборы, туристов станет меньше. Туристов станет только больше. Вообще люди путешествуют, я за 36 лет могу смело сказать, даже по россиянам, люди путешествуют каждый год больше, больше и больше, кроме ковидного года. В прошлом году у нас было плюс 20 с лишним процентом, 22, в этом году плюс 12% в Японию. Думаю, что не меньше 300 тысяч россиян в год в Японию путешествуют. Люди в Японию едут очень сильно, очень много. 90% путешествуют через Китай.
21: Японию, как отмечают эксперты, многие в России почему-то считают очень дорогой для туристов страной, но на деле это не совсем так. По словам путешественницы и переводчика Аполлинарии, которая в апреле отправилась в Японию на цветение сакуры, поездки на такси действительно дорогие. В остальном и общественный транспорт, и еда обходятся достаточно бюджетно. Но вот об авиабилетах стоит побеспокоиться сильно заранее, говорит Аполлинария.
22: Билеты в музеи, на культурные мероприятия не дорожали. Они остались в пределах 1000 йен, это 500 рублей. Проживание у нас тоже вышло не очень дорогим. Получилось 50 тысяч на 6 человек за неделю. Если мы говорим про билеты, билеты очень сильно возросли в цене. На 100, даже 150% за 2 месяца до вылета. То есть, когда мы смотрели в конце февраля, начале марта наш же самолет и наш же рейс, билеты уже в одну сторону вместо 38 тысяч стоили 150. Поэтому билеты, отели нужно покупать заранее, как минимум за 3-4 месяца.
21: В мае 26 года поток туристов из России, по данным Российского союза туриндустрии, вырос на 30% год к году. Наиболее востребованы классические маршруты по Токио, Киото и Осаке, а также поездки в Наро и к горе Фудзи. Причем спрос растет теперь не только на весенние турпрограммы, чтобы посмотреть на сакуру, но и на летние и осенние туры. Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Сборная Германии одержала волевую победу над командой Кот-д'Ивуара в матче чемпионата мира по футболу. Благодаря этому результату немцы досрочно гарантировали себе место в плей-офф турнира. На 2 предыдущих чемпионатах мира Германии не удавалось преодолеть групповой этап. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
23: Германия, первой из сборных, которые не являются хозяйками нынешнего турнира, пробилась в плей-офф. Ранее досрочно выход из группы себе гарантировали Мексика и США. Последний раз немцы это делали в 2014 году, и тогда, к слову, стали чемпионами. В матче с ивуарийцами им пришлось нелегко. 2 мяча в первом тайме ворота африканской команды были отменены из-за фолов в атаке. Все по-честному, видеоповторы не проведешь. А вот Кот-д'Ивуар свой правильный гол забил и повел в счете. Суетой в обороне немецкой сборной воспользовался Франк Кисье. Для Мануэля Нойера эта игра стала 21-й на чемпионате мира, рекорд среди вратарей. И вряд ли он мечтал о таком начале. Во втором тайме все решили правильные замены. Денис Ундов сделал дубль, забив победный мяч в компенсированное время. Кажется, что Германию можно причислять к фаворитам турнира, хотя изначально эксперты так не думали. Во всяком случае, старую поговорку немцы подтвердили: в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда они. Другой матч этой группы стал историческим. Сборная Кюрасао во главе с самым возрастным тренером чемпионатов мира Диком Адвокатом, которому 78, набрала свое первое очко на мундиалях. Заставил говорить о себе и вратарь команды Элой Ром. В матче с Эквадором он совершил 15 сейвов и установил рекорд всех чемпионатов мира по этому показателю в основное время. С тех пор, как FIFA в 1966 году начала вести статистику. Голкипер в шутку потребовал установить себе памятник на родине. И Эквадор, и Кюрасао сохраняют шансы на выход в плей-офф. Крупной победы над шведами добилась сборная Нидерландов 5-1. По дублю сделали Брайан Бробби и Коди Гакпо. Еще один мяч на счету Крисенсио Сомервилла. У шведов гол престижа забил Энтони Эланга. А в тысячном матче в истории чемпионатов мира случился разгром. Сборная Японии забила 4 безответных мяча в ворота Туниса и лишила соперника шансов на выход из группы. По ходу Мундиаля после поражения в первом матче со счетом 1-5 от шведов тунисцы меняли главного тренера, но это, как видим, не помогло. Можно, конечно, повторить, но это уже не имеет большого смысла. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Вечером состоятся очередные матчи чемпионата мира. Сборная Испании сыграет с Саудовской Аравией. Эта встреча начнется в 19 часов по московскому времени. Позже пройдут матчи Бельгия, Иран, Уругвай, Кабо-Верде и Новая Зеландия, Египет. Россия наращивает импорт китайского пива. В мае поставки пива из Китая выросли в годовом выражении в 2 раза. Более того, Россия заняла 1 место среди главных покупателей китайского пива, обойдя другие страны. В пятерке также оказались Мьянма, Австралия, Эквадор и Вьетнам. Насколько популярно китайское пиво у россиян и что можно сказать о его цене и качестве, говорит эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
2: На фоне повышения пошлин на пиво из традиционных стран, где пивоварение распространено, Германия, Чехия, Бельгия, Англия, на авансцену выходит пиво из стран, которые пивоварением не так сильно ассоциируются. Тот же Китай, например, да, или Сербия. И про северокорейское пиво говорят. На самом деле в Китае достаточно давние пивоваренные традиции. С начала 20 века там строили заводы немцы. Пиво у них нормальное, но по поводу того, что какой-то там большой интерес, возможно, может быть, он повышен где-то в приграничных регионах, а на границе с Китаем, на Дальнем Востоке. Если говорить про большие мегаполисы и про российский рынок в целом, то нельзя сказать, что они как-то очень сильно заметны. Ну, хотя, когда приходишь в сетевые магазины, видишь банки, которые, в общем, выделяются и благодаря оформлению, достаточно нестандартному для Европы и незнакомым названиям.
4: А вот то, что в целом, какое оно по цене и качеству?
2: По цене оно примерно соответствует тем вариантам, которые раньше мы видели в крупных сетях, которые были немецкого производства. Тут можно сказать, что с точки зрения ценовой категории произошло замещение. Китайское пивоварение — это в целом немецкая школа, но, безусловно, влияние оказывают местные традиции. В Китае гораздо можно больше встретить рисовые варианты, а это на любителя. Пиво с использованием большого количества риса имеет свои вкусовые особенности. Кому-то нравится, кому-то нет.
0: Денис Пузырев, эксперт алкогольного рынка. Китай обошел даже Германию по поставкам пива в Россию. Это данные за 9 месяцев прошлого года. Данные переводит платформа ООН по мировой торговле Comtrade и Национальные таможенные ведомства. Импорт пенного напитка достиг 33 миллионов долларов и стал крупнейшим среди зарубежных поставщиков. Также в пятерке главных импортеров пива в Россию — Чехия, Белоруссия и Казахстан.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Малазийский рингит окончательно установился как официальная валюта страны, вытеснив малазийский доллар в 1976 году. Рингит переводится с малайского как «зазубренный», «рубчатый». Так на малайском архипелаге еще в 18 веке называли крупные серебряные европейские монеты с рубчатым краем. Рингит в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Классики в праве. Завещательное письмо.
5: «Помогай бедным, береги мать, живите мирно». Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
7: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
5: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены и братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало, важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен 3 свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое – собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная и благородная последняя воля может запутаться в формальностях, если ее не оформить как положено.
7: Классики в праве на Бизнес FM.
0: 9:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Британский суд отправил под стражу капитана шедшего из России танкера MV Smirtos.
7: Итоги недели.
0: А вместе с ним арестовано и само судно, пишут британские СМИ. Капитан – гражданин Индии и обвиняется в прямой или косвенной поставке, цитата, запрещенной российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. Решение арестовать судно и его капитана встретило критику не только в России, но и в самой Британии. Евгений Перельчук продолжит.
8: Задержание танкера MV «Смиртос» было похоже на спецоперацию. Команда с Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью проникли на судно при поддержке вертолетов, патрульного самолета и 2 боевых кораблей. Инцидент произошел 14 июня в Бутылочном горлышке, в Дуврском проливе, он же Па-де-Кале в проливе Ла-Манш. Танкер под флагом Камеруна перевозил почти 100 тысяч тонн нефти, которую Британия считает российской, а значит подсанкционной. 38-летний капитан, гражданин Индии Аджай Панд, арестован. Ему предъявлены обвинения в поставке российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. А сам танкер теперь стоит на якоре вблизи города Уэймут на юге Англии. На его борту остаются 24 члена экипажа из Грузии и Индии. Дело направлено на предварительное слушание в Королевский суд Борнмута, а юристы по морскому праву теперь разбираются, насколько арест был правомерен. Здесь следует разграничить понятия «территориальное» и «открытое моря», «исключительное экономическое пространство» и «специальный режим транзитного прохода». Само место для задержания, Па-де-Кале, было подобрано идеально. Здесь нет нейтральных вод. Париж и Лондон делят акваторию пополам. Расстояние между британскими и французскими берегами на самом узком участке составляет менее 24 морских миль, или всего 32 километра. Дуврский пролив относится к проливам, используемым для международного судоходства, поэтому иностранные суда пользуются правом транзитного прохода, то есть непрерывного и быстрого следования между Атлантикой и Северным морем, говорит управляющий партнер и основатель группы InMarine Кирилл Маслов.
10: Поэтому нахождение судна в британском территориальном море само по себе не означает, что Великобритания вправе задержать любое проходящее судно по своему усмотрению. Необходимо рассмотрение конкретной ситуации, предъявленных обвинений, чтобы определить перспективы капитана, но я бы сейчас ставил вопросы, возможные перед защитой, насколько имела Великобритания право применять свою юрисдикцию к иностранному капитану, иностранному судну и перевозке между Россией и третьей стороной, в которой Великобритания не участвует. Второе – это право транзитного мирного прохода. Если судно осуществляло непрерывный и быстрый транзит через международный пролив, защита может утверждать, что задержание фактически воспрепятствовало транзитному проходу, нарушило свободу судоходства. Великобритания, конечно, будет, скорее всего, заявлять, что транзитный проход не предоставляет иммунитета от санкционного, уголовного преследования. Но это все вопрос разбирательства и обмена аргументами в судебном производстве.
8: Лондон указывает на то, что у него были основания для ареста судна, а именно 110-я статья Конвенции ООН по морскому праву. Судно ходило под флагом Камеруна, а Камерун, по версии Британии, государство, предоставляющее право на свой флаг судам без должной проверки. И это Лондон расценивает как отсутствие законной и национальной принадлежности. Плюс считает, что судно относится к теневому флоту и нарушает антироссийский санкционный режим. МВ Смиртес в британском санкционном списке с июля прошлого года. Всего там больше 500 судов. Прежние попытки Лондона захватывать танкеры посол России в Британии называл опасным хулиганством и фактическим возвратом в эпоху пиратства. Звучит критика и внутри Британии. Захват танкера – глубоко циничный ход, чтобы укрепить позиции премьер-министра Кира Стармера, посчитал бывший командующий ВМС Британии Том Шарп. Захват МВ Смиртес – это первая независимая операция британских военных по задержанию подобных судов. Прежде Лондон лишь помогал береговой охране Франции. И начала Британия не совсем юридически чисто, говорит вице-президент Российской ассоциации международного морского права Ольга Кулистикова.
11: Есть определенные требования. Иногда прибрежные государства устанавливаются, за сколько часов подать уведомление, когда транзитный проход через пролив. Все правила есть, но все это нарушается. Обоснования, которые приводятся, притянутые, санкции может вводить только Совет Безопасности ООН. Там есть список государств, в отношении которых введены санкции. России там нет. Есть определенные правила задержания, арест, проверок. Ты должен уведомить, прежде чем на борт высаживаться их. Это все нарушение Конвенции по морскому праву, Конвенции о безопасности морского судоходства, все, которые есть.
8: Капитану злополучного танкера по британским законам грозит до 10 лет лишения свободы. Что касается перспектив для судоходства в Ла-Манше, обходить британские острова предельно затратно, и танкеры продолжат там ходить. Но экипажам придется учитывать больше факторов. Статус флага и санкционный статус груза, российское или нероссийское его происхождение, наличие лицензии, страховое покрытие и многое-многое другое. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов.
9: Итоги недели.
0: Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видят ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
12: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с Бизнес-ФМ врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
13: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома, и помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема – не у всех школы имеют хорошие столовые, они маленькие, организованы время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи. Это буквально 10 минут. И, конечно, времени не хватает, особенно если в школах много классов. И сказать то, что ребенок идет после школы и не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что общешкольное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда. Это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
12: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалось и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитивные изменения.
6: изменения действительно есть.
14: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрете сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждает центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа вот в масс-медиа. И сами родители стали следить за собственным весом и уже реально понимают, что сахар – это яд, и холестерин – это зло, и соль – это зло.
6: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирение

0: Цветов много. И он начинает думать про пион, про лилию, про ландыш, про белую сирень. Нет, не надо сирень. Нет, надо сирень. Да, давайте еще добавим белых роз. Например, а жасмин? Мы забыли жасмин. Нет, если сирень, давайте жасмин уберем. Вот он вот это думает. Он думает об этом. И у него в голове собирается некая формула. Потом он как-то, наверное, ее записывает и дает своему ассистенту, и тот уже смешивает эфирные масла, вот эти вот ноты как раз, и тогда уже парфюмер пробует. Но до этого это творческий процесс в голове. Ни в коем случае он не капает каждый день капельки и не взбалтывает в склянке и не нюхает это. Нет. Поэтому парфюмеры часто, ну, чаще всего люди из семьи. То есть, когда семья уже занималась парфюмерией, когда ребенок вырос в этой атмосфере, когда он различает ноту розы Грассы и ноту розы Дамасской, уже с юности, тогда ему легче стать потом парфюмером. Вот это слово «нанюханность», оно есть, да.
1: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, «Бизнес FM».
2: Между делом на Бизнес FM. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 9:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Иранская делегация прибыла в Цюрих на переговоры с Вашингтоном. Надпись «Минап-168» размещена на фюзеляже самолета делегации в памяти о 168 жертвах удара по начальной школе для девочек в Минабе. В составе делегации Ирана спикер парламента и глава МИД. Американскую сторону на переговорах представит вице-президент США Джей Ди Венс, который тоже прибыл в Швейцарию. В переговорах примут участие также представители стран-посредников Пакистана и Катара. Планируется, что они пройдут в закрытом формате. Вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, которые ужесточают наказание за подделку медсправок. Так, в УК добавлена статья о подделке, сбыте и приобретении медицинских справок об отсутствии инфекционных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Наказание по ней, в зависимости от пункта статьи, до 6 лет лишения свободы, а также штрафы. Следственный комитет расследует нападение пьяного мужчины на детей в лагере «Орленок» в Туве. Ночью 21 июня 25-летний мужчина в состоянии опьянения проник в корпус детского лагеря, избил детей и разгромил мебель. Нападавшего задержали, детям оказали помощь. На месте работают следователи, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Также будет проверено, как должностные лица обеспечивали безопасность в лагере. Самая сильная за 2,5 недели вспышка произошла на Солнце. Сегодня утром сообщили в лаборатории ИКИ-РАН. Мощность вспышки М2,6 балла. Она зафиксирована в 5:46 по Москве. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10:00 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. С сегодняшнего дня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут, сообщил оперштаб Кубани. Ночью в Темрюкском районе на Керченской переправе беспилотники атаковали паром. Погиб один человек. Всего при атаке на Керченский полуостров погибли 4 человека. За одну неделю 20 дефолтов по корпоративным облигациям. В России компании не платят по своим долгам. Как правило, это средний бизнес. Почему и насколько тревожная ситуация?

0: В российских вузах стартовала вступительная кампания и снова с рядом новшеств. Ключевое – это дни тишины, изменение подхода к целевому обучению. Что еще изменится и как к этому готовятся абитуриенты и вузы? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Четыре человека погибли, 28 ранены при атаке БПЛА на Керченский полуостров на востоке Крыма. Прямо сейчас под атакой Севастополь, сообщают крымские власти. В Краснодарском крае на Керченской паромной переправе беспилотники атаковали пассажирский паром «Панагия». Предварительно один человек погиб, еще один ранен. Также в результате атаки начался пожар на нефтяном терминале в Темрюкском районе Кубани. Его тушат, других подробностей не приводится. В двух муниципалитетах края обломки беспилотников упали на территории частных домов. Паромные перевозки через Керченскую переправу временно прекращены. Железнодорожное сообщение с Крымом продолжает работать с ограничениями, в том числе из-за закрытия одного из участков Крымской железной дороги. После атаки на полуостров сообщается о задержках до 8 часов как минимум 11 составов. На некоторых маршрутах внутри Крыма организованы автобусные перевозки, говорит корреспондент российской газеты в Крыму Сергей Винник.
1: Мост, да, закрывали. Ночью была атака очередная на Керченский полуостров. Там сейчас работают экстренные службы. Глава Крыма заявил, что он лично контролирует ситуацию. Людям окажут помощь. Что конкретно, какие объекты атакованы, пока непонятно.
2: Что с сообщением сейчас у Крымского моста и со стороны Краснодарского края, и со стороны Крыма?
1: Пока сообщение закрыто. Я думаю, что через какое-то время откроют. Но обычно, да, у нас часто сейчас на ночь. Это происходит в связи с атаками, там перерывы. Бывают 7-8 часов, но в конечном итоге все открывается, сообщение возобновляется. Сегодня и завтра все поезда в Крым и из Крыма будут также следовать до Керчи и отправляться только из Керчи. Те, кто едет в крымские города, дальше их будут развозить автобусами. И также в обратном направлении те, кто уезжает в эти дни из Крыма, их будут довозить в Керчь автобусами. Вот такая ситуация транспортная сейчас.
2: Какие-то пробки собираются к мосту и с той стороны, и с другой?
1: Больших пробок нет. По крайней мере, до того, как мост был открыт, вообще проезд был без затруднений, буквально в течение 15 минут.
0: Сергей Винник, корреспондент российской газеты в Крыму. На данный момент идет атака на Севастополь. Сбито, по данным местных властей, уже 5 дронов. Пострадавших нет, но в городе произошли отключения электроэнергии. Аварийная ситуация по всему городу и затронула каждый район. Всего за ночь над 9 российскими регионами и акваториями Азовского и Черного моря уничтожили, как сообщили Минобороны, почти 240 БПЛА. Московский аэропорт Внуково работает сейчас по согласованию. Компании не платят по своим долгам. Всего за одну рабочую неделю с 15 по 19 июля в России было зафиксировано 20 дефолтов по корпоративным облигациям. О ситуации на долговом рынке Михаил Задорожный.
3: Перечислять всех эмитентов, допустивших дефолт, наверное, нет смысла. Как правило, это средний бизнес. Среди неплательщиков есть транспортные и логистические компании, производители потребительских товаров и промышленного оборудования, а также несколько компаний финансового сектора. О причинах говорит гендиректор инвестиционной компании Investland Игорь Вагизов.
4: Это прямое следствие закредитованности компаний, неаккуратной долговой политики в предыдущие годы и, конечно, то, что ставка, несмотря на то, что она снижалась последние месяцы, тем не менее, доступ к деньгам у компаний, к дешевым деньгам, очень серьезно ограничен. Поэтому многие компании просто не выдерживают этого периода высоких ставок, потому что невысокая ставка губит бизнес, а когда высокая ставка находится на таких уровнях длительное время. Поэтому дефолты, скорее всего, будут еще их количество увеличиваться. Поэтому действительно долговой рынок, особенно закредитованных компаний, это сегодня минное поле, которое может принести серьезные убытки инвесторам.
3: Бегство из высокодоходных облигаций уже началось. Ранее «Известия» писали, что только по итогам первого квартала из таких бумаг вышло от 15 до 20% розничных инвесторов. Доходность некоторых облигаций подскочила до 20-25%, а по долговым обязательствам некоторых эмитентов поднималась еще выше. И это при том, что за первые три месяца года было только 11 дефолтов по корпоративным бумагам. На этом фоне 20 дефолтов всего за неделю – очень тревожный симптом, продолжает гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев.
5: Средний бизнес сейчас зажат как в тисках счетах с двух сторон. С одной стороны, банки, деньги у них стало дорого или просто невозможно получить, поэтому компании пошли занимать на биржу. И сам факт, что компания заняла по 25% и больше, говорит о многом. Банк отказал, а рынок счел такие компании рискованными. Другой же, крупные заказчики таких компаний, которые теперь просто задерживают оплату и, по сути, бесплатно кредитуются за счет поставщиков поменьше. Занять дорого, а свои деньги вовремя не приходят, отсюда возникают кассовые разрывы. Подушки финансовой нет, потому что финансовая модель строилась на росте и оптимизме.
3: Была надежда, что ЦБ на июньском заседании снизит ставку на 0,5 процентного пункта, а крупный бизнес призывал снизить сразу на процент. Но регулятор пошел своим путем, и ключевая ставка уменьшилась всего на 25 базисных пунктов. Теперь она 14,25% годовых. Но дело не только в высокой стоимости денег, а других причинах плохого финансового состояния российских компаний, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: Это, во-первых, геополитика, отсутствие какого-то прогресса на переговорах по Украине и даже эскалация геополитической ситуации. Во-вторых, это рост дефицита федерального бюджета, в связи с чем есть дискуссии об увеличении возможном налоговой нагрузки на прибыльные бизнесы. Это тоже вызывает бегство инвесторов с рынка акций. Что касается сегмента высокодоходных облигаций, то растет количество дефолтов. Это связано с высокой закредитованностью ряда компаний, а также с падением прибыли. Так, содержанная прибыль российских компаний в первом квартале текущего года сократилась на 26,5% по сравнению с периодом годом ранее. Растут издержки бизнеса, как издержки на обслуживание долгов из-за высокой ключевой ставки, так и логистические издержки, затраты на оплату труда, рост издержек происходит одновременно с сокращением темпов роста выручки.
3: Какая-то и, наверное, значительная часть розничных инвесторов уходит из корпоративных долговых бумаг в депозиты. Многие банки сегодня предлагают короткие вклады по 14% годовых и даже выше. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
0: В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменение подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%, в первую очередь в негосударственных вузах. В чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовятся абитуриентам, продолжит Алина Орлова.
7: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление под конкретных заказчиков-работодателей – для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту, и только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест, и под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
8: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований. Потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
7: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 5 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам, что понятно на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯУ МИФИ Яков Якубович.
9: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
7: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
10: Другим наука с Сергеем Корзуном.
11: Хюгге – это датский концепт уютной, безопасной и располагающей к общению атмосферы. За пределами Дании он стал известным в 2010-е годы, а в 2016-м вошел в десятку слов года в англоязычном словаре «Коллинз». Этому предшествовал выход на книжный рынок Великобритании сразу нескольких книг по теме. Одна из них – за авторством Мейка Викинга. В 2013-м он основал и возглавил первый в мире институт исследования счастья в Копенгагене. Философия Хюгге – это уютная обстановка, близкие люди, вкусная домашняя еда, свободная одежда, удовольствие от простых радостей, намеренное отсутствие конкуренции и уважение к мнению каждого. Социальная связь – один из ключевых элементов в расчетах рейтингов мирового счастья, где Дания на самых высоких позициях. А совместная трапеза во многих опросах традиционно ассоциируется с более высокой удовлетворенностью жизнью. Авторы исследования 2020 года пришли к выводу, что понятие «хюгге» на англоязычном рынке было сведено к дизайн-мифу датского счастья – камин, свечи, пледы, шерстяные носки, удобная мебель и вкусная выпечка. Хотя на самом деле датское благополучие объясняется социальной поддержкой, свободой, доверием, низкой коррупцией и высоким уровнем доходов. Критики Хюгге указывают, что уютная внутренняя общность легко превращается в закрытое сообщество с четкой границей между нами и ними. Нарочитое избегание конфликтов приводит к конформизму, страху перед новизной и к сужению опыта. Современная психология все чаще различает 3 измерения хорошей жизни – счастье, смысл и психологическое богатство переживаний. Хюгге поддерживает ощущение счастья, иногда смысла, но при этом может обеднять гамму эмоций.
10: Другим наука на Бизнес ФМ. Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. 3 победителя определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
0: Плюс 19 в столице сейчас. Днем сегодня до плюс 24. Никаких дождей, а вот завтра уже начнутся. В понедельник в городе тоже будет до плюс 24. Десять 15 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Бренд «Ума» в мае впервые стал лидером рынка новых электромобилей в России, сообщает агентство «Автостат». По итогам мая в нашей стране было реализовано 233 новых электрокроссовера «Ума-5». Это более трети всех продаж новых электрокаров. Второе место в рейтинге с почти двукратным отставанием занимает российский «Эволют» — 120 штук и 18% рынка. В пятерку брендов-лидеров вошли еще китайский «Аватар» и «Джили» и «Чанган». Можно считать, что на первом месте тоже китайский автобренд, отмечает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
12: Это тоже китайский, вообще-то, изначально автомобиль, принадлежащий компании «ГАК», но если искать его в основе, просто локализован в компании «Яндекс». То есть он производится в технополисе Москва, ну как производится, там, по большому счету, приделывают ему мультимедиа-систему яндексскую, и он уже готов под эксплуатацию в такси. И отсюда и распродаж, эти машины едут не к частникам, они едут в таксопарки, потому что это готовый продукт под таксопарки Яндекса. И хорошие условия выгодны под него, и тарифы хорошие, потому что под электромобиль у Яндекса специальные тарифы. То есть они сами для себя, под себя сделали электромобиль. И все вот эти продажи — это не частники, это таксисты. Сейчас Яндекс, допустим, переключится на что-то другое, и эти машины перестанут продаваться. То есть компания сама себе создала автомобиль, условия под него, получила господдержку и сама себе их реализует практически.
13: Почему рост электромобилей и продаж, и насколько его можно считать ощутимым?
12: Я думаю, что пока рано делать какие-то выводы. У нас еще есть некий эффект низкой базы, потому что когда подняли через сбор для ввоза и растаможку на физлиц, все остановилось. И электрические автомобили обыкновенные. Сейчас рынок адаптировался, производители адаптировались, и вот произошел некий рост. Растут, конечно, лучше всего локализованные модели, которые здесь как-то прописаться успели.
0: Павел Федоров, автоэксперт. Может ли нынешняя ситуация с топливом повлиять на рост популярности в России электромобилей? Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.
14: Полагать, что в коротком ключе ситуация с топливом влияет на выбор автомобиля, это надо быть прям очень таким энтузиастом электромобильности. По-моему, причина очевидна. Например, марка «Эволют», после того, как ее свежие модели попали в перечень автомобилей, подпадающих под льготное автокредитование, в частности, после обновления модели iSpace, новая машина iJoy, спрос на них реально вырос. И это было еще несколько месяцев назад, когда люди охотно их покупали. То есть гибриды, не привязанные к розетке, когда они оказываются по цене чуть ли не дешевле «Лады», конечно, они интересуют людей. Поэтому вот этот всплеск, он никак не связан с бензиновыми сложностями, которые возникли. И потом, если мы посмотрим, в принципе, на общий рынок России, наверное, кто-то думает о том, что вот электромобиль или вот подзаряжаемый гибрид, это было бы здорово. В интернете, в соцсетях очень много шуток по этому поводу. Но вот так пойти и купить, поменять просто машину, может не каждый. Все-таки электромобиль, это на него надо решиться. И дешевых прям уж совсем электромобилей нет. Поэтому если мы говорим о масс-маркете, о большом спросе, о каких-то больших долях рынка, ну, я здесь большого потенциала, честно говоря, не вижу. То все равно в среднем электромобили подзаряжаемый гибрид оказываются заметно дороже, чем такая же бензиновая машина.
0: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что неделю назад президент Ассоциации топливно-энергетических компаний Италии Джанни Мурано заявлял, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями остаются более выгодным видом транспорта по соотношению стоимости заправки и пробега в сравнении с электрокарами. По его словам, бензиновые и дизельные автомобили при заправке на 100 евро позволяют проехать на 30-40% больше километров, чем электромобиль. Так, заправка на 100 евро позволит электромобилю проехать 610 километров, а машина с бензиновым мотором 910, с дизельным 1000 километров. В России усилилась тенденция на защиту квартир от протечек и скачков напряжения. По данным исследования всеинструменты.ру, в апреле-мае россияне стали на 12% чаще покупать товары для защиты квартир, а в отдельных категориях рост достиг 36% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на электрозащитные приборы. Продажи устройств защитного отключения выросли почти в полтора раза, а защита от импульсных перенапряжений в 1,3 раза. Также заметно увеличился интерес к системам контроля воды. Покупатели активнее приобретали датчики протечек и защитные клапаны. При этом часть участников рынка считает рост локальным и не видит заметного всплеска по всей отрасли, продолжит Алина Орлова.
7: Сезон ремонта по весне, конечно, сыграл роль в этой статистике, но не только он. Есть и системная проблема. Сети изнашиваются, и это касается не только старых домов, но и новостроек. Протечки в свежих жилых комплексах тоже давно не редкость. Как говорит председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин, люди больше не хотят рисковать и ставят системы отключения воды и мониторинг на опережение.
15: Количество аварий с отключением электроэнергии, я могу судить по столичному региону, за последние 5 лет увеличилось примерно в 2-3 раза в связи с обильным строительством транспортной инфраструктуры, жилья по реновации, комплексному развитию территории. Очень часто происходит переключение электричества без предупреждения. От этого страдает бытовая техника. В домовых чатах, в районных чатах мы часто видим обсуждения, что люди жалуются на то, что вот у них испортилось оборудование в доме. Последние также 8-10 лет мы видим, что в новостройках низкое качество строительства, и в том числе очень много проливов, протечек, и люди все больше обращают внимание на системы безопасности. Поэтому это такой накопленный эффект. Люди стали ответственнее подходить к собственным возможным ущербам, убыткам.
7: Но не все разделяют тенденцию. Хотя все инструменты .ру – один из крупнейших онлайн-ритейлеров в сегменте строительных и бытовых товаров для дома и ремонта, рост, о котором говорят, может быть локальной историей конкретного участника рынка. Гендиректор компании «Сорос», занимающийся производством и продажей систем контроля воды, Владимир Лосев, видит скорее обратный тренд.
16: Если это конкретно все инструменты выросло, то это прям, ну, очень какая-то локальная, на мой взгляд, история. Глядя на остальные статистики, так наоборот, спрос падает, покупательская способность населения снижается. Мы в своей категории и своим клиентам, и нашим партнерам не видим такого баснословного всплеска.
7: По данным Росгосстраха, заливы и протечки остаются главным риском для квартир. Это больше 90% страховых случаев. В Альфа-страховании подсчитали, что каждый четвертый потоп в квартире становится головной болью как минимум 2 соседей. Бывает, что вода проходит сквозь перекрытие сразу на 5-6 этажей вниз. За предыдущие 2 года выплаты по таким многоэтажным заливам выросли почти на 20% из-за удорожания ремонта и отделки. Если залив локальный, страховка платит в среднем 185 тысяч рублей. Если затронуты соседи, почти вдвое больше. А при совсем масштабной аварии может превысить и миллион. Стоимость системы от протечек с защитным оборудованием стартует от 25 тысяч рублей. За услуги мастера придется отдать еще 10 000. Если говорить про электричество, то простейшие барьеры в розетку от скачков обойдутся в несколько тысяч рублей. А вот мощные стабилизаторы и системы защиты для всего дома могут стоить и все 50. Политика страховых компаний может способствовать установке защитных систем с точки зрения тарифной политики. Комментирует управляющий директор в компании «Ренессанс страхов» Артем Искра.
17: По правилу, страховщики предоставляют скидку за безубыточное страхование. Она может достигать 5/10% в год. Плюс, наверное, у всех страховщиков есть скидка тоже от 5-10%, если на объекте недвижимости установлена система «Умный дом», которая предотвращает утечку воды. Единственное, у клиента возникает дилемма. То есть, либо я поставлю дорогую систему блокирования воды и протечек, и тогда у меня с квартирой ничего не случится, зачем мне страховаться? Либо наоборот, клиенты страхуются и не ставят указанные системы, потому что стоимость их установки выше или сравнима со стоимостью страхования.
7: Как отмечает эксперт, рынок по классическим причинам страхования убытков практически не вырос за последнее время. А вот спрос на страхование жилья от последствий падения беспилотников из года в год увеличивается. Алина Орлова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 24 по 26 июня Санкт-Петербург. 14-й Петербургский международный юридический форум под девизом «Время быть в праве». Ключевое событие – пленарное заседание «Международное право. Привилегии первых или право равных», а также совещание министров юстиции, заседание Координационного совета государств-участников СНГ, лекции глав Конституционного суда и Следственного комитета. Организаторы Минюст России, Фонд Росконгресс. Подробнее на legalforum.info. 6+.
18: Зверски богатые. Британский издатель Ричард Майлза Блэквелл, в 2000 году вступив в почетный возраст, решил отойти от дел и даже продал долю в собственном бизнесе. А когда умерла его любимая жена Брайони, Ричард и вовсе превратился в затворника. Детей у пары не было. Единственный, кто скрашивал одиночество Блэквелла, оказалась курица Джиго. Именно ее, в обход дальних родственников, Ричард и сделал своей наследницей в 2001 году. Он посчитал, что 10 миллионов фунтов стерлингов будет достаточно, чтобы обеспечить пернатой любимице достойную жизнь. Оставшееся состояние, еще порядка 70 миллионов фунтов, были распределены по благотворительным фондам. Дальней родне, которая десятилетиями не принимала в жизни Блэквелла никакого участия, по завещанию не досталось ничего. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ – еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 1931 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 1998 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
18: Недвижимость на Бизнес ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 10:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Весь южный берег Крыма обесточен. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее сегодня поступала информация о том, что света нет в Ялте. Кроме того, в Севастополе вводится график временных отключений света. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Это необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города. Сегодня в Крыму и Севастополе полностью прекратили продажу топлива на заправках. Оно отпускается только государственным и специальным службам для обеспечения функционирования региона. Решения приняты после атаки ВСУ на полуостров. Сегодня в результате ударов дронов погибли 4 мирных жителя, еще 28 пострадали. Кроме того, дроны ВСУ атаковали паром на переправе через Керченский пролив. Там один человек погиб, еще один пострадал. С часу ночи был закрыт Крымский мост. Сейчас движение по нему возобновилось. Между тем, оператор железнодорожных перевозок сообщает о том, что по направлению в Крым и из него задерживаются 11 поездов. 13 детей пострадали при нападении пьяного мужчины на лагерь «Орленок» в республике Тува. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Мужчина ворвался в лагерь, нападал на детей, а также причинял повреждения имуществу. Возбуждено уголовное дело. Помимо прочего, Следственный комитет проверит, как должностные лица обеспечивали охрану лагеря. Минобороны Бразилии разослала гражданам страны предупреждение о нападении инопланетян. Его получили миллионы человек по всей стране. Позже в министерстве сообщили, что рассылка была результатом хакерской атаки и извинились. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будет. Это с сегодняшнего дня, сообщил оперштаб Кубани. Ночью в Темрюкском районе на Керченской переправе беспилотниками ВСУ был атакован паром. Погиб один человек. При атаке на Керченский полуостров погибли 4 человека. Сейчас, кроме того, весь южный берег Крыма обесточен. С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз. Россиян это не касается. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом гостей, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека. Как изменения отразятся на туристах и почему россиянам повезло? Сборная Германии досрочно гарантировала себе место в плей-офф. Немцы победили команду Кот-д'Ивуара в матче чемпионата мира по футболу. На 2 предыдущих турнирах Германии не удавалось преодолеть групповой этап. Эти и другие темы в эфире Business FM. В Швейцарии сегодня пройдут переговоры США с Ираном. Встреча представителей 2 стран состоится на курорте Бюргеншток на швейцарском озере Люцерн. Иранская делегация уже прибыла. В ее состав вошли спикер парламента Галибаф, глава МИДа Аракчи, а также замсекретаря Высшего совета нацбезопасности и председатель Центрального банка Ирана. Примечательно, что иранские дипломаты прилетели на самолете с надписью «Минаб-168» в память о 168 детях, погибших при американском ударе по школе в этом городе. От США на переговоры прилетел вице-президент Джей Ди Венс. Вместе с ним спецпосланник американского президента Стив Уиткоф и зять лидера США Джаред Кушнер. Также в качестве стран-посредников во встрече 2 делегаций примут участие представители Пакистана и Катара. Это будут сложные переговоры, где ни одна из сторон не готова к прочному миру, рассказала Business FM политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
19: Эти переговоры в любой момент могут сорваться. И так будет происходить на протяжении предстоящих 60 дней, о которых говорится в меморандуме. Сейчас многое зависит от Израиля. Договоренности между американцами и иранцами израильтяне еще готовы уважать. Но они никак не готовы согласиться, чтобы частью этой сделки был Ливан. Американцы надеются, что обещаниями хотя бы частичного снятия санкций и разморозки миллиардов долларов им удастся уговорить иранцев отказаться от такой жесткой привязки к событиям в Ливане. Но, похоже, корпус стражи Исламской революции считает это очень важным рычагом, и отказываться иранцы не готовы. Трамп пытается заставить израильтян прекратить огонь на израильско-ливанской границе, но у Нетаньяху очень выборы. Кроме того, ливанская партия Хизбалла не очень помогает всем сторонам в том, чтобы установить это перемирие. Периодически вылетают какие-то непонятные беспилотники, наносят удары по объектам в Израиле, и израильтяне сразу же хватаются за это как за повод для продолжения боевых действий. Там все стороны не готовы к прочному миру. Полагаю, что Трамп совсем не представлял масштабы этой проблемы и масштабы взаимосвязанности событий в регионе. Эта мозаичность для Трампа стала откровением.
0: Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед». Ранее Иран вновь закрыл Ормузский пролив из-за военной агрессии Израиля против Ливана. По просьбе США премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац приказали армии прекратить атаки на юге Ливана, но при этом не покидать занятую территорию. То, что ливанский вопрос является ключевым в переговорах, понимает и Вашингтон. Перед отъездом в Швейцарию Венс в комментарии CNN заявил, что одним из приоритетов является достижение прогресса в вопросе прекращения огня в Ливане. Также важнейшими темами на переговорах американский вице-президент назвал ликвидацию ядерной программы Ирана, включая вывоз обогащенного урана и нормализацию судоходства в Ормузском проливе. Между тем, издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США и Катар обсуждают план, согласно которому Ирану могут вернуть замороженные 6 миллиардов долларов для покупки гуманитарной помощи. Речь идет о деньгах, которые хранятся в Катаре. Правительство определило размер экспортной пошлины на алмазы. С сентября она составит 8% от таможенной стоимости. Новая ставка будет касаться драгоценных камней, ввозимых за пределы стран Евразийского экономического союза. Она также распространится на необработанные минералы среднего и крупного размера. С чем связана эта мера, говорит специалист по алмазам и бриллиантам Вячеслав Манукян.
20: По моему мнению, экспортную пошлину на алмазы государство ввело для того, чтобы стимулировать их огранку внутри страны. Потому что в последнее время в основном сырье вывозилось за рубеж в виде сырых алмазов. Таким образом, российские власти хотят перераспределить каналы, сделать так, чтобы внутреннее производство развивалось. Дело в том, что раньше очень высокая была школа огранщиков российских, и ценилось очень качество огранки в России. А сейчас гранит менее 5% добываемых алмазов. А, например, Индия гранит практически 90% всех добываемых в мире алмазов. Это довольно опасно, когда практически все сырые алмазы находятся в одной стране, в Индии. Таким образом, пошлина сделает экспорт сырых камней менее выгодным и поднимет российские гранильные предприятия, даст им толчок для развития, для увеличения оборотов, для развития этого бизнеса. Тем более, что пошлины облагаться будут не все камни, а только те, которые экономически эффективно огранивать в России. Так что это все равно не 100% добываемых алмазов будут гранить внутри страны.
0: Вячеслав Манукян, специалист по алмазам и бриллиантам. Инициатива введения пошлины на экспорт необработанных алмазов исходила от губернатора Архангельской области. Ее поддержал глава Якутии. Согласно прогнозу Минфина, к 2030 году мировая добыча алмазов может сократиться до 20-30 миллионов карат вместо нынешних 80 миллионов карат. С июля виза в Японию для иностранцев подорожает в 5 раз, но не для россиян. Стоимость однократной визы вырастет с 3 до 15 тысяч иен, а многократной с 6 до 30 тысяч. Необходимость пересмотреть тарифы власти страны объясняют рекордным наплывом туристов, ослаблением иены и тем, что правила въезда в Японию не менялись почти полвека, 1978 года. При этом в правительстве Японии считают, что повышение сборов на турпотоки не скажется. Расходы на визу, по мнению властей, остаются небольшой частью затрат на поездку по сравнению с перелетом и проживанием. В новых правилах въезда для туристов в Японию и почему россияне нам повезло оказаться исключением, разбиралась Маргарита Юдина.
21: Последние несколько лет Япония страдает от овертуризма. По крайней мере, в зарубежных СМИ с завидной регулярностью появлялись статьи с жалобами местных жителей на толпы туристов в общественном транспорте или даже на то, что наплыв приезжих вызвал дефицит риса. В результате некоторые города, например, Киото, начали вводить налоги на проживание туристов, чтобы как-то отрегулировать число путешественников. Теперь же подорожают и визы. Количество желающих увидеть Японию действительно высоко. Консульство и посольство с наплывом уже не справлялись, говорит директор по туризму туроператора Freegate Aero Tours Дина Дергунова.
22: Консульства уже не справлялись своими силами. Очереди в консульство достигли того уровня, когда уже занимали рано утром, чтобы только зайти в консульство, в здание посольства, 2 часа ждать утром. Улице зимой, поэтому такое решение все-таки приняли регулировать этот поток. По поводу овертуризма, это тоже большая проблема для Японии. Рост резкий, каждый год не менее чем на 10%. После 2022 года, после коронавируса, в первые годы вообще было очень тяжело, потому что многие ушли, сотрудники, например, водители ушли работать в другие компании, на другие направления. Многие компании закрылись, которые занимались внутренним туризмом.
21: Россиян подорожание виз в Японию не затронет. Страна не взимает консульский сбор с граждан государств, которые предоставляют японцам визы бесплатно или на льготных условиях. Оформление визы через консульство для россиян останется бесплатным, а через визовые центры в Москве и Петербурге обойдется в 970 рублей. Это сервисный сбор. Что касается увеличения стоимости визы в целом, то это скорее общемировой тренд, и Япония просто к нему присоединяется. Так что дело далеко не в желании избавиться от овертуризма, считает вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
1: Любая страна кокетничает, когда говорит, что она не хочет много туристов. Поэтому то, что делает Япония, направлено на увеличение собираемости денег. Но это все под предлогом, что очень много туристов, и как будто от того, что поднять эти сборы, туристов станет меньше. Туристов станет только больше. Вообще люди путешествуют, я за 36 лет могу смело сказать, даже по россиянам, люди путешествуют каждый год больше, больше и больше, кроме ковидного года. В прошлом году у нас было плюс 20 с лишним процентом, 22, в этом году плюс 12% в Японию. Думаю, что не меньше 300 тысяч россиян в год в Японию путешествуют. Люди в Японию едут очень сильно, очень много. 90% путешествуют через Китай.
21: Японию, как отмечают эксперты, многие в России почему-то считают очень дорогой для туристов страной, но на деле это не совсем так. По словам путешественницы и переводчика Аполлинарии, которая в апреле отправилась в Японию на цветение сакуры, поездки на такси действительно дорогие. В остальном и общественный транспорт, и еда обходятся достаточно бюджетно. Но вот об авиабилетах стоит побеспокоиться сильно заранее, говорит Аполлинария.
2: Билеты в музеи, на культурные мероприятия не дорожали. Они остались в пределах 1000 йен, это 500 рублей. Проживание у нас тоже вышло не очень дорогим. Получилось 50 тысяч на 6 человек за неделю. Если мы говорим про билеты, билеты очень сильно возросли в цене. На 100, даже 150% за 2 месяца до вылета. То есть, когда мы смотрели в конце февраля, начале марта наш же самолет и наш же рейс, билеты уже в одну сторону вместо 38 тысяч стоили 150. Поэтому билеты, отели нужно покупать заранее, как минимум за 3-4 месяца.
21: В мае 26 года поток туристов из России, по данным Российского союза туриндустрии, вырос на 30% год к году. Наиболее востребованы классические маршруты по Токио, Киото и Осаке, а также поездки в Наро и к горе Фудзи. Причем спрос растет теперь не только на весенние турпрограммы, чтобы посмотреть на сакуру, но и на летние и осенние туры. Маргарита Юдина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Сборная Германии одержала волевую победу над командой Кот-д'Ивуара в матче чемпионата мира по футболу. Благодаря этому результату немцы досрочно гарантировали себе место в плей-офф турнира. На двух предыдущих чемпионатах мира Германии не удавалось преодолеть групповой этап. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
18: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Германия, первой из сборных, которые не являются хозяйками нынешнего турнира, пробилась в плей-офф. Ранее досрочно выход из группы себе гарантировали Мексика и США. Последний раз немцы это делали в 2014 году, и тогда, к слову, стали чемпионами. В матче с ивуарийцами им пришлось нелегко. Два мяча в первом тайме ворота африканской команды были отменены из-за фолов в атаке. Все по-честному, видеоповторы не проведешь. А вот Кот-д'Ивуар свой правильный гол забил и повел в счете. Суетой в обороне немецкой сборной воспользовался Франк Кисье. Для Мануэля Нойера эта игра стала 21-й на чемпионате мира, рекорд среди вратарей. И вряд ли он мечтал о таком начале. Во втором тайме все решили правильные замены. Денис Ундов сделал дубль, забив победный мяч в компенсированное время. Кажется, что Германию можно причислять к фаворитам турнира, хотя изначально эксперты так не думали. Во всяком случае, старую поговорку немцы подтвердили. В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда они. Другой матч этой группы стал историческим. Сборная Кюрасао во главе с самым возрастным тренером чемпионатов мира Диком Адвокатом, которому 78, набрала свое первое очко на мундиалях. Заставил говорить о себе и вратарь команды Элой Ром. В матче с Эквадором он совершил 15 сейвов и установил рекорд всех чемпионатов мира по этому показателю в основное время. С тех пор, как FIFA в 1966 году начала вести статистику. Голкипер в шутку потребовал установить себе памятник на родине. И Эквадор, и Кюрасао сохраняют шансы на выход в плей-офф. Крупной победы над шведами добилась сборная Нидерландов 5-1. По дублю сделали Брайан Бробби и Коди Гакпо. Еще один мяч на счету Крисенсио Сомервилла. У шведов гол престижа забил Энтони Эланга. А в тысячном матче в истории чемпионатов мира случился разгром. Сборная Японии забила 4 безответных мяча в ворота Туниса и лишила соперника шансов на выход из группы. По ходу Мундиаля после поражения в первом матче со счетом 1-5 от шведов тунисцы меняли главного тренера, но это, как видим, не помогло. Можно, конечно, повторить, но это уже не имеет большого смысла. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Вечером состоятся очередные матчи чемпионата мира. Сборная Испании сыграет с Саудовской Аравией. Эта встреча начнется в 19 часов по московскому времени. Позже пройдут матчи Бельгии, Иран, Уругвай, Кабо-Верде и Новая Зеландия, Египет.
18: Реклама.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Мозамбикский метикал был введен в обращение в уже независимой республике в 1980-м, заменив собой эскудо португальских колоний. Некоторое время считался самой дешевой валютой мира, когда в результате гиперинфляции обесценился до уровня 24,5 тысячи метикалов за доллар. После деноминации дешевле американской валюты в несколько десятков раз. Валюты на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Помогать людям создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта отстраненно и немного свысока. Компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру. Ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах, понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране. У Siri будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль-транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта — Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость, в новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
3: Сумма технологий на Business FM.
0: 10:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Судьба монокристалла под вопросом.
3: Итоги недели.
0: Российский производитель синтетических сапфиров подал заявление о банкротстве. Его долги достигли почти 15 миллиардов рублей. Еще несколько лет назад монокристалл был лидером мирового рынка искусственных сапфиров, которые широко используются в электронной и оптической промышленности. А ситуация на предприятии Михаил Задорожный.
6: Белгородский завод «Монокристалл» был известен прежде всего как поставщик искусственных сапфиров для производства защитных экранов iPhone и умных часов Apple Watch. По некоторым оценкам, до 99% продукции завода шло на экспорт. Но после 2022 года часть покупателей отказалась от продукции «Монокристалла» из-за санкций. А в конце мая 2023 по уникальному российскому заводу нанесли удар ВСУ. Из-за пожара было повреждено технологическое оборудование. Сообщалось, что к концу 2024 года были установлены 30% производственных мощностей. О том, что происходит сейчас на заводе «Монокристалл», точно неизвестно, продолжает сапкор российской газеты Белгородской области Анна Скрипка.
23: Сказать о том, каковы сейчас дела конкретно на этом производстве, сложно, потому что оно располагается в непосредственной близости от государственной границы. В городе Швекино, многострадальном, мы понимаем, что пострадали очень многие предприятия. Можно сказать, что каждое из предприятий города Швекино, их порядка 10. Но, в общем-то, эти предприятия до сих пор переживают не самые лучшие времена, потому что атаки противника на Швекино продолжаются и не только по мирным кварталам, но и по бизнесу, по всем тем активам, которые там находятся.
6: В прошлом году «Монокристалл» получил чистый убыток почти 2 миллиарда рублей, а выручка упала почти на треть. А ситуация на белгородском предприятии, говорит аналитик агентства «Inform Analytics» Алексей Бойко.
8: «Монокристалл» в какой-то момент даже в мировом масштабе был игроком крупным, с долей чуть ли не больше 50% до 2022 года, конечно, но и после 2022 все-таки там еще была какая-то активность зарубежная, но и растущая российская. После повреждения инфраструктуры и значительной части оборудования на белгородском предприятии «Монокристалла» производственная деятельность, не скажу, остановилась, но серьезно уменьшились возможности предприятия по выпуску продукции. Из-за невыполнения заказов может идти речь о потере не то что 10, а, не знаю, 70, может быть, процентов выручки.
6: Что будет с белгородским заводом, если компанию признают несостоятельной? Мнение соучредителя Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максима Горшенина.
9: На данный момент экономически продолжать деятельность от лица «Монокристалла» на зарубежные рынки не имеет никакого смысла, потому что никто не покупает и не будет покупать. А внутреннего такого спроса нет. Компания банкротится, но это не значит, что мы остаемся без сапфиров, без производства, без технологий и без применения его где-либо у себя. Установки, которые стоят на «Монокристалле», они разработаны в России. В столице, соответственно, которые это делали также в России. Здесь это более юридическая история, нежели потеря технологии безвозвратная.
6: «Монокристалл» сообщил о планах обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве в начале мая текущего года. Интересно, что в качестве кредиторов публикации указывала Ставропольская АО «Агрохолдинг Энергомера». Обе компании входят в концерн «Энергомера» бизнесмена Владимира Полякова. Можно осторожно предположить, что после процедуры банкротства завод по выпуску искусственных сапфиров продолжит работу в составе концерна, но у него будет новый бренд и другое юрлицо. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
0: Минздрав пересмотрит список медицинских специальностей, сообщает РИА Новости.
18: Итоги недели.
0: Новая номенклатура вступит в силу с 1 сентября этого года. Подробнее Ольга Кашинская.
11: В обновленной номенклатуре появились 15 новых специальностей. Среди них нейропсихология, кинезиореабилитация, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика и другие. Впрочем, список медицинских специальностей в принципе очень подвержен изменениям. Некоторые профили существовали в советском здравоохранении, а потом выпали из номенклатуры. Это было большой проблемой, говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова. Теперь таких специалистов уравняют с остальными медработниками не только в обязанностях, но и в правах.
13: Реабилитация, например, без этих специалистов невозможно. Это выпускники институтов физической культуры, университетов психологических факультетов, педагогических факультетов. Сегодня по закону они должны пройти аккредитацию. То есть это полноценная сегодня медицинская специальность, и это большая победа. Потому что на территории медицинских организаций до этого нормативного акта люди с высшим образованием, которые учатся тоже 6 лет, например, нейропсихолог, были бесправны абсолютно. Врач решал все, хотя он и не имел этих компетенций. А нейропсихолог был ущемлен и в зарплате, и в категориях, и в профессиональном росте. Сейчас эта ситуация, наконец, стала такой, какой должна быть. Мы в этом случае лишаемся консультаций людей, которые вчера домохозяйка, сегодня вдруг она реабилитолог.
11: Также в числе специальностей, добавленных в новую номенклатуру, нутрициология. Специалисты-нутрициологи занимаются питанием, а от диетологов отличаются тем, что корректируют рацион не только людей с заболеваниями, но и здоровых. Однако непризнание нутрициологии как медицинской специальности привело к тому, что практиковать ее до недавних пор мог кто угодно. Продолжает нутрициолог, диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
24: Нутрициология как термин существует со второй половины 90-х годов прошлого века. Учебники выпускались институтом питания по нутрициологии и диетологии, и кафедра нутрициологии уже тогда была, а вот врача-нутрициолога не было. Для того, чтобы получить документ государственного образца, человек должен иметь высшее медицинское образование, то есть он должен быть врач изначально. Все упирается в здоровье. Здесь проблема в том, что сейчас нутрициологами себя позиционируют в основном фуд-коучи, мальчики и девочки, которые про витамины, минералы, белки, жиры прочитали где-то и учат народ правильно питаться. В общем-то, мы потом очень много перелечиваем ситуации, когда назначаются какие-то дурацкие совершенно диеты.
11: Вместе с включением в номенклатуру новых специальностей часть профилей из нее исчезнет. Так исключаются позиции врача-сексолога, зубного врача, подросткового врача-психиатра и ряд других. Но это формальность, призванная упорядочить номенклатуру. И к массовым кадровым перестановкам эти изменения не приведут. Объясняет руководитель юридической компании «Милигал», юрист в области здравоохранения Алена Чемберева.
12: Некоторые из специальностей, которые не вошли в новую номенклатуру, они действительно являются очень узкими, и они имеют более общее наименование должности. При этом, если работник имеет аккредитацию, которая соответствует требованиям к другим должностям, он продолжит замещать должность. У нас же есть перечень видов медицинской деятельности, перечень услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Та же самая гинекология и та же самая психиатрия, они не делятся на детскую и взрослую и не делились раньше. То есть несовершеннолетние пациенты, например, психиатра или акушера-гинеколога, пойдут точно так же к психиатру или акушеру-гинекологу. Если мы говорим про пациентов-сексолога, то они попадут, вероятнее всего, к врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам.
11: В числе прочих из списка медспециальностей исключают врачей-диабетологов. Их пациентов будут принимать эндокринологи, рассказывает врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
14: Для того, чтобы стать диабетологом, надо было пройти более 500 часов очного обучения.

0: подчеркнула, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не предопределены и могут потребоваться паузы. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за заявлений Трампа. Иранское агентство ТАСНИМ ранее сообщило, что делегация из Ирана покинула место проведения переговоров в знак протеста после угроз со стороны Дональда Трампа. Однако, по данным источника ТАСС, иранцы лишь покинули зал встречи с американской делегацией. Ранее СМИ сообщали, что первый раунд технических переговоров между Тегераном и Вашингтоном завершился. Контакты в целом продолжились, но в неофициальном формате, через посредников, сообщает телеканал Аль-Хадад. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если сделать сделка с Ираном сорвется, то Штаты могут попытаться взять Ормузский пролив под контроль и начать взимать пошлины за его использование. Кроме того, он угрожал нанести по Ирану сильный удар, если он не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане. Под ними подразумевается группировка Хезболла. Делегация из Ирана прилетела в Швейцарию на переговоры на самолете с надписью «Минап-168» в память о 168 детях, которые погибли при американском ударе по школе в городе Минап. Ранее вице-президент США Венс утверждал, что в переговорах якобы был достигнут большой прогресс, но затем Трамп пригрозил, что Штаты, цитата, «разнесут к чертям Иран, если тот попытается помешать судоходству через Ормуз». Ход переговоров комментирует международник-востоковед Елена Супонина.
1: События развиваются, как и прогнозировалось. Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва, они могут перемежаться даже и военными действиями, и короткими. Никто не хочет возвращаться опять к длительной войне. Полноценное открытие Ормузского пролива в любом случае займет еще время. Даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут. США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Если США и Иран еще готовы, но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
0: Востоковед Елена Супонина. Тем временем ситуация с Ормузским проливом остается неясной. Агентство ФАРС сообщило, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Ранее по просьбе США премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на юге Ливана, но при этом не покидать занятую территорию. А в иранском МИДе, однако, сообщили, что США все же не смогли обеспечить прекращение огня в Ливане. Телеканал Аль-Маидин утверждает, что Иран на переговорах выдвинул требования о выводе израильских войск из Южного Ливана, и еще иранская делегация требует извинений от Трампа за угрозы. Также неразрешенным остается вопрос с иранской ядерной программой. Согласно меморандуму, Тегеран должен отказаться от ядерного оружия, но президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран отказывается от своей ядерной программы, не намерен. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что не позволит Тегерану овладеть ядерным оружием, тоже заявил и президент Трамп. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Валерий Убадоев продолжит.
2: Институт Рейтер по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют

0: информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям, показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
1: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться за доверие своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
0: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из TikTok. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакций, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году, и это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
2: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом, но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
0: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM. Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные. «Деньги к деньгам» на Бизнес FM.
4: Успеть за минуту.
5: Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Олеся Потапова. Россия вводит пошлину 8% на экспорт алмазов за пределы стран ЕАЭС. Пошлина распространяется на среднекрупные необработанные алмазы, а также алмазы специальных размеров. Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Ирак приступил к бурению разведочной скважины на севере страны, которая стала первой за почти полвека в регионе. Этот шаг направлен на разработку перспективных блоков и месторождений с целью увеличения национальных запасов углеводородного сырья, заявил министр нефти Ирака. Работы проходят в провинции Салах-эд-Дин, примерно в 170 километрах севернее Багдада. На Алтае открылся крупнейший парк аттракционов в регионе. В первый день работы его посетили около 4000 человек. За год он примет более 150 тысяч гостей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Парк расположен в районе курорта Манжирок. Пока что здесь работают 7 аттракционов, а к сентябрю откроются новые виды развлечений. Например, башня свободного падения высотой 38 метров. Этот проект позволил создать более 300 рабочих мест. Италия стала главным в Европе поставщиком парфюмерии в Россию. В апреле импорт итальянских духов вырос в 10 раз в месячном выражении до 8 миллионов евро. Эти данные Евростата приводят РИА Новости. В тройку крупнейших экспортеров вошли Испания и Франция. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес FM. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Пройдут ливни с грозами. По ночам температура будет опускаться до плюс 7 градусов, сообщают синоптики, а по утрам до плюс 16. В середине дня чуть теплее, до 22 градусов. Подробности Бизнес FM рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
8: В понедельник со второй половины дня Московскую область посетят кратковременные дожди с грозами. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 метров в секунду с северо-запада. Во вторник и в среду обойдется без осадков, но жаркой погоды все равно не будет. Ничего такого не случится. Снова плюс 20-25 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление. В четверг ждем приближения холодного атмосферного фронта и в дневные часы в четверг и пятницу похолодает до 16-21 градуса. А в ночь на пятницу ждем небольшие дожди, и в пятницу дожди более повсеместные по московскому региону.
7: Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%. В первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидается много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело и машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам, продолжит Алина Орлова.
9: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стало еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление – под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту. И только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест. И под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
10: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований. Потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
9: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯУ МИФИ Яков Якубович.
11: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
9: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Уйти в отпуск, чтобы выспаться. Сонный туризм – один из трендов. Как сообщала ранее Ассоциация туроператоров России, фиксируется рост спроса на отдых в отелях и санаториях с сонными программами. Также растет интерес к путешествиям в удаленные и спокойные природные локации. Что говорят о спросе на сонный туризм ательеры и сами туристы, побывавшие в отелях, предлагающих качественный сон? Продолжит Наталья Шашина.
12: Первые дни буду отсыпаться, думают многие, уходя в отпуск. Следуя за этим запросом, отели адаптируют номера, делая ставку именно на качество сна. Базовый набор – ортопедические матрасы, блэкаут-шторы, чтобы при выключении света было действительно темно. Увлажнитель воздуха, расширенный выбор подушек, перечисляют управляющий партнер столичного бутик-хотел «Мюз» Елена Рейзентул. Дополнительно гостям предлагают успокаивающий чай, разогревающие маски для быстрого засыпания и книгу с советами по сну. По запросу – тяжелые одеяла для глубокого расслабления. Средняя стоимость номера от 13 тысяч в сутки. Причем часто выспаться приезжают не из других городов, а москвичи, говорит Елена Рейзентул.
13: Порядка 40% наших гостей – это москвичи, которые сейчас стало популярно отдыхать в собственном городе, которые приезжают на 1-2 дня, на 1-2 ночи. Кто живет, может быть, в отдаленных районах Москвы и приезжает в центр Москвы именно для того, чтобы отдохнуть и в том числе хорошо выспаться. Как раз вот эти гости часто просят тяжелое одеяло, но они становятся нашими постоянными гостями.
12: Есть даже специальные гаджеты, как кубик для сна. Кстати, разработка резидента Сколково, которая обещает помочь справиться с бессонницей благодаря работе низкочастотных импульсов электромагнитного поля. Меню подушек часто предлагается бесплатно. С этой опцией ознакомилась москвичка Анфиса, посетив один из отелей в Смоленске.
14: Это был очень неплохой отель с множеством хороших отзывов. Я увидела вот эту вот бумажку в номере. Там я уже точно, наверное, количество всех вариантов не назову. По-моему, их там было штук 6. Помню, что, по-моему, была анатомическая подушка. Можно было попросить с гречишным наполнителем. И, значит, вот там же на бумажке было прописано, как каждый из подушек влияет на твое качество сна. Звукоизоляция тоже в этом же отеле была на уровне для отдыха. Есть на этаже массажное кресло. То есть можно получить легкий массаж и потом после этого радостно отойти ко сну на свою гречишную подушку.
9: Сам по себе отдых для сна существовал и раньше. Люди всегда ездили в загородные отели за тишиной и восстановлением, отмечает эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Но сейчас тренд на сонный туризм активно подхвачен блогерами и маркетологами, особенно в премиальном сегменте. И wellness-курорты сейчас предлагают множество программ для улучшения сна, рассказывает Буря.
15: Сначала вот эту тенденцию подхватили премиальные отели. Отель Life Balance Rosa Springs, курортный комплекс Мрия в Крыму, оздоровительный комплекс Лучано Wellness and Spa Foros в Крыму, которые начали создавать уже персонализированные программы здорового сна. Это не просто какой-то специально оборудованный номер с удобным матрасом. Это программа, которая предусматривает прохождение определенных процедур. В первую очередь это релаксационные процедуры. Душ Шарко, подводный душ, массаж, циркулярный душ, душ Виши, сухой гидромассаж, комнаты аудиовизуальной релаксации, классический массаж, процедуры электросон. Но есть очень важный нюанс, который нужно понимать, что все эти программы работают для тех людей, которые плохо спят, в первую очередь из-за стресса. Им нужна помощь, в первую очередь, для психоэмоциональной релаксации. Но если речь идет о физиологических нарушениях сна, то эти программы, в них нет смысла, потому что нужно проводить специальные исследования, подключать врачей-сомнологов для того, чтобы определить, в чем причина физиологического нарушения сна. И тогда протокол лечения будет совершенно другой.
9: Если в санатории среднего ценового сегмента ценник на сонные программы без номера со специальным оснащением стартует от 8 тысяч в сутки, в премиальных объектах он начинается от 20, а на полноценные комплексы от 3 до 7 дней уже от 100 тысяч рублей. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Человечество так до сих пор и не решило, какое из зданий, построенных в США во второй половине 19 века, считать прародителем современных небоскребов. В любом случае, высотное строительство стало возможным благодаря технологическому прорыву, совершенному полтора столетия назад. Металлический каркас и прочный водонепроницаемый фундамент, новые принципы отопления и вентиляции, огнеупорные материалы и, конечно, лифты – вот настоящие родители небоскребов. Какие принципиальные новинки в части строительных технологий и материалов появились в сегменте в последнее время? На каком месте в мировом высотно-строительном рейтинге находимся сегодня мы? Где самое тонкое место направления и как его уплотнить? Отвечая на вопросы Бизнес ФМ, профессионалы безоговорочно включили Россию в топ-5 стран-лидеров небоскребостроительства. До Китая, ОАЭ, Штатов нам пока далеко и по объему, и по масштабу, и разнообразию накопленных компетенций, а Европа небоскребов сейчас практически не возводит. Технологические новинки появляются и активно. Легкие бетоны, которые дают возможность существенно снизить общий вес конструкции при сохранении характеристик по несущей способности, самоподнимающаяся гидравлическая опалубка, ускорившая монолитные работы и позволяющая строить в среднем 5 этажей в месяц, а вообще и больше. Умные башенные краны с телеметрией, контролем ветра и веса груза онлайн и многое другое. С чем пока не очень, это все-таки с техникой и кранами, которых не хватает. А главное, со строительными специалистами, которых не хватает еще больше. Уплотнить этот пробел можно только за счет синтеза академической школы с реальным опытом стройплощадки. Как говорят эксперты, дорогу осилит идущий, но идущий должен обладать высокой квалификацией. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Глава иранской делегации на переговорах в Швейцарии, спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф, посоветовал американской стране быть осторожнее с угрозами в адрес Исламской Республики. «Наши вооруженные силы готовы ответить», написал он на своей странице в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанести новые удары из-за ситуации в Ливане. США не выполнили свою часть договоренности в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, одна сторона по-прежнему привержена договоренностям, а другая оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить договоренности. При этом Ушаков добавил, что Россия ждет не выполнения условий Анкориджа, а победы. По его словам, Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России, а российские войска постоянно продвигаются вперед. В Туве при нападении неизвестного дебошира на детский лагерь пострадали двое подростков. Об этом сообщило Министерство образования региона. Инцидент произошел в детском лагере «Орленок». Нетрезвый мужчина ворвался в спальный корпус и устроил дебош. Двум подросткам он нанес телесные повреждения без причинения вреда здоровью. Ранее в прокуратуре заявили, что по предварительным данным пострадали 13 детей. Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» приостановлены до утра с наступлением темноты. Исчезнувший вертолет принадлежит авиакомпании «Гранат». На его борту находились два человека. Воздушное судно совершало внутренний рейс между поселками. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Местонахождение вертолета пока не установлено. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский решил открыть Белорусский фронт. Пока только политический. Он потребовал убрать ретрансляторы, через которые российская сторона якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Также потребовал Минск прекратить поставки топлива российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, получает отписки. А в чем причина? Есть ли выход? Британская пресса запустила обратный отсчет до отставки премьер-министра. К тому же покинуть пост призвала Стармера и глава британского МИДа. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. Есть ли хоть кто-то, кто верит, что ему удастся удержаться в кресле? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Зеленский решил открыть Белорусский фронт, пока только политический. На днях Владимир Зеленский неожиданно решил обострить ситуацию в отношениях с Белоруссией. По его словам, в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. А день спустя Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в войне через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
17: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита «Большой семерки» в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированно. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке. Причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 НПЗ, Нафтан в Новополоцке и Мозырский завод, более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет. Поскольку конечной целью Киева и его союзников, он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент, способный действовать в краткосрочной операции, оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направление спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными ВПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны два сценария. Первый условно называется понты или управляемый кризис. В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретрансляторам и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
7: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. А в чем причина и есть ли выход? Светлана Чередникова подробнее.
4: Только на Бизнес ФМ.
18: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя Колопласт. Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. лекарства. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
10: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, в Министерство труда, в Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч. Но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
18: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операцией. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
19: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
18: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
20: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
18: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата, но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности в сюжете спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сер сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута. быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, подкатив, пихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
1: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, я думаю, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
21: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
2: Пока средненько. От Ямаля сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
21: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол. Но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартило ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
22: Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
23: Российский туроператор «Fun & Sun», несмотря на сложности с выдачей документов из-за сбоя в работе сайта, продолжает организовывать отдых туристов из России. За 3 дня с начала появления технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора, компания не может выписывать документы, но это никак не влияет на отправление туристов на отдых. Путешественникам обеспечен перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка. Клиенты выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования. С ним их регистрируют на рейс по спискам, отправленным ранее перевозчику. Акционеры ЮГК на годовом общем собрании 30 июня в Челябинске рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров. В список вошли как действующие члены, так и новый кандидат, следует из материалов компании. Так будут рассматриваться кандидатуры замглавы Минпромторга и действующего председателя совета директоров ЮГК Михаила Юрина, директора департамента металлургии и материалов ведомства Ивана Маркова, а также директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского. В азербайджанской акватории Каспийского моря, севернее Баку, обнаружено нефтяное пятно, сообщила государственная нефтяная компания Азербайджана. Установлено, что причиной загрязнения стал один из подводных нефтепроводов «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была остановлена. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM». Британская пресса запустила обратный отсчет до отставки премьер-министра. Киру Стармеру дали 48 часов на отставку, иначе его ждет унижение, гласит один из заголовков «Индепендента». К тому же, покинуть пост призвала премьера и глава британского МИДа, причем во второй раз. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. О том, кто может стать новым очередным премьером Британии и что может изменить отставка Стармера, подробнее Маргарита Юдина.
25: В 2024 году Стармер сел в премьерское кресло после того, как привел лейбористов в первый
0: впервые с 2005 года к убедительной победе на парламентских выборах. И вот спустя 2 года уже несколько представителей кабинета министров и даже собственные однопартийцы просят его оставить пост и не бороться за должность. Таким образом, Британия в шаге от того, чтобы обрести уже 7-го премьер-министра за 10 лет. Это при том, что избирается он обычно на 5 лет. Премьерство Стармера ознаменовалось чередой скандалов. Одним из громких стало назначение Питера Мандельсона послом королевства в США. Выяснилось, что Мандельсон передавал осужденному за сексуальное насилие финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную информацию о работе британского правительства. И уже тогда шли разговоры о том, что министры попросят Стармера уйти в отставку. Теперь, после недавних громких отставок военных министров и оглушительного проигрыша лейбористов на местных выборах правой партии «Реформ UK», это свершилось, говорит политолог Андрей Куликов.
3: Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. И сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном ключе, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности.
0: На место премьера теперь прочат лейбориста и мэра Большого Манчестера Энди Бёрнама, который недавно на довыборах в Палату общин с 20% отрывом обошел представителя блока «Реформ UK», партии триумфатора местных выборов. Этот факт сыграл не в пользу Стармера. Пресса отмечает, что Бёрнам харизматичнее действующего премьера и на его фоне выглядит выигрышно. Но может ли его приход к власти что-то действительно изменить? Едва ли, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
5: Британия находится в очень тяжелой ситуации экономически. Государственный долг 95%. НАТО требует увеличить расходы на оборону. И получается, что у премьер-министра, кто бы им ни был, возможностей 3. Повысить налоги непопулярно. Увеличить государственный долг, рынки возмутятся. И бюджету будет некомфортно. И третий вариант – снизить социальные расходы. Но это лейбористская партия, партия трудящихся. И попытки Стармера год назад провести реформу социального обеспечения успехом не увенчались, ее пришлось выхолостить. Так что сможет ли Бёрнам переломить ситуацию, неизвестно.
0: Общий внешнеполитический курс Великобритании и антироссийский, в частности, по словам экспертов, даже после отставки Стармера и прихода другого лейбориста к власти, вряд ли изменится. Да и во внутренней политике британцам не стоит ожидать кардинальных изменений до следующих парламентских выборов, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
8: Британия последние годы стала практически неуправляемой. С 2016 года уже сменилось большое количество премьер-министров, и это, скорее всего, будет продолжаться, пока кардинально не сменится вообще ландшафт парламента. Что, скорее всего, произойдет на следующих парламентских выборах в 2029 году. Две партии, которые на протяжении веков доминировали в британской политике, лейбористы и консерваторы, судя по всему, будут замещены новыми партиями, такими как Reform UK и Restore UK. Это партии правого толка, но и электорат, и вся система уже ждет полнейшего перезапуска политического формата в Британии.
0: Стармер неоднократно после череды провалов и скандалов заявлял, что не собирается покидать Даунинг-стрит. В воскресенье СМИ уже сообщили, что премьер размышляет о политических реалиях, с которыми он столкнулся, и думает о том, что будет лучше для страны. Пока же, как гласят последние опросы, Стармер считается самым непопулярным премьером в истории Британии. Маргарита Юдина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Американский президент еще до официального заявления Стармера уже отправил его в отставку. Он потерпел неудачу по двум очень важным вопросам – иммиграции и энергетике. «Желаю ему всего наилучшего», – написал в своей соцсети Дональд Трамп. Как откроются рынки в понедельник? Рынки ожидали смягчения денежно-кредитной политики Банка России, но ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25%. Давление оказывают и геополитические факторы. Соглашение между Ираном и США и деэскалация на Ближнем Востоке обрушили цену нефти. Нефть марки Brent за неделю подешевела на 8-10% и к выходным торговалась вблизи $80 за баррель. А падали акции российских нефтегазовых компаний. Индекс Мосбиржи находился в районе отметки в 2400 пунктов. О перспективах рынка говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
11: Для российского рынка важнейшим событием стало заседание Центрального банка, на котором было принято решение на 0,25 снизить ключевую ставку до 14,25. И, наверное, это рынок, в принципе, разочаровало. Можно судить по котировкам. Как консенсус, рынок ожидал снижения на 0,5%. И, соответственно, ряд участников рынка, учитывая и письменный комментарий ЦБ, и последующую пресс-конференцию председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, сделал вывод, что, возможно, ставку будут снижать не только медленнее, а где-то будут паузы. По сути своей, она про это открыто, в общем-то, и сказала. И это вызвало и так на слабом рынке акций дополнительный негатив ему добавило. Котировки пошли вниз, начали продавать длинные ОФЗ. И, наверное, с неким таким попыткой переосмысления мы войдем в новую неделю. Если мы говорим про рынок акций, понятно, что компании и так не очень хорошо отчитываются. Высокие ставки — это дополнительная нагрузка на более длительный промежуток времени, долговая нагрузка. И если мы берем в общем и целом то, где рубль сейчас, например, те ставки сейчас, за исключением акций финансового сектора, нельзя сказать, что много чего есть посмотреть. Даже Сбер начал уже чуть слабеть, хотя это, наверное, одна из лучших, если не лучшая идея на российском рынке акций с какой-то среднесрочной перспективе. В рамках локальной, если девальвация все-таки начнется и так далее, в первую очередь, наверное, на это отреагируют бумаги норильского никеля. Но идей широкого рынка на рынке сейчас нет, просто по причине, что у вас альтернатива в виде высоких ставок, и рынок это и демонстрирует, то есть планомерно рынок акций снижается, если смотреть на индекс Мосбиржи, и вот просто можем уйти куда-нибудь. На 2200 это вполне возможно, и там чуть-чуть поболтаться.
7: Илья Голубов, директор по инвестициям УК РНК. О том, что будет с рублем и о событиях, которые повлияют на стоимость нефти, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
12: Ситуация с ценами на нефть, в принципе, действительно, мы еще до подписания меморандума между США и Ираном цены, в принципе, сильно очень скорректировались вниз, но, в общем-то, наверное, сейчас есть возможность у цен на нефть чуть-чуть отскочить вверх, более уже четко реагировать на сигналы, которые будут проходить с этих переговоров. Уже есть опять обмен какими-то то ли угрозами, то ли запретами, поэтому, наверное, действительно будет реагировать нефтяной. Но если мы говорим про Россию, про российский рынок, наверное, в целом для России основные экономические события с завершением заседания Банка России 19 июня уже состоялись. Вряд ли мы что-то новое, в принципе, узнаем до финансового конгресса Банка России, который в начале июля состоится. Поэтому в следующей неделе с точки зрения макроэкономики будет, наверное, достаточно спокойно, и, возможно, мы услышим какие-то дополнительные комментарии со стороны правительства или из докладов Центрального банка. Какую-то информацию получим, но в целом, наверное, она сильно не повлияет на ситуацию, поэтому я бы ждал, что, несмотря на приближение налогового периода, все-таки рубль, наверное, постепенно будет ослабевать. Все-таки цены на нефть, наверное, не скорректируются пока настолько сильно, чтобы вернуть российские сорта нефти к тем уровням, которые были хотя бы даже в мае. Сейчас все-таки даже цены Urals торгуются ниже текущей цены отсечения, поэтому, наверное, рынки будут закладывать вариант, что Минфину покупок валюты со временем придется при такой конъюнктуре перейти опять к возобновлению продаж валюты. Поэтому рубль, наверное, с одной стороны, будет не столь слабым, но не столь крепким, поэтому постепенно можно ожидать движения за 74 рубля за доллар, но это будет очень плавно.
7: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс ЦБ – доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек и юаня 10 рублей 81 копейка.
22: Продолжительность жизни.
13: Рак умеет прятаться. Годами без симптомов и без видимых следов. Найти его раньше, чем он даст о себе знать – главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы. И сегодня их научились читать.
22: Журналист Алена Копылова.
13: Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело, игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает три принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
22: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Разлив нефти произошел в Азербайджане после повреждения подводного нефтепровода «Азнефти». Нефтяное пятно выявлено в районе пляжа Дюбензи на побережье Каспийского моря. Водолазы проверили подводную трубу и обнаружили на ней механические повреждения. Предварительно повреждения возникли от якоря. В республике создан оперативный штаб. До завершения ремонтных работ поврежденный трубопровод выведен из эксплуатации. Электроснабжение в Ялте и Севастополе восстановлено после аварии. Об этом сообщают энергопредприятия. Ранее стало известно, что в Ялте был обесточен центральный район, ряд поселков и микрорайонов. Крымэнерго сообщило, что на полуострове введены графики отключения электричества из-за аварии на энергетических объектах. Российские военные за день воскресенья сбили 168 украинских беспилотников. Дроны уничтожены в приграничных регионах на юге России, в Крыму, над акваториями Азовского и Черного морей. В Париже запретили употреблять алкоголь на улице из-за сильной жары. В воскресенье воздух в столице Франции прогрелся до плюс 37. Власти пытаются таким образом избежать чрезмерной нагрузки на скорую помощь в период жаркой погоды и в дни проведения фестиваля музыки. В профсоюзе рестораторов считают решение правительства запоздалым, поскольку запасы алкоголя к мероприятию уже приготовлены, а употреблять спиртные напитки все еще можно на террасах. Новости на Business FM. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк снизил ставку лишь на 0,25% до 14,25%. Мы узнали, что по этому поводу думает бизнес и готов ли теперь кредитоваться. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за угроз Трампа. Президент США заявил, что если сделка сорвется, то США могут взять Армуз под контроль и начать взимать пошлины за его использование. А кроме того, он угрожал, что нанесет по Ирану сильные удары. Есть ли шанс продолжить переговоры? Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне – всего 37%, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. А какой дальнейший прогноз и возможно ли возвращение интереса к традиционным источникам информации? Эти и другие темы в эфире Business FM. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк в пятницу снизил ставку лишь на смелые 0,25%. Она составит 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили бизнес, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
22: Бизнес говорит.
23: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар.
9: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
14: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
9: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится, обнищавшего нашего гостя.
14: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
9: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат, вряд ли кто-то сможет.
23: Генеральный директор группы компаний «Русыт» Дмитрий Филиппов.
15: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация у бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим, и мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
14: Текущее при падении ключевой ставки на 25%?
15: Оно... Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
23: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
16: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения, непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Наверное, в Банке России видят все по-другому, но вот так в ближнем моем круге мы стараемся не кредитоваться, потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы, но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет на это. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
7: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по половине.

0: Трампа. Однако, по данным источника ТАСС, иранцы лишь покинули зал встречи с американской делегацией. Ранее СМИ сообщали, что первый раунд технических переговоров между Тегераном и Вашингтоном завершился. Контакты в целом продолжились, но в неофициальном формате, через посредников, сообщает телеканал Аль-Хадад. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если сделка с Ираном сорвется, то Штаты могут попытаться взять Ормузский пролив под контроль и начать взимать пошлины за его использование. Кроме того, он угрожал нанести по Ирану сильный удар, если он не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане. Под ними подразумевается группировка Хезболла. Делегация из Ирана прилетела в Швейцарию на переговоры на самолете с надписью «Минап-168» в память о 168 детях, которые погибли при американском ударе по школе в городе Минап. Ранее вице-президент США Венс утверждал, что в переговорах якобы был достигнут большой прогресс, но затем Трамп пригрозил, что Штаты, цитата, «разнесут к чертям Иран, если тот попытается помешать судоходству через Ормуз». Ход переговоров комментирует международник-востоковед Елена Супонина.
1: События развиваются, как и прогнозировалось. Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва, они могут перемежаться даже и военными действиями, и короткими. Никто не хочет возвращаться опять к длительной войне. Полноценное открытие Ормузского пролива в любом случае займет еще время. Даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут. США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Если США и Иран еще готовы, но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
0: Востоковед Елена Супонина. Тем временем ситуация с Ормузским проливом остается неясной. Агентство ФАРС сообщило, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Ранее по просьбе США премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на юге Ливана, но при этом не покидать занятую территорию. А в иранском МИДе, однако, сообщили, что США все же не смогли обеспечить прекращение огня в Ливане. Телеканал Аль-Маидин утверждает, что Иран на переговорах выдвинул требования о выводе израильских войск из Южного Ливана, и еще иранская делегация требует извинений от Трампа за угрозы. Также неразрешенным остается вопрос с иранской ядерной программой. Согласно меморандуму, Тегеран должен отказаться от ядерного оружия, но президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран отказывается от своей ядерной программы, не намерен. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что не позволит Тегерану овладеть ядерным оружием, тоже заявил и президент Трамп. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Валерий Убадоев продолжит.
2: Институт Рейтер по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям, показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упадает упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему?

0: вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфум.
1: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться за доверие своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
0: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из TikTok. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакций, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году, и это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
2: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом, но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
0: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит. И кто надо, услышит. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Олеся Потапова. Россия вводит пошлину 8% на экспорт алмазов за пределы стран ЕАЭС. Пошлина распространяется на среднекрупные необработанные алмазы, а также алмазы специальных размеров. Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Ирак приступил к бурению разведочной скважины на севере страны, которая стала первой за почти полвека в регионе. Этот шаг направлен на разработку перспективных блоков и месторождений с целью увеличения национальных запасов углеводородного сырья, заявил министр нефти Ирака. Работы проходят в провинции Салах-эд-Дин, примерно в 170 километрах севернее Багдада. На Алтае открылся крупнейший парк аттракционов в регионе. В первый день работы его посетили около 4000 человек. За год он примет более 150 тысяч гостей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Парк расположен в районе курорта Манжирок. Пока что здесь работают 7 аттракционов, а к сентябрю откроются новые виды развлечений. Например, башня свободного падения высотой 38 метров. Этот проект позволил создать более 300 рабочих мест. Италия стала главным в Европе поставщиком парфюмерии в Россию. В апреле импорт итальянских духов вырос в 10 раз в месячном выражении до 8 миллионов евро. Эти данные Евростата приводят РИА Новости. В тройку крупнейших экспортеров вошли Испания и Франция. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Пройдут ливни с грозами. По ночам температура будет опускаться до плюс 7 градусов, сообщают синоптики. А по утрам до плюс 16. В середине дня чуть теплее, до 22 градусов. Подробности Бизнес FM рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
6: В понедельник со второй половины дня Московскую область посетят кратковременные дожди с грозами. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 метров в секунду с северо-запада. Вторник и среду обойдется без осадков, но жаркой погоды все равно не будет. Ничего такого не случится. Снова плюс 20-25 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление. В четверг ждем приближения холодного атмосферного фронта. И в дневные часы, в четверг и в пятницу, похолодает до 16-21 градуса. А в ночь на пятницу ждем небольшие дожди. И в пятницу дожди более повсеместные по московскому региону.
5: Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%. В первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидаемо много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело и машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам, продолжит Алина Орлова.
7: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стало еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление – под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть не занятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту. И только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест. И под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
8: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто велики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований, потому что есть группа вузов, вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители Олимпиад занимают львиную долю мест.
7: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
9: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
7: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Уйти в отпуск, чтобы выспаться. Сонный туризм – один из трендов. Как сообщала ранее Ассоциация туроператоров России, фиксируется рост спроса на отдых в отелях и санаториях с сонными программами. Также растет интерес к путешествиям в удаленные и спокойные природные локации. Что говорят о спросе на сонный туризм отельеры и сами туристы, побывавшие в отелях, предлагающих качественный сон? Продолжит Наталья Шашина.
10: Первые дни буду отсыпаться, думают многие, уходя в отпуск. Следуя за этим запросом, отели адаптируют номера, делая ставку именно на качество сна. Базовый набор – ортопедические матрасы, блэкаут-шторы, чтобы при выключении света было действительно темно. Увлажнитель воздуха, расширенный выбор подушек, перечисляют управляющий партнер столичного бутик-хотел «Мюз» Елена Рейзентул. Дополнительно гостям предлагают успокаивающий чай, разогревающие маски для быстрого засыпания и книгу с советами по сну. По запросу – тяжелое одеяло для глубокого расслабления. Средняя стоимость номера от 13 тысяч в сутки. Причем часто выспаться приезжают не из других городов, а москвичи, говорит Елена Рейзентул.
11: Порядка 40% наших гостей – это москвичи, которые сейчас стало популярно отдыхать в собственном городе, которые приезжают на 1-2 дня, на 1-2 ночи. Кто живет, может быть, в отдаленных районах Москвы и приезжает в центр Москвы именно для того, чтобы отдохнуть и в том числе хорошо выспаться. Как раз вот эти гости часто просят тяжелое одеяло, но они становятся нашими постоянными гостями.
10: Есть даже специальные гаджеты, как кубик для сна. Кстати, разработка резидента Сколково, которая обещает помочь справиться с бессонницей благодаря работе низкочастотных импульсов электромагнитного поля. Меню подушек часто предлагается бесплатно. С этой опцией ознакомилась москвичка Анфиса, посетив один из отелей в Смоленске.
12: Это был очень неплохой отель с множеством хороших отзывов. Я увидела вот эту вот бумажку в номере. Там я уже точно, наверное, количество всех вариантов не назову. По-моему, их там было 6. Помню, что, по-моему, была анатомическая подушка. Можно было попросить с гречишным наполнителем. И, значит, вот там же на бумажке было прописано, как каждый из подушек влияет на твое качество сна. Звукоизоляция тоже в этом же отеле была на уровне для отдыха. Есть на этаже массажное кресло. То есть можно получить легкий массаж и потом после этого радостно отойти ко сну на свою гречишную подушку.
7: Сам по себе отдых для сна существовал и раньше. Люди всегда ездили в загородные отели за тишиной и восстановлением, отмечает эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Но сейчас тренд на сонный туризм активно подхвачен блогерами и маркетологами, особенно в премиальном сегменте. И wellness-курорты сейчас предлагают множество программ для улучшения сна, рассказывает Буря.
13: Сначала вот эту тенденцию подхватили премиальные отели. Отель Life Balance, Rosa Springs, курортный комплекс Мрия в Крыму, оздоровительный комплекс Лучано, Wellness and Spa Faros в Крыму, которые начали создавать уже персонализированные программы здорового сна. Это не просто какой-то специально оборудованный номер с удобным матрасом. Это программа, которая предусматривает прохождение определенных процедур. В первую очередь это релаксационные процедуры. Душ Шарко, подводный душ, массаж, циркулярный душ, душ Виши, сухой гидромассаж, комнаты аудиовизуальной релаксации, классический массаж, процедуры электросон. Но есть очень важный нюанс, который нужно понимать, что все эти программы работают для тех людей, которые плохо спят, в первую очередь из-за стресса. Им нужна помощь в первую очередь для психоэмоциональной релаксации. Но если речь идет о физиологических нарушениях сна, то эти программы, в них нет смысла, потому что нужно проводить специальные исследования, подключать врачей сам для того, чтобы определить, в чем причина физиологического нарушения сна. И тогда протокол лечения будет совершенно другой.
7: Если в санатории среднего ценового сегмента ценник на сонные программы без номера со специальным оснащением стартует от 8 тысяч в сутки, в премиальных объектах он начинается от 20, а на полноценные комплексы от 3 до 7 дней уже от 100 тысяч рублей. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
14: Мы встретились с пианистом и композитором Риадом Мамадовым. Мне хотелось расспросить его о новом альбоме, вышедшем на всех музыкальных платформах мира. И когда мы заговорили о музыке, я поделилась с Риадом последним наблюдением на концерте в Большом зале консерватории. Куринди сдавал Гендель, и после концерта все музыканты оркестра поздравляли друг друга со свершенным таинством. И я осознавала с грустью, что это таинство так и останется для меня таинством. Тут мне вход закрыт.
15: Когда что-то свершилось, произошло что-то, что вы почувствовали единство и что это смогли сделать, это какая-то абстрактная картинка. Вот вы когда видите сны, да, вот вы утром просыпаетесь, мы часто бывает, что часто помним сны, которые мы видели. Но как только мы пытаемся объяснить наши сны, мы их вводим в контекст нашего измерения, двухмерного условно. И тогда эта абстрактная картинка, она перестает быть абстрактной, а она как бы теряет свою красоту и свою недосягаемость какую-то, да, свой образ. И то же самое здесь. Если попытаться вот именно вот то, о чем вы сказали, рассказать, это упростит то свершение, которое произошло на сцене. Потому что академическая музыка — это не массовое явление. И как бы это не то, что плохо, нет. Это такая данность. Потому что классическая музыка, она всегда зашифрована. И чтобы ее понимать не только на чувственном уровне, а как бы видеть эту музыку на уровне образов, и чтобы перед тобой раскладывалось такое полотно драматургическое, чтобы ты это мог картину увидеть, прочесть, как кино посмотреть. Необходимо преодолеть вот эти сложности и мочь расшифровать вот эти коды, за которыми вот эта красота находится.
14: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: «Между делом» на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Глава иранской делегации на переговорах в Швейцарии, спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф, посоветовал американской стране быть осторожнее с угрозами в адрес Исламской Республики. «Наши вооруженные силы готовы ответить», написал он на своей странице в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанести новые удары из-за ситуации в Ливане. США не выполнили свою часть договоренности в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, одна сторона по-прежнему привержена договоренностям, а другая оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить договоренности. При этом Ушаков добавил, что Россия ждет не выполнения условий Анкориджа, а победы. По его словам, Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России, а российские войска постоянно продвигаются вперед. В Туве при нападении неизвестного дебошира на детский лагерь пострадали двое подростков. Об этом сообщило Министерство образования региона. Инцидент произошел в детском лагере «Орленок». Нетрезвый мужчина ворвался в спальный корпус и устроил дебош. Двум подросткам он нанес телесные повреждения без причинения вреда здоровью. Ранее в прокуратуре заявили, что по предварительным данным пострадали 13 детей. Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» приостановлены до утра с наступлением темноты. Исчезнувший вертолет принадлежит авиакомпании «Гранат». На его борту находились два человека. Воздушное судно совершало внутренний рейс между поселками. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Местонахождение вертолета пока не установлено. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский решил открыть белорусский фронт. Пока только политически. Он потребовал убрать ретрансляторы, через которые российская сторона якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Также потребовал Минск прекратить поставки топлива российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, получает отписки. А в чем причина? Есть ли выход? Британская пресса запустила обратный отсчет до отставки премьер-министра. К тому же покинуть пост призвала Стармера и глава британского МИДа. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. Есть ли хоть кто-то, кто верит, что ему удастся удержаться в кресле? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».

0: День спустя Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в войне через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
1: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита «Большой семерки» в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированную. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке, причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 НПЗ, «Нафтан» в Новополоцке и Мозырский завод, более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет. Поскольку конечной целью Киева и его союзников, он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент, способный действовать в краткосрочной операции, оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направление спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными ВПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны 2 сценария. Первый условно называется понты или управляемый кризис. В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретранслятору и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид 2-й группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. А в чем причина и есть ли выход? Светлана Чередникова подробнее.
2: Только на «Бизнес-ФМ». Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя Колопласт. Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно, по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государства. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
3: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
2: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операцией. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
4: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
2: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
5: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
2: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата, но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности в сюжете спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сер сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута, быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, подкате впихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
8: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, я думаю, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
7: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
9: Пока средненько. От Ямаля сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
7: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол. Но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартил ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Бофта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
2: Российский туроператор «Фан энд Сан», несмотря на сложности с выдачей документов из-за сбоя в работе сайта, продолжает организовывать отдых туристов из России. За 3 дня с начала появления технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора, компания не может выписывать документы, но это никак не влияет на отправление туристов на отдых. Путешественникам обеспечен перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка. Клиенты выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования. С ним их регистрируют на рейс по спискам, отправленным ранее перевозчику. Акционеры ЮГК на годовом общем собрании 30 июня в Челябинске рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров. В список вошли как действующие члены, так и новый кандидат, следует из материалов компании. Так будут рассматриваться кандидатуры замглавы Минпромторга и действующего председателя совета директоров ЮГК Михаила Юрина, директора департамента металлургии и материалов ведомства Ивана Маркова, а также директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского. В азербайджанской акватории Каспийского моря, севернее Баку, обнаружено нефтяное пятно, сообщила государственная нефтяная компания Азербайджана. Установлено, что причиной загрязнения стал один из подводных нефтепроводов «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была остановлена. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Британская пресса запустила обратный отчет до отставки премьер-министра. Киру Стармеру дали 48 часов на отставку, иначе его ждет унижение, гласит один из заголовков «Индепендента». К тому же, покинуть пост призвала премьера и глава британского МИДа, причем во второй раз. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. О том, кто может стать новым очередным премьером Британии и что может изменить отставка Стармера, подробнее Маргарита Юдина.
10: В 2024 году Стармер сел в премьерское кресло после того, как привел лейбористов впервые с 2005 года к убедительной победе на парламентских выборах. И вот спустя два года уже несколько представителей кабинета министров и даже собственные однопартийцы просят его оставить пост и не бороться за должность. Таким образом, Британия в шаге от того, чтобы обрести уже седьмого премьер-министра за 10 лет. Это при том, что избирается он обычно на 5 лет. Премьерство Стармера ознаменовалось чередой скандалов. Одним из громких стало назначение Питера Мандельсона послом королевства в США. Выяснилось, что Мандельсон передавал осужденному за сексуальное насилие финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную информацию о работе британского правительства. И уже тогда шли разговоры о том, что министры попросят Стармера уйти в отставку. Теперь, после недавних громких отставок военных министров и оглушительного проигрыша лейбористов на местных выборах правой партии «Реформ UK», это свершилось, говорит политолог Андрей Куликов.
11: Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. И сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном ключе, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности.
10: На место премьера теперь прочат лейбориста и мэра Большого Манчестера Энди Бёрнама, который недавно на довыборах в Палату общин с 20% отрывом обошел представителя блока «Реформ UK», партии триумфатора местных выборов. Этот факт сыграл не в пользу Стармера. Пресса отмечает, что Бёрнам харизматичнее действующего премьера и на его фоне выглядит выигрышно. Но может ли его приход к власти что-то действительно изменить? Едва ли, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
12: Британия находится в очень тяжелой ситуации экономической. Государственный долг 95%. НАТО требует увеличить расходы на оборону. И получается, что у премьер-министра, кто бы им ни был, возможностей три. Повысить налоги непопулярно. Увеличить государственный долг, рынки возмутятся. И бюджету будет некомфортно. И третий вариант – снизить социальные расходы. Но это лейбористская партия, партия трудящихся. И попытки Стармера год назад провести реформу социального обеспечения успехом не увенчались, ее пришлось выхолостить. Так что сможет ли Бёрнам переломить ситуацию, неизвестно.
10: Общий внешнеполитический курс Великобритании и антироссийский, в частности, по словам экспертов, даже после отставки Стармера и прихода другого лейбориста к власти вряд ли изменится. Да и во внутренней политике британцам не стоит ожидать кардинальных изменений до следующих парламентских выборов, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
13: Британия последние годы стала практически неуправляемой. С 2016 года уже сменилось большое количество премьер-министров, и это, скорее всего, будет продолжаться, пока кардинально не сменится вообще ландшафт парламента. Что, скорее всего, произойдет на следующих парламентских выборах в 2029 году. Две партии, которые на протяжении веков доминировали британской политике, лейбористы и консерваторы, судя по всему, будут замещены новыми партиями, такими как Reform UK и Restore UK. Это партии правого толка, но и электорат, и вся система уже ждет полнейшего перезапуска политического формата в Британии.
10: Стармер неоднократно после череды провалов и скандалов заявлял, что не собирается покидать Даунинг-стрит. В воскресенье СМИ уже сообщили, что премьер размышляет о политических реалиях, с которыми он столкнулся, и думает о том, что будет лучше для страны. Пока же, как гласят последние опросы, Стармер считается самым непопулярным премьером в истории Британии. Маргарита Юдина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Американский президент еще до официального заявления Стармера уже отправил его в отставку. Он потерпел неудачу по двум очень важным вопросам – иммиграции и энергетике. «Желаю ему всего наилучшего», – написал в своей соцсети Дональд Трамп. Как откроются рынки в понедельник? Рынки ожидали смягчения денежно-кредитной политики Банка России, но ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25%. Давление оказывают и геополитические факторы. Соглашение между Ираном и США и деэскалация на Ближнем Востоке обрушили цену нефти. Нефть марки Brent за неделю подешевела на 8-10% и к выходным торговалась вблизи $80 за баррель. А падали акции российских нефтегазовых компаний. Индекс Мосбиржи находился в районе отметки в 2400 пунктов. О перспективах рынка говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
14: Для российского рынка важнейшим событием стало заседание Центрального банка, на котором было принято решение на 0,25 снизить ключевую ставку до 14,25. И, наверное, это рынок, в принципе, разочаровало. Можно судить по котировкам. Как консенсус, рынок ожидал снижения на 0,5%. И, соответственно, ряд участников рынка, учитывая и письменный комментарий ЦБ, и последующую пресс-конференцию председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, сделал вывод, что, возможно, ставку будут снижать не только медленнее, а где-то это будут паузы. По сути своей, она про это открыто, в общем-то, и сказала. И это вызвало и так на слабом рынке акций дополнительный негатив ему добавило. Котировки пошли вниз, начали продавать длинные ОФЗ. И, наверное, с неким таким попыткой переосмысления мы войдем в новую неделю. Если мы говорим про рынок акций, понятно, что компании и так не очень хорошо отчитываются. Высокие ставки — это дополнительная нагрузка на более длительный промежуток времени, долговая нагрузка. И если мы берем в общем и целом то, где рубль сейчас, например, те ставки сейчас, за исключением акций финансового сектора, нельзя сказать, что много чего есть посмотреть. Даже Сбер начал уже чуть слабеть, хотя это, наверное, одна из лучших, если не лучшая идея на российском рынке акций с какой-то среднесрочной перспективе. В рамках локальной, если девальвация все-таки начнется и так далее, в первую очередь, наверное, на это отреагируют бумаги норильского никеля. Но идей широкого рынка на рынке сейчас нет, просто по причине, что у вас альтернатива в виде высоких ставок, и рынок это демонстрирует, то есть планомерно рынок акций снижается, если смотреть на индекс Мосбиржи, и вот просто можем уйти куда-нибудь. На 2200 это вполне возможно, и там чуть-чуть поболтаться.
0: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». О том, что будет с рублем и о событиях, которые повлияют на стоимость нефти, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
15: Ситуация с ценами на нефть, в принципе, действительно, мы еще до подписания меморандума между США и Ираном, цены, в принципе, сильно очень скорректировались вниз, но, в общем-то, наверное, сейчас есть возможность у цен на нефть чуть-чуть отскочить вверх, более уже четко реагировать на сигналы, которые будут проходить с этих переговоров. Уже есть опять обмен какими-то то ли угрозами, то ли запретами, поэтому, наверное, действительно будет реагировать нефтяной. Но если мы говорим про Россию, про российский рынок, наверное, в целом для России основные экономические события с завершением заседания Банка России 19 июня уже состоялись. Вряд ли мы что-то новое, в принципе, узнаем до финансового конгресса Банка России, который в начале июля состоится. Поэтому в следующей неделе с точки зрения макроэкономики будет, наверное, достаточно спокойно, и, возможно, мы услышим какие-то дополнительные комментарии со стороны правительства или из докладов Центрального банка, какую-то информацию получим, но в целом, наверное, насильно не повлияет на ситуацию, поэтому я бы ждал, что, несмотря на приближение налогового периода, все-таки рубль, наверное, постепенно будет ослабевать, все-таки цены на нефть, наверное, не скорректируются пока настолько сильно, чтобы вернуть российские сорта нефти к тем уровням, которые были хотя бы даже в мае. Сейчас все-таки даже цены Юрлс торгуются ниже текущей цены отсечения, поэтому, наверное, рынки будут закладывать вариант, что Минфину покупок валюты со временем придется при такой конъюнктуре перейти опять к возобновлению продаж валюты. Поэтому рубль, наверное, с одной стороны, будет не столь слабым, но не столь крепким, поэтому постепенно можно ожидать движения за 74 рубля за доллар, но это будет очень плавно.
0: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс ЦБ – доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек и юаня 10 рублей 81 копейка.
6: Дело вкуса с Катей Калиной.
16: Не хочется акцентировать, но первый месяц лета скоро заканчивается. Черешня, клубника, жимолость и абрикосы – июньские дары. Горстями их за обе щеки. Впрочем, поводы изменить рынку сезонных продуктов с ресторанами тоже есть. В Саврас, например, на этой неделе в гости к бренд-шефу Александру Лебедеву прилетает его друг, мишленовский повар из Аргентины и Коста-Рики Дэйв Суоди. В московском ужине из 5 подач русские продукты и латиноамериканские техники. А в пятницу в Саврасе вторая вечеринка серии «Гастроденс» с диджей-сетом создателя фестивального движения «Ради мира и любви» Егора Кондюрина и коктейлями, в том числе безалкогольными, Вася Жеглова. Короче, Саврас становится заметным участником столичной светско-гастрономической жизни. Джузеппе Дави, бренд-шеф Буона и Батлера, возобновляет свои авторские бранчи под крышей сталинской высотки на Кутузовском. В конце каждого месяца он собирает гостей на свои ужины-оды сезонным итальянским продуктам. В ближайшее воскресенье это будут сицилийские лимоны. В Батлере тем временем появились холодные чаи и тизаны, которыми в жару прекрасным образом замещается просекко. Зеленым чаем с алоэ, яблоком и лаймом, например, или черным с ароматом карамели и табака. Ну и Great Selection Guide Саши Сысоева продолжает промоутировать рецепты великих поваров-иностранцев в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. 30 ресторанов-участников уже присоединились к проекту. Обращайте внимание на специальные вкладки в меню. В рамках него же можно было очень по-ресторанному провести время в Сапсанах во время МЭФа. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Разлив нефти произошел в Азербайджане после повреждения подводного нефтепровода «Азнефти». Нефтяное пятно выявлено в районе пляжа Дюбензи на побережье Каспийского моря. Водолазы проверили подводную трубу и обнаружили на ней механические повреждения. Предварительно повреждения возникли от якоря. В республике создан оперативный штаб. До завершения ремонтных работ поврежденный трубопровод выведен из эксплуатации. Электроснабжение в Ялте и Севастополе восстановлено после аварии. Об этом сообщают энергопредприятия. Ранее стало известно, что в Ялте был обесточен центральный район, ряд поселков и микрорайонов. Крымэнерго сообщило, что на полуострове введены графики отключения электричества из-за аварии на энергетических объектах. Российские военные за день воскресенья сбили 168 украинских беспилотников. Дроны уничтожены в приграничных регионах на юге России, в Крыму, над акваториями Азовского и Черного морей. В Париже запретили употреблять алкоголь на улице из-за сильной жары. В воскресенье воздух в столице Франции прогрелся до плюс 37. Власти пытаются таким образом избежать чрезмерной нагрузки на скорую помощь в период жаркой погоды и в дни проведения фестиваля музыки. В профсоюзе рестораторов считают решение правительства запоздалым, поскольку запасы алкоголя к мероприятию уже приготовлены, а употреблять спиртные напитки все еще можно на террасах. Новости на Business FM. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки? И отреагировал ли? Центробанк снизил ставку лишь на 0,25% до 14,25%. Мы узнали, что по этому поводу думает бизнес и готов ли теперь кредитоваться. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за угроз Трампа. Президент США заявил, что если сделка сорвется, то США могут взять Ормуз под контроль и начать взимать пошлины за его использование. А кроме того, он угрожал, что нанесет по Ирану сильные удары. Есть ли шанс продолжить переговоры? Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне – всего 37%, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. А какой дальнейший прогноз и возможно ли возвращение интереса к традиционным источникам информации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли. Центробанк в пятницу снизил ставку лишь на смелые 0,25%. Она составит 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили бизнес, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
6: Бизнес говорит.
2: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар.
18: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
19: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
18: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится, обнищавшего нашего гостя.
19: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
18: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат. Вряд ли кто-то сможет.
2: Генеральный директор группы компании «Русыт» Дмитрий Филиппов.
20: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация у бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим. И мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге, ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
19: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
20: Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
2: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
21: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения, непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Наверное, в Банке России видят все по-другому. Но вот так, в ближнем моем круге, мы стараемся не кредитоваться. Потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы. Но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет на это. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
0: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам. Для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращение процентных платежей сразу и в полном объеме. Она подчеркнула, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не предопределены и могут потребоваться паузы. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за заявлений Трампа. Иранское агентство ТАСНИМ ранее сообщило, что делегация из Ирана покинула место проведения переговоров в знак протеста после угроз со стороны

0: называется группировка «Хезболла». Делегация из Ирана прилетела в Швейцарию на переговоры на самолете с надписью «Минап-168» в память о 168 детях, которые погибли при американском ударе по школе в городе Минап. Ранее вице-президент США Венс утверждал, что в переговорах якобы был достигнут большой прогресс, но затем Трамп пригрозил, что штаты, цитата, «разнесут к чертям Иран, если тот попытается помешать судоходству через Ормуз». Ход переговоров комментирует международник, востоковед Елена Супонина.
1: События развиваются, как и прогнозировалось. Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва, они могут перемежаться даже и военными действиями, и короткими. Никто не хочет возвращаться опять к длительной войне. Полноценное открытие Ормузского пролива в любом случае займет еще время. Даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут. США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Если США и Иран еще готовы, но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
0: Востоковед Елена Супонина. Тем временем ситуация с Ормузским проливом остается неясной. Агентство ФАРС сообщило, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Ранее по просьбе США премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на юге Ливана, но при этом не покидать занятую территорию. А в иранском МИДе, однако, сообщили, что США все же не смогли обеспечить прекращение огня в Ливане. Телеканал Аль-Маидин утверждает, что Иран на переговорах выдвинул требования о выводе израильских войск из Южного Ливана, и еще иранская делегация требует извинений от Трампа за угрозы. Также неразрешенным остается вопрос с иранской ядерной программой. Согласно меморандуму, Тегеран должен отказаться от ядерного оружия, но президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран отказывается от своей ядерной программы, не намерен. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что не позволит Тегерану овладеть ядерным оружием, тоже заявил и президент Трамп. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Валерий Убадоев продолжит.
2: Институт Рейтера по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
3: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться с доверием своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они...

0: гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
1: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из TikTok. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакции, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году, и это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
2: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом, но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
1: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит. И кто надо, услышит. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Олеся Потапова. Россия вводит пошлину 8% на экспорт алмазов за пределы стран ЕАЭС. Пошлина распространяется на среднекрупные необработанные алмазы, а также алмазы специальных размеров. Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Ирак приступил к бурению разведочной скважины на севере страны, которая стала первой за почти полвека в регионе. Этот шаг направлен на разработку перспективных блоков и месторождений с целью увеличения национальных запасов углеводородного сырья, заявил министр нефти Ирака. Работы проходят в провинции Салах-эд-Дин, примерно в 170 километрах севернее Багдада. На Алтае открылся крупнейший парк аттракционов в регионе. В первый день работы его посетили около 4000 человек. За год он примет более 150 тысяч гостей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Парк расположен в районе курорта Манжирок. Пока что здесь работают 7 аттракционов, а к сентябрю откроются новые виды развлечений. Например, башня свободного падения высотой 38 метров. Этот проект позволил создать более 300 рабочих мест. Италия стала главным в Европе поставщиком парфюмерии в Россию. В апреле импорт итальянских духов вырос в 10 раз в месячном выражении до 8 миллионов евро. Эти данные Евростата приводят РИА Новости. В тройку крупнейших экспортеров вошли Испания и Франция. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Пройдут ливни с грозами. По ночам температура будет опускаться до плюс 7 градусов, сообщают синоптики. А по утрам до плюс 16. В середине дня чуть теплее, до 22 градусов. Подробности «Бизнес ФМ» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
6: В понедельник со второй половины дня Московскую область посетят кратковременные дожди с грозами. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 метров в секунду с северо-запада. Во вторник и в среду обойдется без осадков, но жаркой погоды все равно не будет. Ничего такого не случится. Снова плюс 20-25 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление. В четверг ждем приближения холодного атмосферного фронта и в дневные часы в четверг и пятницу похолодает до 16-21 градусов. А в ночь на пятницу ждем небольшие дожди, и в пятницу дожди более повсеместные по московскому региону.
5: Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%. В первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидается много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело и машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам, продолжит Алина Орлова.
7: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стало еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление – под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту. И только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест. И под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
8: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований, потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
7: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯУ МИФИ Яков Якубович.
9: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги. У абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
7: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Уйти в отпуск, чтобы выспаться. Сонный туризм – один из трендов. Как сообщала ранее Ассоциация туроператоров России, фиксируется рост спроса на отдых в отелях и санаториях с сонными программами. Также растет интерес к путешествиям в удаленные и спокойные природные локации. Что говорят о спросе на сонный туризм ательеры и сами туристы, побывавшие в отелях, предлагающих качественный сон? Продолжит Наталья Шашина.
10: Первые дни буду отсыпаться, думают многие, уходя в отпуск. Следуя за этим запросом, отели адаптируют номера, делая ставку именно на качество сна. Базовый набор – ортопедические матрасы, блэкаут-шторы, чтобы при выключении света было действительно темно. Увлажнитель воздуха, расширенный выбор подушек, перечисляют управляющий партнер столичного бутик-хотел «Мюз» Елена Рейзентул. Дополнительно гостям предлагают успокаивающий чай, разогревающие маски для быстрого засыпания и книгу с советами по сну. По запросу – тяжелые одеяла для глубокого расслабления. Средняя стоимость номера от 13 тысяч в сутки. Причем часто выспаться приезжают не из других городов, а москвичи, говорит Елена Рейзентул.
11: Порядка 40% наших гостей – это москвичи, которые сейчас стало популярно отдыхать в собственном городе, которые приезжают на 1-2 дня, на 1-2 ночи. Кто живет, может быть, в отдаленных районах Москвы и приезжает в центр Москвы именно для того, чтобы отдохнуть и в том числе хорошо выспаться. Как раз вот эти гости часто просят тяжелое одеяло, но они становятся нашими постоянными гостями.
10: Есть даже специальные гаджеты, как кубик для сна. Кстати, разработка резидента Сколково, которая обещает помочь справиться с бессонницей благодаря работе низкочастотных импульсов электромагнитного поля. Меню подушек часто предлагается бесплатно. С этой опцией ознакомилась москвичка Анфиса, посетив один из отелей в Смоленске.
12: Это был очень неплохой отель со множеством хороших отзывов. Я увидела вот эту вот бумажку в номере. Там я уже точно, наверное, количество всех вариантов не назову. По-моему, их там было штук 6. Помню, что, по-моему, была анатомическая подушка. Можно было попросить с гречишным наполнителем. И, значит, вот там же на бумажке было прописано, как каждый из подушек влияет на твое качество сна. Звукоизоляция тоже в этом же отеле была на уровне для отдыха. Есть на этаже массажное кресло. То есть можно получить легкий массаж и потом после этого радостно отойти ко сну на свою гречишную подушку.
10: Сам по себе отдых для сна существовал и раньше. Люди всегда ездили в загородные отели за тишиной и восстановлением, отмечает эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Но сейчас тренд на сонный туризм активно подхвачен блогерами и маркетологами, особенно в премиальном сегменте. И wellness-курорты сейчас предлагают множество программ для улучшения сна, рассказывает Буря.
13: Сначала вот эту тенденцию подхватили премиальные отели. Отель Life Balance Rosa Springs, курортный комплекс Мрия в Крыму, оздоровительный комплекс Лучано Wellness and Spa Foros в Крыму, которые начали создавать уже персонализированные программы здорового сна. Это не просто какой-то специально оборудованный номер с удобным матрасом. Это программа, которая предусматривает прохождение определенных процедур. В первую очередь это релаксационные процедуры. Душ Шарко, подводный душ, массаж, циркулярный душ, душ Виши, сухой гидромассаж, комнаты аудиовизуальной релаксации, классический массаж, процедуры электросон. Но есть очень важный нюанс, который нужно понимать, что все эти программы работают для тех людей, которые плохо спят, в первую очередь из-за стресса. Им нужна помощь, в первую очередь, для психоэмоциональной релаксации. Но если речь идет о физиологических нарушениях сна, то эти программы, в них нет смысла, потому что нужно проводить специальные исследования, подключать врачей-сомнологов для того, чтобы определить, в чем причина физиологического нарушения сна. И тогда протокол лечения будет совершенно другой.
7: Если в санатории среднего ценового сегмента ценник на сонные программы без номера со специальным оснащением стартует от 8 тысяч в сутки, в премиальных объектах он начинается от 20, а на полноценные комплексы от 3 до 7 дней уже от 100 тысяч рублей. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
14: В списке 50 богатейших спортсменов в истории 7 боксеров. Все семеро собирали огромные телевизионные аудитории своими боями и за них получали невероятные гонорары. Они зарабатывали много за каждый поединок, вместо призовых или контрактов на протяжении многих лет, как это происходит в других видах спорта. У боксеров основной доход – это именно гонорары за поединок, а не за рекламные контракты. Третий среди самых богатых бойцов и 22-й в общем зачете – мексиканец Сантос Альварес. В мире он больше известен по своему прозвищу Канело. В переводе с испанского Канело означает «корицу», а в Мексике так часто дразнят рыжеволосых. При одном взгляде на Альвареса понятно, почему эта кличка к нему прилипла. Альварес родился в 1990 году в Гвадалахаре. Боксом занялся в 13 лет, пошел по следам старшего брата. В 15 уже стал чемпионом Мексики среди юниоров. И после этой победы сразу перешел в профессиональный спорт. Канело был обладателем титулов чемпиона мира в 4 весовых категориях. В 3 из них он собрал чемпионские пояса по версии всех 4 боксерских федераций. Альварес – один из самых кассовых боксеров в истории. Его бой с Флойдом Мейуэзером в 2012-м собрал 150 миллионов долларов только за счет платных просмотров. Его личные призовые за этот поединок, в котором он потерпел поражение, составили 12 миллионов. 2 боя с казахом Геннадием Головкиным обогатили телеканалы на 230 миллионов, а Альвареса на 9 миллионов. Всего за свою карьеру Канело заработал 870 миллионов, а его состояние на данный момент оценивается в 275 миллионов. Недавно он открыл сеть автозаправок под брендом Canelo Gas. Подходящий бизнес для фаната автомобилей, в чьей коллекции пара десятков самых дорогих машин мира.
3: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Глава иранской делегации на переговорах в Швейцарии, спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф, посоветовал американской стране быть осторожнее с угрозами в адрес Исламской Республики. «Наши вооруженные силы готовы ответить», написал он на своей странице в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанести новые удары из-за ситуации в Ливане. США не выполнили свою часть договоренности в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, одна сторона по-прежнему привержена договоренностям, а другая оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить договоренности. При этом Ушаков добавил, что Россия ждет не выполнения условий Анкориджа, а победы. По его словам, Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России, а российские войска постоянно продвигаются вперед. В Туве при нападении неизвестного дебошира на детский лагерь пострадали 2 подростков. Об этом сообщило Министерство образования региона. Инцидент произошел в детском лагере «Орленок». Нетрезвый мужчина ворвался в спальный корпус и устроил дебош. 2 подросткам он нанес телесные повреждения без причинения вреда здоровью. Ранее в прокуратуре заявили, что по предварительным данным пострадали 13 детей. Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» приостановлены до утра с наступлением темноты. Исчезнувший вертолет принадлежит авиакомпании «Гранат». На его борту находились 2 человека. Воздушное судно совершало внутренний рейс между поселками. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Местонахождение вертолета пока не установлено. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский решил открыть белорусский фронт. Пока только политический. Он потребовал убрать ретрансляторы, через которые российская сторона якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Также потребовал Минск прекратить поставки топлива российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? В редакцию «Бизнес FM» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, получает отписки. А в чем причина и есть ли выход? Британская пресса запустила обратный отсчет до отставки премьер-министра. К тому же покинуть пост призвала Стармера и глава британского МИДа. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. Есть ли хоть кто-то, кто верит, что ему удастся удержаться в кресле? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока только политический. На днях Владимир Зеленский неожиданно решил обострить ситуацию в отношениях с Белоруссией. По его словам, в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. А день спустя Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в войне через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
15: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита «Большой семерки» в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированную. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке. Причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 НПЗ, «Нафтан» в Новополоцке и Мозырский завод, более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет, поскольку конечной целью Киева и его союзников он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент, способный действовать в краткосрочной операции, оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направления спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными БПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны два сценария. Первый условно называется понты или управляемый кризис. В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретрансляторам и даже, возможно, по белорусским НПЗ в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. А в чем причина и есть ли выход? Светлана Чередникова подробнее.
3: Только на «Бизнес-ФМ».
16: Николай Алексеицев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексеицева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно, по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
17: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч. Но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
16: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операции. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
18: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
16: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался появляться ранее, говорит замдиректора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
19: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию, но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию. В Московской области такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
16: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата. Но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сэр сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута, быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, в подкате впихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
21: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, я думаю, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямали уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
20: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
22: Пока средненько. От Ямаля сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
20: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол. Но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартил ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас – на любых подкаст-платформах и на сайте pfm.ru. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
0: Российский туроператор Fun & Sun, несмотря на сложности с выдачей документов из-за сбоя в работе сайта, продолжает организовывать отдых туристов из России. За три дня с начала появления технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора, компания не может выписывать документы, но это никак не влияет на отправление туристов на отдых. Путешественникам обеспечен перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка. Клиенты выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования. С ним их регистрируют на рейс по спискам, отправленным ранее перевозчику. Акционеры ЮГК на годовом общем собрании 30 июня в Челябинске рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров. В список вошли как действующие члены, так и новый кандидат, следует из материалов компании. Так будут рассматриваться кандидатуры замглавы Минпромторга и действующего председателя совета директоров ЮГК Михаила Юрина, директора департамента металлургии и материалов ведомства Ивана Маркова, а также директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского. В азербайджанской акватории Каспийского моря, севернее Баку, обнаружено нефтяное пятно, сообщила государственная нефтяная компания Азербайджана. Установлено, что причиной загрязнения стал один из подводных нефтепроводов «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была остановлена. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». Британская пресса запустила обратный отсчет до отставки премьер-министра. Киру Стармеру дали 48 часов на отставку, иначе его ждет унижение, гласит один из заголовков «Индепендента». К тому же, покинуть пост призвала премьера и глава британского МИДа, причем во второй раз. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. О том, кто может стать новым очередным премьером Британии и что может изменить отставка Стармера, подробнее Маргарита Юдина.
2: В 2024 году Стармер сел в премьерское кресло после того, как привел лейбористов впервые с 2005 года к убедительной победе на парламентских выборах. И вот спустя два года уже несколько представителей кабинета министров и даже собственные однопартийцы просят его оставить пост и не бороться за должность. Таким образом, Британия в шаге от того, чтобы обрести уже седьмого премьер-министра за 10 лет. Это при том, что избирается он обычно на 5 лет. Премьерство Стармера ознаменовалось чередой скандалов. Одним из громких стало назначение Питера Мандельсона послом королевства в США. Выяснилось, что Мандельсон передавал осужденному за сексуальное насилие финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную информацию о работе британского правительства. И уже тогда шли разговоры о том, что министры попросят Стармера уйти в отставку. Теперь, после недавних громких отставок военных министров и оглушительного проигрыша лейбористов на местных выборах правой партии Reform UK, это свершилось, говорит политолог Андрей Куликов.
23: Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. И сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном ключе, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому обновление фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности.
2: На место премьера теперь прочат лейбориста и мэра Большого Манчестера Энди Бёрнама, который недавно на довыборах в Палату общин с 20% отрывом обошел представителя блока Reform UK, партии триумфатора местных выборов. Этот факт сыграл не в пользу Стармера. Пресса отмечает, что Бёрнам харизматичнее действующего премьера и на его фоне выглядит выигрышно. Но может ли его приход к власти что-то действительно изменить? Едва ли, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
24: Британия находится в очень тяжелой ситуации экономически. Государственный долг 95%. НАТО требует увеличить расходы на оборону. И получается, что у премьер-министра, кто бы им ни был, возможностей три. Повысить налоги непопулярно. Увеличить государственный долг, рынки возмутятся. И бюджету будет некомфортно. И третий вариант – снизить социальные расходы. Но это лейбористская партия, партия трудящихся. И попытки Стармера год назад провести реформу социального обеспечения успехом не увенчались. Ее пришлось выхолостить. Так что сможет ли Бернам переломить ситуацию, неизвестно.
2: Общий внешнеполитический курс Великобритании и антироссийский, в частности, по словам экспертов, даже после отставки Стармера и прихода другого лейбориста к власти, вряд ли изменится. Да и во внутренней политике британцам не стоит ожидать кардинальных изменений до следующих парламентских выборов, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
1: Британия последние годы стала практически неуправляемой. С 2016 года уже сменилось большое количество премьер-министров, и это, скорее всего, будет продолжаться, пока кардинально не сменится вообще ландшафт парламента. Что, скорее всего, произойдет на следующих парламентских выборах в 2029 году. Две партии, которые на протяжении веков доминировали в британской политике, лейбористы и консерваторы, судя по всему, будут замещены новыми партиями, такими как Reform UK и Restore UK. Это партии правого толка, но и электорат, и вся система уже ждет полнейшего перезапуска политического формата в Британии.
2: Стармер неоднократно после череды провалов и скандалов заявлял, что не собирается покидать Даунинг-стрит. В воскресенье СМИ уже сообщили, что премьер размышляет о политических реалиях, с которыми он столкнулся, и думает о том, что будет лучше для страны. Пока же, как гласят последние опросы, Стармер считается самым непопулярным премьером в истории Британии. Маргарита Юдина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Американский президент еще до официального заявления Стармера уже отправил его в отставку. Он потерпел неудачу по двум очень важным вопросам – иммиграции и энергетике. «Желаю ему всего наилучшего», – написал в своей соцсети Дональд Трамп. Как откроются рынки в понедельник? Рынки ожидали смягчения денежно-кредитной политики Банка России, но ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25%. Давление оказывают и геополитические факторы. Соглашение между Ираном и США и деэскалация на Ближнем Востоке обрушили цену нефти. Нефть марки Brent за неделю подешевела на 8-10% и к выходным торговалась вблизи $80 за баррель. А падали акции российских нефтегазовых компаний. Индекс Мосбиржи находился в районе отметки в 2400 пунктов. О перспективах рынка говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
6: Для российского рынка важнейшим событием стало заседание Центрального банка, на котором было принято решение на 0,25 снизить ключевую ставку до 14,25. И, наверное, это рынок, в принципе, разочаровало. Можно судить по котировкам. Как консенсус, рынок ожидал снижения на 0,5%. И, соответственно, ряд участников рынка, учитывая и письменный комментарий ЦБ, и последующую пресс-конференцию председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, сделал вывод, что, возможно, ставку будут снижать не только медленнее, а где-то будут паузы. По сути своей, она про это открыто, в общем-то, и сказала. И это вызвало и так на слабом рынке акций дополнительный негатив ему добавило. Котировки пошли вниз, начали продавать длинные ОФЗ. И, наверное, с неким таким попыткой переосмысления мы войдем в новую неделю. Если мы говорим про рынок акций, понятно, что компании и так не очень хорошо отчитываются. Высокие ставки — это дополнительная нагрузка на более длительный промежуток времени, долговая нагрузка. И если мы берем в общем и целом то, где рубль сейчас, например, те ставки сейчас, за исключением акций финансового сектора, нельзя сказать, что много чего есть посмотреть. Даже Сбер начал уже чуть слабеть, хотя это, наверное, одна из лучших, если не лучшая идея на российском рынке акций с какой-то среднесрочной перспективе. В рамках локальной, если девальвация все-таки начнется и так далее, в первую очередь, наверное, на это отреагируют бумаги норильского никеля. Но идей широкого рынка на рынке сейчас нет, просто по причине, что у вас альтернатива в виде высоких ставок, и рынок это демонстрирует, то есть планомерно рынок акций снижается, смотрите, на индекс Мосбиржи, и вот просто можем уйти куда-нибудь. На 2200 это вполне возможно, и там чуть-чуть поболтаться.
5: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». О том, что будет с рублем и о событиях, которые повлияют на стоимость нефти, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
8: Ситуация с ценами на нефть, в принципе, действительно, мы еще до подписания меморандума между США и Ираном, цены, в принципе, сильно очень скорректировались вниз, но, в общем-то, наверное, сейчас есть возможность у цен на нефть чуть-чуть отскочить вверх, более уже четко реагировать на сигналы, которые будут проходить с этих переговоров. Уже есть опять обмен какими-то то ли угрозами, то ли запретами, поэтому, наверное, действительно будет реагировать нефтяной. Но если мы говорим про Россию, про российский рынок, наверное, в целом для России основные экономические события с завершением заседания Банка России 19 июня уже состоялись. В Вряд ли мы что-то новое, в принципе, узнаем до финансового конгресса Банка России, который в начале июля состоится. Поэтому в следующей неделе с точки зрения макроэкономики будет, наверное, достаточно спокойно. И, возможно, мы услышим какие-то дополнительные комментарии со стороны правительства или из докладов Центрального банка. Какую-то информацию получим, но в целом, наверное, она сильно не повлияет на ситуацию. Поэтому я бы ждал, что, несмотря на приближение налогового периода, все-таки рубль, наверное, постепенно будет ослабевать. Все-таки цены на нефть, наверное, не скорректируются пока настолько сильно, чтобы вернуть российские сорта нефти к тем уровням, которые были хотя бы даже в мае. Сейчас все-таки даже цены Urals торгуются ниже текущей цены отсечения. Поэтому, наверное, рынки будут закладывать вариант, что Минфину покупок валюты со временем придется при такой конъюнктуре перейти опять к возобновлению продаж валюты. Поэтому рубль, наверное, с одной стороны, будет не столь слабым, но не столь крепким, поэтому постепенно можно ожидать движения за 74 рубля за доллар, но это будет очень плавно.
5: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс ЦБ – доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек и юаня 10 рублей 81 копейка.
3: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
9: Человечество так до сих пор и не решило, какое из зданий, построенных в США во второй половине 19 века, считать прародителем современных небоскребов. В любом случае, высотное строительство стало возможным благодаря технологическому прорыву, совершенному полтора столетия назад. Металлический каркас и прочный водонепроницаемый фундамент, новые принципы отопления и вентиляции, огнеупорные материалы и, конечно, лифты – вот настоящие родители небоскребов. Какие принципиальные новинки в части строительных технологий и материалов появились в сегменте в последнее время? На каком месте в мировом высотно-строительном рейтинге находимся сегодня мы? Где самое тонкое место направления и как его уплотнить? Отвечая на вопросы Бизнес FM, профессионалы безоговорочно включили Россию в топ-5 стран-лидеров небоскребостроительства. До Китая, ОАЭ, Штатов нам пока далеко и по объему, и по масштабу, и разнообразию накопленных компетенций, а Европа небоскребов сейчас практически не возводит. Технологические новинки появляются и активно. Легкие бетоны, которые дают возможность существенно снизить общий вес конструкции при сохранении характеристик по несущей способности, самоподнимающаяся гидравлическая опалубка, ускорившая монолитные работы и позволяющая строить в среднем 5 этажей в месяц, а вообще и больше. Умные башенные краны с телеметрией, контролем ветра и веса груза онлайн и многое другое. С чем пока не очень, это все-таки с техникой и кранами, которых не хватает. А главное, со строительными специалистами, которых не хватает еще больше. Уплотнить этот пробел можно только за счет синтеза академической школы с реальным опытом стройплощадки. Как говорят эксперты, дорогу осилит идущий, но идущий должен обладать высокой квалификацией. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Разлив нефти произошел в Азербайджане после повреждения подводного нефтепровода «Азнефти». Нефтяное пятно выявлено в районе пляжа Дюбензи на побережье Каспийского моря. Водолазы проверили подводную трубу и обнаружили на ней механические повреждения. Предварительно повреждения возникли от якоря. В республике создан оперативный штаб. До завершения ремонтных работ поврежденный трубопровод выведен из эксплуатации. Электроснабжение в Ялте и Севастополе восстановлено после аварии. Об этом сообщают энергопредприятия. Ранее стало известно, что в Ялте был обесточен центральный район, ряд поселков и микрорайонов. Крымэнерго сообщило, что на полуострове введены графики отключения электричества из-за аварии на энергетических объектах. Российские военные за день воскресенья сбили 168 украинских беспилотников. Дроны уничтожены в приграничных регионах на юге России, в Крыму, над акваториями Азовского и Черного морей. Париже запретили употреблять алкоголь на улице из-за сильной жары. В воскресенье воздух в столице Франции прогрелся до плюс 37. Власти пытаются таким образом избежать чрезмерной нагрузки на скорую помощь в период жаркой погоды и в дни проведения фестиваля музыки. В профсоюзе рестораторов считают решение правительства запоздалым, поскольку запасы алкоголя к мероприятию уже приготовлены, а употреблять спиртные напитки все еще можно на террасах. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк снизил ставку лишь на 0,25% до 14,25%. Мы узнали, что по этому поводу думает бизнес и готов ли теперь кредитоваться. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за угроз Трампа. Президент США заявил, что если сделка сорвется, то США могут взять Армуз под контроль и начать взимать пошлины за его использование. А кроме того, он угрожал, что нанесет по Ирану сильные удары. Есть ли шанс продолжить переговоры? Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне – всего 37%, а соцсети вытесняют традиционные СМИ.